Наше радио. С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше. С порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням. С 7 до 11. Подъемники. На нашем радио.

Останови свой траншей, копатель, выйди на берег траншей. Я же просил тебя, не увлекайся левосторонним движением. Это не Англия, это...

0: Наша реклама. Джили Сити Рэй. Для тех, кто живет активно, простор и динамика, экономичность и технологии. Все это новый Джили Сити Рэй. Уже в Диалог Авто. Получите свои индивидуальные условия на покупку Джили в этом месяце. Подробности в Джили Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не оферта, акция действует, пока автомобили есть в наличии. Записывай, запоминай.
1: Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20.

0: Наша реклама.
1: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
2: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
3: Записывай. Запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Начните на сайте dialogauto.ru.
1: Грязный пуховик, как бывший. Стыдно показывать людям, но почему-то все еще рядом. Пора расстаться с грязью.
2: Стирка пуховиков в My Laundry за один день 1200 рублей. Вернем чистым, без выяснения отношений.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Записывай, запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
8: Наше радио.
10: Знаете ли вы?
11: Зимой, чтобы начать движение автомобиля, порой мешают запотевшие стекла внутри салона, которые в сильные морозы мгновенно превращаются в наледь. Во всем виновен конденсат, образующийся из-за разницы температур. Чтобы избежать подобной ситуации, не стоит после завершения поездки закрывать машину. Остановите двигатель, откройте двери и охладите салон в течение пару минут. И вы увидите, как утром одной проблемой станет меньше.
12: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной истоме утонем.

0: Наша реклама. Как расшифровывается МУМ?
1: МУМ – мягкий уголок мечты.
0: МУМ – место уюта и мебели.
1: МУМ – мебель удержит мужа дома.
0: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
2: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специалистами.

0: не является офертой.
1: Geely Citroen. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Citroen. Энергия города.
2: В сентябре действует специальная цена от 2 миллионов 440 тысяч рублей.
3: Не оферта. Специальная цена формируется из выгоды за обмен авто и спецвыгоде. Действует до 30 сентября 2026 года.
2: Подробности у официального дилера «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 30, корпус 1.
4: Сотый экстра на АЗС и Ликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС и Ликом. 790 километр трассы М7.
5: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
5: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Олег Виноградов. Здравствуйте. Владимир Зеленский нецензурно ответил на вопросы российских журналистов на полях Генассамблеи ООН о возможности приезда в Москву. Зеленский вместе с украинской делегацией направлялся в здание штаб-квартиры ООН, когда его встретил корреспондент информационной службы «Вести», несколько раз задавший ему вопрос о визите в Москву для переговоров. «На ракете», — ответил Зеленский, нецензурно выругавшись. Это самая популярная новость часа, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ответ Зеленского, отметила, что тот боится судьбы самозванца Лжедмитрия. Председатель КНР Си Цзиньпин вместе с первой леди Пен Лиюань прибыли в США с государственным визитом. На авиабазе Эндрюс под Вашингтоном их встретили американский лидер Дональд Трамп с супругой Меланией. По данным МИД Китая, государственный визит Си Цзиньпина в США продлится до 25 сентября. Для председателя КНР это первая поездка в Америку в таком формате за 11 лет. Эпидемиологическая ситуация с ОРВИ, гриппом и COVID-19 в России развивается в соответствии с прогнозом. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Там отметили, что интенсивность распространения респираторных инфекций усиливается. В России зарегистрировано 734 тысячи случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о том, что новая пандемия коронавирусной инфекции возможна при появлении нового геновариантов вируса. Роспотребнадзор внимательно следит за ситуацией и готов к любым сценариям. Северная Корея осудила заявление США, Японии и Южной Кореи о денуклеаризации страны, предупредив, что ядерный статус КНДР останется незыблемым. Ранее по итогам трехсторонней встречи в Нью-Йорке США, Япония и Южная Корея выразили приверженность ядерному разоружению КНДР и пресечению источников финансирования ее ядерных программ. Чем громче США и их союзники выступают за это, тем крепче становится для нашего государства законность обладания ядерным оружием, говорится в заявлении МИД КНДР, которое приводит Северокорейское центральное телеграфное агентство. Не стало музыкального критика, журналиста и телеведущего одного из самых узнаваемых и резких голосов российского шоу-бизнеса Сергея Соседова. Ему было 58 лет. Как сообщили РИА Новости, источники в его окружении, медики зафиксировали смерть музыкального критика накануне на гастролях в якутском городе Нерюнгри. Отмечается, что причиной смерти стал несчастный случай. Сергей упал с лестницы и разбился насмерть. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей. На правах рекламы.
2: Чем активнее развивалась цивилизация, тем громче становился мир вокруг. Сегодня шум не оставляет нас нигде. Он на улице, на работе, даже дома.
3: Люблю тебя.
2: И только когда исчезают лишние звуки, мы слышим то, что действительно важно. Следующий шаг в эволюции – наш собственный выбор. Acoustic Now. Шумоизоляция человека разумного.
4: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер FS-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Да, переменная облачность.
1: Да, да, ты прав, Александр.
0: Мы дожди, Саша, переменная облачность сегодня. Чуть не сказал ясная погода, а смотри, тут все-таки дожди, да. И самое теплое, что сегодня будет, это 20 градусов. Ну, в общем, прекрасная осень на самом деле.
1: Да, как всегда. Давайте не будем
0: Давайте не будем.
1: Да, я хотел тебе сказать, что вчера вечером с Янкой переписывались. В понедельник она будет в эфире. Передавала всем большой привет.
0: Будем ждать с нетерпением.
1: Ну как вы, Александр? Как вообще настроение? Как дела? Как ты принимаешь...
0: Что? Окружающий мир?
1: Именно так.
0: Дела у меня прекрасные. Я, вы знаете, хотел порекомендовать нашим слушателям, кто не смотрел. Я давно хотел посмотреть, но кто не смотрел, я много читал о Бобби Фишере. Вот, и хотел посмотреть этот фильм, он называется «Он жертвовая пешкой». Вот, это фильм там какого-то года, Макгуайр в главной роли. Вот я посмотрел, я не буду ее пересказывать. Если вы ничего не знаете о Фишере, посмотрите. Но единственное, что у вас, наверное, сложится мнение, что он именно вот таким был. Это все-таки фильм. Он был очень странным, экстравагантным, эксцентричным, в общем, скандальным жутко. И именно он, первый американский игрок в шахматы, американец, который заставил всю Америку болеть за русских. Я вчера так хохотал, потому что, ну, то, как он вот сделал все, чтобы его возненавидели и болели за русских, а это холодная война, на минуточку. Ну, то есть, как бы, нет, понятно, что его тоже были и поклонники там, и он отказывался от гонораров, от миллионных, и требовал там все время тишины, и, в общем... Ну, удивительный был человек. Посмотрите, очень прикольно. И несмотря на то, что он постоянно оскорблял наших гроссмейстеров, очень многие, в том числе Спасский, Карпов, отзывались о нем, даже в книгах своих, отзывались о нем очень хорошо. Хотя он их называл там тупыми, шавками и так далее. Он ненавидел коммунистов, ненавидел евреев, хотя сам был евреем. Вот, и очень много советских книг, я даже проверил вот, информацию о шахматных книг в предисловии, очень много теплых слов о нем. Потому что то, как он играл, ну, это, знаешь, ну, типа как вот, если сравнивать технику вот, вашего любимого Месси там, или Криштиану Роналдо, то есть это был такой вот удивительный человек. И на самом деле гений, ну, просто сумасшедший.
1: Называется?
0: А называется он «Жертвовая пешка». Если не смотрели, посмотрите. Очень хорошее кино для семейного просмотра.
1: Спасибо, Александр. Доброе утро. Мы начинаем. Поехали.
2: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф. Сотый экстра на АЗС и Ликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС и Ликом. 790 километр трассы М7. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

Так много масок и имен. Ее великое ничто следит за мной со всех сторон. Скольжу в

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, 7 часов и 21 минута в столице. Давайте мы вам расскажем новость. Две трети россиян хотели бы ввести самозапрет на соцсети перед сном. Еще четверть взять под контроль ночные походы к холодильнику, сообщается в исследовании. Также 18% респондентов считают нужным ограничить ночной шопинг и заблокировать себе возможность сделать покупки на маркетплейсах после полуночи. Вообще, если учесть, что половина таких покупок делается в веселом состоянии, в измененном, то, наверное, представляете, вот вы выпили вина, Минздрав предупреждает, и, так сказать, а у вас самозапрет, ну это вообще, ну злость неимоверная, и удовольствие не получено. Но, тем не менее, вот россияне хотели бы многое себе запретить.
3: Я, кстати, посмотрел сейчас...
2: Сейчас сижу и думаю...
3: Да.
2: Давай говори, я сейчас даже не знаю.
3: Ну, ты себе установил самозапрет на посещение холодильника. Раньше у тебя он круглосуточно работал.
2: Да, он сейчас по ночам не работает.
3: Я просто сейчас полез в интернет смотреть, какие вообще самозапреты официальные существуют. Понятно, что мы сейчас будем и фантазировать в том числе. Самозапрет на кредиты и микрозаймы, нашумевший, да, закон, да. И многие им воспользовались. Чтобы, да, мошенники и так далее не взяли на вас кредит. Дальше, причем, когда мы обсуждали, что... вот когда тебе нужно взять кредит, это обязательно несколько кругов ада, и еще не факт, что тебе дадут. А когда мошенники без тебя и без твоих документов берут на тебя эти микрозаймы, то да, это пожалуйста.
2: Типа банк здесь ни при чем.
3: Самозапрет на оформление новых сим-карт на ваше имя. Можно такое сделать себе. Запрет на сделки с недвижимостью без вашего личного участия. Самозапрет на азартные игры и ставки. Это совсем новая возможность. Действует с 1 сентября 2026 года.
2: То есть недавно.
3: Недавно, да.
2: Еще не все могли.
3: Для тех, кто страдает с вот этой зависимостью от азартных игр, возможно, это действительно... Отказ от массовых рекламных звонков и рассылок и так далее.
2: А как это вот работает? Ну, то есть это же можно снять, я правильно понимаю? Это самозапрет, он не на всю жизнь. Он у него есть...
3: Можешь ты в моменте снять вот...
2: Ну, допустим, я сделал самозапрет, а завтра его снял. Такое может быть? Или все-таки должен пройти какой-то срок?
3: Не знаю, Саш, ничего тебе не могу...
2: Остывание.
3: Наверное, конечно же, ты можешь, но срок должен пройти. Итак, дорогие друзья, если бы у вас была возможность установить себе самозапрет, на что бы вы его установили и почему?
2: Туда. Да.
3: Не просто перечислять, а вот почему?
2: Да, давайте.
3: Наш.ру, на главной странице есть две ссылки. Если вы еще не подтвердили один раз номер своего телефона, то, пожалуйста, сделайте это. Бот в Максе, бот в Телеграм, где что у вас работает и через что вам удобнее с нами общаться. Пожалуйста, пишите, рассказывайте, почитаем традиционно через несколько минут ваше сообщение.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
1: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.com.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.

0: стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
3: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
4: Алло, ну, как там с бизнесом?
5: Что? Вы кому звоните?
4: Твоему бизнесу звоню.
5: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
6: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
7: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
8: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Александр Бом, Яна Лукьянова
9: и Игорь Паньков.
8: Подъемники на нашем радио.
10: Так, дорогие друзья, 7 часов 34 минуты в столице. На что бы вы поставили самозапрет? Как мы выяснили в исследовании, 2/3 россиян хотели бы ввести самозапрет на соцсети перед сном.
11: В прикол кокетничать с несимпатичными мужчинами.
10: А что, у вас в жизни обычно такое бывает, да? Ну, когда, бывает, наверное, в веселом настроении.
11: А потом как увлекает это кокетство.
10: А
11: да?
10: Потом еще потом отрезвить, да. И думать, господи, какой же он страшный.
11: Может быть, даже это делается все в трезвом виде. Просто в прикол.
10: А, понятно.
11: В связи с возрастом и здоровьем на все самозапреты. Осталось ругательство нецензурное прекратить, но с такой жизнью одна радость осталась: по полной программе душу словесно отводить.
10: Вот вы знаете, что-что, но нецензурные ругательства, почему-то на них так сильно гонят, но это вообще не проблема ваших проблем. Это не причина ваших проблем. Я, честно говоря, вообще их предлагаю от них отстать всем. И государство от народных ругательств, и всех остальных. Потому что они должны присутствовать в жизни. Просто, допустим, с 21 года. Везде они должны присутствовать. Да, можно контролировать это в определенном, ну, не более 3 слов в час. Но от этого нужно отстать. И это никак не влияет ни на наш культурный код и так далее.
11: Очень стремлюсь к тому, чтобы установить самозапрет на нахождение на рабочем месте после 18:00. Работаю учителем в школе. 2 классных руководства. Обычно ухожу после 8.
10: Да, видите, 2 часа перерабатываете, вам, наверное, еще не доплачивают.
11: Многие, кстати, написали по поводу переработок, да, и самозапрета себе на это. Самозапрет на спонтанные покупки в обычных магазинах очень эмоциональный. Не могу пройти мимо, если что-то понравилось. А если еще и на уши присядут там, в этом магазине, я просто пропала. Самозапрет на закипание ссоры с мужем. Хотя бы по той же причине эмоции чересчур.
10: Да, а вы слабоватая, что на уши себе до свидания, потекли финансовые реки.
11: Ну, у Сашки есть стержень. Раньше он мог прийти в один магазин, во второй, в третий, все померить, поговорить и ничего не купить, чтобы ему не говорили.
10: Меня это кормило просто.
11: Я бы поставил самозапрет на употребление пенного. Живот растет в геометрической прогрессии. Кстати, про пиво написали нам многие мужчины.
10: Да.
11: Запрет на игру в танки 2 часа в сутки и хватит. Про компьютерные игры тоже очень много. Да. Установил бы самозапрет на вдохновение потратить деньги в день зарплаты. Большую часть трачу именно в этот день.
10: А вы тратите их на то, что вам не нужно, или как? Или покупаете то, ну, в общем, что сейчас не к месту?
11: Вот коллега наш вчера рассказывал, что у многих похожая ситуация. Ты ждешь зарплаты и складываешь себе там в корзину, ну, например, на маркетплейсе, товары, которые тебе понравились. В день зарплаты ты нажимаешь кнопку «Купить все» и закупаешь, и ждешь следующую зарплату.
10: Кстати, я что-то не вижу сообщений про маркетплейсы.
11: Самозапрет на поход в ЗАГС есть? Ну, это только если сами вы.
10: Да. Сейчас вообще на это государство не даст разрешения.
11: Мне нужен самозапрет на использование автомобиля для поездок в магазин в радиусе 1 километра от дома. Продуктовый.
10: Ничего не могу сказать. Вот одна из причин, по которой у меня нет автомобиля, потому что я выносил мусор в автомобиле. Это страшная вообще какая-то зависимость.
11: Слушайте, далеко от дома.
10: Да не то, что
11: баки
10: далеко
11: стоят.
10: Но, в общем, была такая у меня.
11: Может, тебе просто хотелось больше времени провести вне дома?
10: Может быть.
11: Некоторые слушатели нам пишут, что
10: даже 500 метров, а ты садишься в автомобиль.
11: Приезжают с работы и сидят в автомобиле в одиночестве, тупят, чтобы не подниматься домой к детям, жене или там мужу.
10: Продлить.
11: И всем бытовым.
10: Немного отдохнуть.
11: Да.
10: Да, автомобиль это позволяет сделать.
11: Работой и домом.
10: Да.
11: Если бы у вас была возможность установить себе самозапрет на что-то, даже что-то несерьезное, то что бы это было? Напишите и почему.
12: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: И доброе утро. Мы спросили, если бы у вас была возможность установить себе самозапрет, ну, кроме классических историй с кредитами, играми, азартными и так далее, на что бы вы его установили? Самозапрет на примирение с мужчиной. Расстались? Нет. Придет, это купит, то починит, наобещает, я прощаю, сходимся через полгода. Та же история. Надоели эти качели.
3: А не пускайте его, чего?
2: Самозапрет на лень. Очень многие об этом написали. Сижу на работе, планирую сходить в бассейн, погулять с женой, а пришел с работы, поужинали и все. Лень что-то делать. Ну, в разное ее проявление, но про лень многие написали и хотели бы установить себе самозапрет на это.
3: Ну, понятно.
2: Самозапрет на вечное недовольство собой, на излишнюю мнительность и тревожность.
3: И вообще, вот люди, которые недовольны собой, я вас правда не понимаю.
2: Внешностью ты имеешь в виду или вообще?
3: Вообще,
2: своей карьерой.
3: Вы же царь своего «я». Вы директор своего предприятия, вот этого тела, рук, ног там, и так далее. Можно философски, конечно, ко всему относиться, что вы сами себе не хозяин и так далее. Но, в принципе, вы же сами себя можете делать. Вы должны любить себя таким, какой вы есть, какая вы есть. Тем более сейчас вообще есть вещи, которые можно подправить.
2: Тем более, что у вас всегда есть в эфире нашего радио живой пример.
3: Чего?
2: Любить себя таким, какой ты есть.
3: Ну, ты себя не любишь, что ли?
2: Люблю.
3: Ну, так человек, который себя не любит, несчастный человек.
2: Самозапрет на регулярную неуверенность в правильности своих действий и последующие постоянные переживания, что это не сделал. Вот похожая история.
3: Да.
2: Самозапрет на нервы во время выполнения домашнего задания с детьми.
3: На нервы самозапрет, да, или на то, что вы делаете?
2: Нет, запретить себе нервничать и выходить из себя и переживать во время помощи с домашним заданием.
3: Самозапретом не обойтись, нужно просто прекратить делать с ними домашние задания. Вот тогда пройдут и нервы. И пусть сами делают.
2: Не собираюсь ставить себе самозапрет абсолютно ни на что. Я прекрасно себя контролирую, за счет чего неплохо живу.
3: Так.
2: И в критической ситуации все ходят ко мне за деньгами.
3: Вот как.
2: Хотя я зарабатываю меньше всех своих друзей. У меня ипотека и автокредит, и я умудряюсь еще и копить.
3: Вот как.
2: Могу зайти в приложение маркетплейсов, провести там 2 часа, разглядывая товары, так, и ничего не купить. Учитесь, пишет наш слушатель.
3: Спасибо, жмем вам руку.
2: Или слушательница. Ну, тут еще популярный самозапрет на вредные привычки. С этим все понятно, как бы.
3: А если бы было бы так все просто, поставить самозапрет на вредные привычки. Потому что с вредными привычками этого тоже вы сами
2: ты
3: должны.
2: С понедельника по пятницу ставишь, а в пятницу что-то идет не так.
3: Ну да.
2: И с понедельника снова нужно ставить себе самозапрет. 7:50 в Москве.
0: На нашем радио. Наша погода.
4: Сегодня в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.
5: Грязный пуховик, как бывший. Стыдно показывать людям, но почему-то все еще рядом. Пора расстаться с грязью.
6: Стирка пуховиков в MyLaundry за один день 1200 рублей. Вернем чистым, без выяснения отношений.
7: Грандиозное трибьют-шоу One Vision. Легендарные хиты группы Queen с симфоническим оркестром. 27 сентября, 19:00. ГТРК Корстон. 6+.
0: Записывай, запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Административные строения нефтебазы повреждены обломками БПЛА в Ростовской области. Как сообщил глава региона Юрий Слюсарь, в ходе отражения воздушной атаки беспилотники были уничтожены в Таганроге и двух районах области. Губернатор уточнил, что никто не пострадал, возгорание не произошло. Слюсарь отметил, что специальные службы работают на месте происшествия. Это самая популярная новость часа, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Подъем заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 наблюдается в России. За неделю рост составил почти 34%, сообщает Роспотребнадзор. Так, на 38-й неделе в стране было зафиксировано 734 тысячи случаев заболеваний данными респираторными инфекциями. Как отмечает сайт nsn.fm, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в Россию в предстоящий сезон могут прийти новые геноварианты штаммов гриппа, против которых у нас может не быть достаточного иммунитета. Средняя пенсия на Чукотке в августе была на 23 тысячи рублей выше выплаты в Дагестане. Это следует из данных Социального фонда России, которые приводит агентство ТАСС. Так, средняя пенсия в Чукотском автономном округе превысила 42 тысячи рублей. В Дагестане этот показатель составил почти 19 тысяч. Распределение рабочих и праздничных дней в 2027 году будет комфортным для граждан. В этом уверен министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. По его словам, правительство попыталось связать праздничные дни с выходными, чтобы неделя не рвалась. Согласно утвержденному календарю праздничных и выходных дней, в 2027 году при пятидневной рабочей неделе будет 247 рабочих дней и 118 нерабочих дней, из которых 14 официальные праздничные дни. США пролонгировали торговое соглашение с Китаем до 10 января. Об этом заявил глава американского Минфина Скотт Бессент. Ранее Вашингтон снизил пошлины на товары из Китая до 47%, а Пекин разрешил закупку сельскохозяйственной продукции из Штатов, а также согласился и впредь свободно поставлять в США редкоземельные металлы. 6 человек госпитализированы в Лос-Анджелесе из-за вспышки тифа. Как сообщают местные СМИ, вспышка заболевания происходит на фоне распространения в Лос-Анджелесе крыс, которые могут переносить эту бактериальную инфекцию. Повышенная угроза заражения наблюдается в местах ночевок бездомных. При этом риск существует при контакте с домашними животными, например, с кошками, которые выходят на улицу. А популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей. На правах рекламы.
2: Чем активнее развивалась цивилизация, тем громче становился мир вокруг. Сегодня шум не оставляет нас нигде. Он на улице, на работе, даже дома.
3: Люблю тебя.
2: И только когда исчезают лишние звуки, мы слышим то, что действительно важно. Следующий шаг в эволюции – наш собственный выбор. Acoustic Now. Шумоизоляция человека разумного.
0: Наше радио.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, 8 часов и 7 минут в столице. Доброе утро. Если вы готовы получить два билета на большой юбилейный концерт группы FPG к 25-летию своего культового альбома «Гонщики», который состоится в Москве 16 октября в клубе «Бейс», то приготовьтесь, потому что сейчас мы будем принимать 24-й правильный ответ в наших кинопробах.
3: Ну что, давайте попробуем. Сегодня простейшее задание.
2: Вам нужно назвать часть.
3: А, да?
2: Ну, задание простейшее, поэтому назовите часть.
3: Ладно, хорошо.
1: Я вижу, у вас вопрос.
4: Да, простите, может, вы уже говорили, но зачем нас собрали?
1: Сынок.
4: Младший лейтенант Джек Джексон, Вестпойнт, отличник учебы. Нас собрали, потому что вам требуются лучшие из лучших, сэр.
1: Что смешного, Эдвардс?
4: Ну, этот ваш капитан Америка. Самый лучший из лучших, сэр. Отличник! Не знает, в чем дело и радуется коту в мешке. Разве не забавно? Хотя никто не смеется.
2: Ну, простейшее задание.
3: Да, да.
2: Часть не забудьте указать.

0: Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 8 часов и 14 минут в столице. Сегодня 24 сентября. Давайте еще послушаем раз. Еще раз этот фрагмент.
3: Я вижу, у вас вопрос.
4: Да, простите, может, вы уже говорили, но зачем нас собрали?
3: Сынок.
4: Младший лейтенант Джек Джексон, Вестпойнт, отличник учебы. Нас собрали, потому что вам требуются лучшие из лучших, сэр.
3: Что смешного, Эдвардс?
4: Ну, этот ваш капитан Америка. Самый лучший из лучших, сэр. Отличник. Не знает, в чем дело и радуется коту в мешке. Разве не забавно? Хотя никто не смеется.
2: Люди в черном, часть первая. Загадывали мы, абонент с номером 8-964-793-25 и так далее. Мы вас поздравляем. Вы получаете два билета на концерт группы FPG. Да, на концерт группы FPG, который состоится 16 октября в клубе Бейс к 25-летию своего культового альбома «Гонщики». Приурочен этот концерт, поэтому поздравляем.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
0: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
0: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии Коммерсант. Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
2: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
3: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: Точка банк.ру.ооо.банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком/18+.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
6: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
7: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
8: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
9: Куда срочно перенести рабочие чаты?
10: Мессенджер не должен напрягать, он просто должен работать, чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
11: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
12: Подробнее на сайте Bittrex24.ru 16+.
13: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
14: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
15: Проще простого.
16: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 35 минут в столице. Сегодня 24 сентября, сегодня... Сегодня четверг. Извините, просто через 10 дней, через 11, наверное, да? Через 10 дней, да, через 10. У меня день рождения.
3: А, я думаю, к чему ты видишь?
2: На воскресенье выпадает, представляешь? Мой самый нелюбимый день.
3: 4 октября.
2: Да.
3: А почему нелюбимый?
2: А ни туда, ни сюда.
3: Хорошо, тут наш слушатель обратился к нам.
2: Давай.
3: Он нашел мужские трусы в своем доме, а он живет один.
2: А ну, это не его трусы.
3: А это не его трусы, да. И вот он задается вопросом, как вообще они могли попасть. Помощницы по дому нет, ну, то есть можно было свалить на клининг, который приходит, но в квартире никого не было и не бывает, вот кроме него. Нет у него, видимо, ни друзей, ни подруг.
2: Кто-то к вам заходил, значит.
3: И вот ты находишь не свои трусы. А они новые, я вот сейчас задался вопросом. Может быть, вы когда-то их купили или вам кто-то подарил. Ну и, соответственно, про них забыли. И для вас они выглядят новыми и не вашими.
2: Слушай, несмотря на большое количество трусов, которые я имею, я все-таки все их узнаю. По одной простой причине. По крою, ну, то есть по бренду, наверное. В общем, да. И что такое бы я точно не надел.
3: Я просто сейчас предлагаю поговорить не про трусы, конечно, но про какие-то находки в доме и в автомобиле в вашем, именно в вашем, которые вас удивили. Мы сейчас не говорим про деньги, забытые в межсезонье, в куртке, которые вы нашли, а когда вы не понимаете, что? Как это попало в ваш дом или в ваш автомобиль. Бывает такая ситуация, когда ты нашел вот что-то, разбирал там, не знаю, делал генеральную уборку, случайно залез куда-то и нашел какую-то вещь и задавался вопросом, откуда она в моем доме? Как она здесь появилась? Может быть, вы сами ее принесли, но уже забыли.
2: А вы...
3: Мозг просто выключился и все.
2: Пьющий человек. Может быть, вы на рогах пришли, вообще
3: ничего не помню. Давай, конечно, все, на алкашей вали.
2: Да я не на, я на алкашей вообще. Я сейчас...
3: На рогах пришел с чужими трусами?
2: Ну, например. Слушай, бывало разное. Я помню, как я один раз пришел с названием улицы, на которой жил. Улица Братиславская. Я даже не знаю, как это вообще произошло. Я не помню, просто не помню. Я прошу прощения. Я точно не занимался вандализмом. Это было, наверное, ну, давно было. В общем, почти 20 лет назад. И вот я пришел домой с такой штукой. А мы квартиру снимали с товарищем.
3: На улице Братиславская?
2: На улице Братиславская.
3: Так.
2: Он говорит, это что за... Ты что натворил? Вот. Короче говоря, утром я просто на атака стояла, потому что я боялся ее выносить, но сейчас точно говорю. Хотя я посмотрел везде, на там, где вот мы жили, везде эта штука прикреплена.
3: О неожиданных находках в вашем доме или в вашем автомобиле будем в ближайшее время говорить, поэтому если есть истории и вы готовы поддержать нашу беседу, пожалуйста, отправляйте. На главной странице нашего сайта наш.ру есть две ссылки на бот в Максе и на бот в Телеграме. Рассказывайте.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, Агроян, 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес поможет.
4: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия СБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
5: Жили City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Жили City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования РЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
7: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
8: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Я Пирелли беру в колесо.
10: Дорогой, а что это ты напеваешь?
9: А, это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
10: О, нам давно нужна зимняя резина.
11: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
12: Проще простого.
13: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
14: Александр Бом, Яна Лукьянова
15: и Игорь Паньков.
14: Подъемники на нашем радио.
16: Так, дорогие друзья, 8 часов 45 минут в столице. Давайте начитаем ваше сообщение.
17: О необычных находках мы заговорили дома или в вашей машине. Один раз сажусь в машину, вижу между порогом и сиденьем записку. А там номер телефона и подпись. С любовью, Людмила.
16: Да.
17: Пришла домой, волосы дыбом, наехала на мужа, он в отказ. Мы позвонили по этому номеру, трубку взял мужик, поговорили. Никакой Людмилы он не знает. Как итог, мы больше никого не подвозим на своей машине, кроме родных.
16: А как так получилось?
17: Ну, если кого-то подвозили, может быть, попутчиков каких-то. Доброе утро, дорогие подъемники. Стала находить у себя в машине обрезки ногтей. Долго думала, поделилась как-то с подругой. Там меня накрутило, что кто-то порчу наводит. Стала выспрашивать, кто ездил со мной, кому я что-то плохое сделала из этих людей и так далее. А я не верю в это все. Ну и забила. И правильно сделала. Через 15 лет брака выяснилось, что муж ногти грызет.
16: Какой ужас. 15 лет вам потребовалось на это. Вы до этого не видели, что ли? Вы вообще на его руки-то смотрите.
17: Может, он втихаря грызет.
16: Да невозможно это.
17: Однажды в багажнике машины нашел женские стринги и носок. Долго гадал. Оказалось, что вывалились из старого пододеяльника, который отдал друг на тряпки на рыбалку. Жена друга находку признала.
16: А как вы это все доказали? Что-то вот сейчас это похоже на какую-то разводку.
17: Однажды мы отдыхали в одном подмосковном отеле. И наш друг, большой и накачанный, вернулся пьяный из бассейна. Не в своих трусах. Но обнаружили это уже на утро, когда он в них вышел. Так как он носил всегда боксеры, а тут идет красавец в чаечках. Долго думали, как так вышло, но приняли решение, что в бассейне хозяин мог просто побояться с ним спорить.
16: Снимай трусы.
17: Я как-то обнаружил утром в кармане бильярдный шар, черный, номер 8. До сих пор дома лежит уже лет 30, хотя играю только в русский бильярд. Явно подкинули демона.
16: Демоны.
17: Живу с женой и тремя детьми. Искал носки, нашел один чужой носок, ношенный и не стиранный, который не принадлежит никому, ни мне, ни детям, ни жене. Вопрос остался без ответа. Даже заподозрить супругу в неверности невозможно. Всю неделю сидела дома с детьми.
16: Ну,
17: может быть, у вас когда-то делали ремонт, строители оставили, куда-нибудь засунули, потом он вывалился. Привет, наши. Свекровь однажды на даче обнаружила в урне разбитую салатницу. Никто не признавался, и она подумала, что рабочие, которые когда-то делали там ремонт, сделали втайне дубликат ключей и теперь живут в доме, когда ее нет. Поставила камеры, больше таких находок не было. Но та до сих пор остается загадкой. Ну, тут проще объяснить, вот... Дети кто-то, могли, внуки.
16: Кто-то
17: там,
16: из
17: да,
16: вас врет, вот и все.
17: Разбить или сама разбила, ну просто вот память отшибла, да? Такая была нет, дорогая.
16: Она
17: или...
16: ее обнаружила в мусорке.
17: Я
16: то
17: понимаю.
16: Есть салатницу разбили сегодня.
17: Может быть, она сама разбила, положила и забыла. Ну, бывает такое.
16: Не вот бывает
17: мозг
16: такого.
17: Выключился у тебя в этот момент, как в тумане все.
16: Ну, это уже серьезно.
17: Ну, или тесть.
16: Ну, я вам говорю, кто-то врет просто, и все.
17: Как-то раз нашел дома чужую кредитную карту. Ни я, ни жена не приносили. Возможно, дочка в песочнице нашла. Нашла зубную пасту и щетку в машине мужа. В задней двери. Говорит, что первый раз это видит. Конечно же, любовница, спрашивает наша слушательница.
16: Ну, а что, жена в машине зубы чистила или что? Я просто не понимаю.
17: Вот даже стринги в машине мужчина смог объяснить в пододеяльнике.
16: Да.
17: Друг на тряпке отдал.
16: А тут зубная щетка.
17: Паста. 8:50 в Москве.
0: Подъемники на нашем радио. Наша погода.
18: Сегодня в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
19: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
20: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
21: Наша реклама. Холода не за горами, а значит, всем захочется теплых опций, комфортных поездок и жарких выгод на Хавейл и Чанган. Сейчас самое время заглянуть в диалог авто, выбрать авто своей мечты с максимальной выгодой и наслаждаться комфортом. Хавейл и Чанган уже ждут вас в диалог авто на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Не оферта.
22: Ищите уютное место для дня рождения?
23: Или теплых семейных встреч?
22: Семейное кафе «Тренди».
23: Вкусно, уютно для всех.
24: Семья всегда будет в тренде.
22: Тренди.рф.
25: Бронь столов 225-44-33.
26: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-683-0-24-26.
27: Записывай. Запоминай.
28: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Возгорание на территории предприятия произошло на Кубани. Как сообщил оперштаб региона, из-за падения обломков БПЛА загорелись постройки на территории одного из предприятий в Динском районе. Пострадавших нет. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Ранее глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о повреждении обломками БПЛА административных строений на нефтебазе. По данным губернатора, в ходе отражения ночной атаки БПЛА были уничтожены в Таганроге и двух районах области. Никто не пострадал, возгорания не произошло. Россия благодарна за приглашение Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки» в США. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он уточнил, что российская сторона рассмотрит приглашение и обсудит с американской стороной возможность воспользоваться им. Ранее госсекретарь США Марк Рубио сообщил, что администрация США направила президенту России Владимиру Путину приглашение на саммит G20, который пройдет в середине декабря в Майами. Председатель КНР назвал Китай и США великими державами. По словам Си Цзиньпина, Пекин и Вашингтон должны быть партнерами, а не противниками. Китайский лидер подчеркнул, что на протяжении длительного времени народы двух стран поддерживают дружественные контакты и интересы государств тесно переплетены. Председатель КНР прибыл в США с первым за последние 11 лет государственным визитом. Еще один случай нападения медведя на человека зафиксирован в Туве. В результате нападения хищников в тайге от полученных ранений скончался турист из Москвы, сообщили РИА Новости в Госкомохотнадзоре Тувы. Известно, что группа туристов в составе 7 человек прибыла в республику и, поднявшись на лодке по реке Енисей, несмотря на запрет посещения лесов, расположилась в глухой тайге Таджимского района, где и подверглась нападению. Пострадавший с тяжелыми травмами был доставлен санитарной авиации в реанимацию республиканской больницы, но медики не смогли ему помочь. Как отмечает РИА Новости, согласно официальным данным, с начала года жертвами нападений бурых медведей в Сибири и на Дальнем Востоке стали 18 человек. 6 исков подано в российские суды к организатору концерта рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге. Как следует из судебных данных, общая сумма исков достигает почти 1,5 миллиона рублей. 3 иска зарегистрировали в Москве, еще 2 в Петербурге и 1 в Воронеже. Уточняется, что самый большой иск подан в столице покупателем, который заплатил за 4 билета 640 тысяч рублей и комиссию 64 тысячи. А популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо телеграмма, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 9 часов и 7 минут столицы.
3: Давайте погадаем. Наше книжное гадание «Гадалки не ходи», вы отправляете свои проблемы, мы выбираем самую интересную и выводим автора в эфир. А большинство из вас гадаем в экспресс-режиме. Александр.
2: Да.
3: По какой книге?
2: По какой книге? Ну, давайте погадаем по Достоевскому. По Федору Михайловичу Достоевскому.
3: Жена не может найти себе хобби. Каждые 3 месяца мы меняем хобби, вкладываемся деньгами на покупку оборудования или нужных предметов для этого хобби, и потом все бросает. Как ее остановить?
2: А никак у нее, пока она сама не остановится на чем-то, что ей понравится. И вот так и будет вращать ее туда-сюда. Она у вас весы?
3: А что, весы такие вот...
2: Такая фигня. Чуть загорелся, накупил, прошло.
3: А у тебя?
2: Да.
3: Ну, мне кажется, за последнее время, вот чем бы ты ни загорался, ты занимаешься этим. Вот купил себе велосипед, все лето на велосипеде катался.
2: Ну, это же не все купил теперь. Себе. Я не знаю, что будет в следующем летом. Скоро сезон.
3: Дальше лыжи, Саш, беговые.
2: Я думал о беговых лыжах, но вот прям мне вся эта тягомотина с тем, что я... Вот ты раньше мы как, сели на велик и поехали, да? Тебе там свистнули в окно, ты велик взял, спустил его и поехал. Сейчас я вот жене говорю, так, 15 часов я, короче, поехал на велик. Я выхожу только в 16.
3: Почему?
2: Да потому что я собираюсь.
3: А что ты собираешь?
2: Ну, я надеваю там одежду, я там 5-10. Ну, короче, не могу я быстро собраться.
3: Ну, это же не проблема этого хобби, а твоей личной.
2: Это проблема этого хобби.
3: Вот что тебе мешает просто выйти
2: потому
3: и поехать?
2: Потому что я еду на 3-4 часа, и мне нужно, чтобы была там вода, чтобы был запасной этот, запасной тот. Все. Ну, короче говоря, не так все просто. Как. Ну, не знаешь, не надо, не говори.
3: Ждем ваши проблемы. Наш.ру, пожалуйста, пишите.
0: Подъемники на нашем радио.

0: ЗС Иликом. 790 километр трассы М7.
1: Записывай, запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
1: Наше радио.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, давайте почитаем ваше сообщение.
3: 3 недели назад вы мне гадали про мужчину, что часто обижается. Вопрос был, стоит ли встречаться дальше. И книга сказала, что да, и действительно все наладилось. Теперь следующий вопрос. Получится ли с ним настоящая счастливая семья? Слушайте,

0: Ну мы тут это, остановитесь.
1: Вы потом будете на машину, на дом гадать, на детей.
0: Мы желаем вам счастья, и пусть все получится.
1: Да, дальше стройте сами.
0: Едем с собакой на соревнования в Минск. Завершаем спортивный сезон. Предыдущие соревнования прошли не очень. Получится показать хотя бы тренировочные результаты?
1: Вот, пожалуйста, тоже вот это же и хобби в том числе, и очень затратное, и все время свободное ты посвящаешь и не свободное собаке. Слушайте, а вот вы знаете, много есть видео смешных, когда собаки на соревнованиях там отходят от трассы и что-то там бежит за гусем, который, или за чайкой, которая там приземлилась. И это так смешно всегда. А что за собака-то у вас? Хоть бы написали. Конечно, давайте, езжайте.
0: Это важно? То есть, если тебя просто... порода тебя не устроит, ты скажешь,
1: да, оставайтесь дома? Причем здесь порода не устроит? Любопытство ради породы не устроит. Вас только может порода не устроить.
0: Мне неудачно сделали брови. Жутко бесит. Не могу смотреть на себя в зеркало. Как это победить?
1: А в каком это фильме было, когда ей неудачно сделали бровь, сейчас не помню, как это называется. Она пришла к пластическому хирургу, к Бену Стиллеру.
0: Не помню. Там столько фильмов с ним, и все они, и в каждом из них вот могла так, быть такая вот же сестра. Мы тут не специалисты, я думаю, вам надо с девочками обсудить.
1: Это, правда, пластика была у вас, я так понимаю.
0: Они вам подскажут.
1: Исправить это можно.
0: Наверное.
1: Если это не пластика, ну и пластику, наверное, тоже нужно исправить. Ну а если вам просто бровь сделали, нарисовали не так, перерисуйте, да и все.
0: По какой книге мы гадаем?
1: А я не сказал, по какой книге?
0: Ты не сказал, по-моему, а может быть...
1: Я сказал, Федор Михайлович Достоевский.
0: Достоевский. Ждем, пишите, рассказывайте, что вас беспокоит. Гадаем по Достоевскому.
2: Подъемники на нашем радио.

0: Эволюция звука. Тишина – это роскошь, которую можно создавать своими руками. Оставить уличный шум и громкие звуки снаружи, а внутри сохранить уют и покой. Именно так поступает человек разумный. Системы Acoustic Now превращают идею в реальность. Вы сами решаете, какие звуки будут звучать в вашем доме. Acoustic Now – выбор человека разумного.
1: Сегодня вы услышите последнюю программу из серии «Эволюция звука». Сквозь века мы дошли до наших дней, и все это время нас сопровождали звуки. От естественных звуков природы до гула двигателей реактивных самолетов.
0: Сегодняшний выпуск мы посвятим звукам современности, которые окружают большинство из нас повседневно. Попробуйте провести небольшой эксперимент. Где бы вы ни находились и чем бы ни занимались, остановитесь и просто прислушайтесь. Скорее всего, уже через несколько секунд вы обнаружите десятки звуков, которых даже не замечали.
2: Гул кондиционера, работающий холодильник, движение машин за окном, лифт в подъезде, уведомление телефона, вентиляция, далекий самолет. Большинство этих звуков стали нам настолько привычны, что мозг просто перестает обращать на них внимание.
1: Ученые называют это сенсорной адаптацией. На самом деле наш слух не отключается ни на секунду, но мозг учится отодвигать постоянные звуки на второй план, чтобы сосредоточиться на действительно важных для него сигналах.
0: Но то, что мозг умеет адаптироваться, совсем не значит, что шум перестает на нас влиять. Даже если мы его почти не замечаем, организм продолжает реагировать на звуковую нагрузку, а она, даже по сравнению с 20 веком, выросла просто невероятно.
2: В наши дни во многих развитых странах при проектировании новых жилых кварталов заранее моделируют будущую акустическую среду. Инженеры рассчитывают, как будут распространяться звуки транспорта, где лучше разместить зеленые зоны и какие технические решения помогут сделать город тише.
1: Причем исследования показывают, что человеку вовсе не нужна абсолютная тишина. Гораздо комфортнее воспринимать мягкие природные звуки. Те, что слышали наши далекие предки много тысяч лет назад. Журчащий ручей, пение птиц или шум ветра. Не случайно их так часто используют в зонах отдыха и в современных офисах.
0: На протяжении всей истории человечество создавало сложный звуковой мир. Но в какой-то момент мы стали искать способы сделать его не таким шумным.
2: И в этом, в общем, нет никакого противоречия. Мы не можем отказаться ни от городов, ни от транспорта, не от современных технологий. До этого на самом деле и не нужно.
1: Важно другое, чтобы у каждого человека оставалась возможность самому выбирать, какие именно звуки он хочет слышать, хотя бы у себя дома.
0: Звуков вокруг становится все больше, а значит, все большую ценность приобретает акустический комфорт. Возможность оказаться в спокойном пространстве, где шум не мешает думать или общаться. Системы Acoustic Now позволят минимизировать бытовые шумы, с которыми мы сталкиваемся ежедневно. Acoustic Now – звукоизоляция человека разумного. Партнер рубрики ООО «Knauf Insulation».
3: Эволюция звука. Наше радио.

0: Ваша реклама.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года. Участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
3: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии Коммерсант. Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
5: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
8: В этом весь ты.
7: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО

0: реальную стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
3: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на сайте sberbank.ru по телефону 03-21-0+.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Александр Бо, Яна Лукьянова
5: и Игорь Паньков.
4: Подъемники на нашем радио.
6: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте.
7: Познакомилась с парнем на нашествии, прожили 10 лет, в очередной поездке на нашествие познакомился с другой, ушел к ней, большая любовь, тут в кавычках написано, прожил 6 лет, развелся с громом и молниями, так. Сейчас я встречаюсь с ним, гуляем, разговариваем, кофе пьем, что делать дальше, вроде и предатель, и вроде я не против, может книга подскажет, Алена нам написала, Алена, доброе утро.
8: Доброе утро.
6: Доброе утро.
7: Алена, а вам зачем это все? Ну, было же уже.
8: Я не знаю, как-то мы встретились, и как будто вот как-то все спокойно. Мы и жили с ней, знаете, не была такая любовь, которая бьет фонтаном. У нас все было тихо, спокойно, мы очень хорошо заботились друг о друге. Ну, и вдруг вот у него случилась любовь.
7: Угу. Но потом вот, эта любовь...
8: в раздумье. Потом эта любовь очень быстро закончилась. Они прожили 6 лет, это просто прожили. А любовь закончилась на 2-м году.
6: Вы как специалист сейчас говорите, или он вам так рассказал? Понятно.
8: Да.
6: А ему-то вера сейчас,
7: конечно. А сколько ему лет, так просто понять расстановку сил?
8: 42.
7: Ну, а он вам что-то предлагает? Говорит, давай попробуем снова? Или пока просто гуляете, кофе пьете и разговариваете?
8: Ну, пока просто гуляем, но намек, знаете как, кто приобнимет, кто там поцелует так, кто губки прицелился.
6: Да-да, а вы что, губки-то расправили или что?
8: Нет, просто чмокнула и все, развернулась, дальше пошла. Ну, когда расставались, я домой, он домой.
6: Некоторые не целуются-то делают, поэтому... Слушайте, но вы тоже такие неофициальные сигналы подаете, типа, да ладно, это же все.
7: Ну, если вас...
6: Вы, сами, вы сами-то, да,
7: а хотите. А вы не в отношениях сейчас?
8: Нет.
7: А, ну, то есть вы свободны, он свободен?
8: Да.
7: Ну, а тогда чего тут? Ну, нравятся вам вот такие истории? Ну, пожалуйста, вперед. Если вас и его ничего не держит, то...
8: К тому же мы друг друга знаем от и до.
6: Так, продолжайте.
7: А искать новых?
8: 10 лет прожив.
6: А сколько вам лет-то обоим?
7: Ему 42.
6: Ему 42.
8: Я чуть постарше.
6: Вы чуть постарше.
7: Номер страницы, номер строчки, Ален.
8: А, страница 26.
6: Книга большая, кстати. Книга большая.
8: Тогда давайте 226. И десятая снизу.
7: Итак, познакомились с парнем на нашествии, прожили 10 лет, в очередной поездке на нашествие он познакомился с другой, ушел к ней, большая любовь в кавычках, прожили они 6 лет, развелся с громом и молниями, сейчас я встречаюсь с ним, гуляем, разговариваем, кофе пьем, что делать дальше, вроде и предатель, и вроде я не против, может книга подскажет?
6: Ни одного мига нельзя было терять более. Он вынул топор.
8: Нет, ни одного одно намекает, а вынул топор уже как-то.
6: Ну, это следующая, это вот строчка.
7: Алена, ну, суть по всему, вы еще до того, как нам сообщение написали, все уже решили и приняли решение.
6: Есть определенные правила у людей, да, там в одну воду два раза не входить и так далее. Есть принципиальные какие-то вещи. Есть уроки чужие и есть свои. Но жизнь-то это ваша, поэтому хотите, ныряйте.
7: Ну, вы это ничего же, не теряете, кроме времени.
6: Да. Поэтому, если хотите, ныряйте. В чем проблема-то? Сколько вы вместе прожили?
7: 10.
6: Ну, еще, может быть, десятку проживете. А может и 20, а может
7: да,
6: и 30.
7: Потому что жизнь-то короткая, мы же не знаем, когда она у нас закончится. Так ведь?
8: Угу, да.
7: Поэтому, может быть, в этого десятки вам и хватит.
6: Может быть, как раз вы повзрослели, сейчас да. Поняли.
7: Он да. Понял. Все тут как бы все индивидуально, поэтому оглядываться на и уроки истории, как вот многие любят делать, я бы не стал. Поэтому...
8: Да, к тому же он увидел разницу.
6: Ален, ну понятно, что вы уже приняли решение.
7: Это ясно, что вы самое лучшее.
6: Всего самого хорошего. Смелее.
7: Вот каким надо быть человеком.
6: Пришло сообщение. Даже завидую. У людей любовь. А у меня, как сказала героиня Людмила Гурченко в фильме, один гарнир.
7: Кому-то и гарнира достаточно.
6: Не расстраивайтесь. 9:38 в Москве. Доброе утро.
4: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Сегодня у нас 24 сентября, 9 часов и 47 минут в столице.
3: Помнишь, мы гадали на днях наши слушательницы, которые собираются на Октоберфест в четверг. Сегодня
2: да.
3: Они должны были вылетать.
2: У друзей не было визы.
3: Она летит, потому что у нее есть вид на жительство, а друзья ждали визу. И они, им кто-то пообещал там оформить визу за неделю.
2: Да.
3: Мы еще усомнились и сказали, что сейчас это нереально в нынешних условиях. Но они надеялись и верили. И вот написала нам наша слушательница: в итоге я лечу одна на Октоберфест. Виз друзьям не дали. Сказали, что срок рассмотрения 45 дней.
2: Слушайте, ну вот, я так понимаю, все равно там живете, поэтому они приедут на Ноябрьфест. В Германии пиво, я понимаю, что там фестиваль и так далее, но приедут, когда дадут, а что?
3: Ну,
2: я бы не сильно расстраивался.
3: И там было сказано, что муж там живет. По-моему.
2: Муж там живет.
3: Ну, то есть там есть компания, просто стол на 10 человек куплен.
2: Я понимаю. Я понимаю. Ну что делать?
3: Добро будет пропадать. Придется за.
2: Давайте так, если многие не могут, а кому-то не дали, то как бы наши шансы уравнялись.
3: А вот интересно сейчас, пока минута у нас есть, кто за последнее время подавал куда Шенген, ну, речь о Шенгене, конечно же, кому
2: и
3: давали
2: кому дали.
3: И кому не дали, да. Вот, когда вы подавали, и кому дали, кому не дали, сколько ждали, интересно еще. Потому что, ну, часто у нас
2: все можно... это все заранее делать?
3: Сейчас ну, можно
2: не за месяц, а за три.
3: Ну, вот видишь, кто-то кому-то там пообещал, сейчас столько вокруг этого мошенников еще, которые тебе за деньги обещают все ускорить, а по факту ничего это не ускоряется. И визу дают тебе однократную. Ну, то есть приехал и все. Ну, наверное, какие-то есть, может быть, разовые случаи, когда тебе могут дать на полгода или год. Я знаю, что некоторые летают в Казахстан, делают там вид, ну, не на жительство даже, а какую-то рабочую визу, и в Казахстане получают шенген там на 3 или на 5 лет, но стоит это до нескольких миллионов рублей.
2: Казахстанских?
3: Нет, наших.
0: Подъемники на нашем радио. Наша погода.
4: Сегодня в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.
5: Как расшифровывается МУМ?
6: МУМ – мягкий уголок мечты.
5: МУМ – место уюта и мебели.
6: МУМ – мебель удержит мужа дома.
5: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
7: Грязный пуховик, как бывший. Стыдно показывать людям, но почему-то все еще рядом. Пора расстаться с грязью.
8: Стирка пуховиков в MyLaundry за один день 1200 рублей. Вернем чистым, без выяснения отношений.
9: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
10: Ищете уютное место для дня рождения?
11: Или теплых семейных встреч?
10: Семейное кафе «Тренди».
11: Вкусно, уютно для всех.
12: Семья всегда будет в «Тренди».
10: «Тренди.рф».
13: Бронь столов 225-44-33.
14: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
15: Записывай, запоминай.
16: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
17: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Дежурные средства российской ПВО за ночь сбили 40 украинских беспилотников над регионами России. Как сообщили в Минобороны, силы ПВО перехватывали и уничтожали БПЛА над территориями пяти областей, а также над Краснодарским краем и Крымом. В ответ российская армия поразила стратегические объекты на территории Украины. По данным оборонного ведомства, минувшей ночью в результате массированного удара высокоточным оружием и беспилотниками были поражены предприятия военно-промышленного комплекса, телекоммуникационные и логистические центры в Киеве и Одесской области, а также морские суда, задействованные в интересах ВСУ. Комитет госбезопасности Беларуси пресек деятельность группы диверсантов. Как говорится в сообщении КГБ Республики, они готовили теракт на стратегическом объекте России. По данным ведомства, действия злоумышленников координировались с территории Украины. Белоруссию хотели использовать как транзитный маршрут для передачи оборудования, беспилотников и средств связи. Реализация диверсионного замысла сорвана на стадии подготовки. Несколько фигурантов задержаны. Полученные материалы были переданы российской стороне. Делегация Украины провела встречу с американскими переговорщиками по урегулированию конфликта. Об этом сообщил Владимир Зеленский. По его словам, переговоры прошли на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке после его встречи с Дональдом Трампом. По утверждению президента Украины, американская команда в составе спецпосланника Стива Уиткофа и Джареда Кушнера берет пару недель, чтобы провести переговоры с российской стороной. Следователи провели обыски в Министерстве природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края. Следственные действия связаны с уголовным делом о халатности после многочисленных нападений медведей на людей. Как сообщили в региональном главке СКР, в ходе мероприятий была изъята вся документация, которая имеет значение для расследования. За сентябрь в Красноярском крае было зарегистрировано 6 фактов нападений бурых медведей на людей с летальным исходом. Суд американского округа Колумбия постановил восстановить допуск в Белый дом журналистов каналов CNN, MS Now и издания «Политика». Как говорится в постановлении федерального окружного судьи, суд удовлетворил запрос истцов и обязал администрацию президента США Дональда Трампа восстановить доступ журналистов в его резиденцию. 18 сентября Трамп заявил, что лишает допуска в Белый дом журналистов ряда СМИ за распространение ложных сведений о его администрации. А популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей. На правах рекламы. Чем активнее развивалась цивилизация, тем громче становился мир вокруг. Сегодня шум не оставляет нас нигде. Он на улице, на работе, даже дома.
2: Люблю тебя.
0: И только когда исчезают лишние звуки, мы слышим то, что действительно важно. Следующий шаг в эволюции – наш собственный выбор. Acoustic Now. Шумоизоляция человека разумного.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 7 минут в столице. Сегодня 24 сентября, сегодня четверг.
3: Пару сообщений в тему виз всего, Александр.
2: Давай,
3: не
2: давайте,
3: подают
2: давайте,
3: наши слушатели шенгены. Всего два сообщения. А подавали на визу ребенку в Италии, когда подавали, срок рассмотрения был 40 дней, в итоге ждали 90 дней. Тете дали испанцы визу за 2 недели, подавали в начале сентября. Вот так. Ладно, давайте посмотрим в календарь. Сегодня у нас 24 сентября, как уже Саша сказал, Всемирный день моря, Международный день крановщика, День государственного герба и государственного флага Республики Крым, День системного аналитика в России.
2: Угу. Всемирный день моря сегодня.
3: Да, это я уже сказал, Александр.
2: Ну, по нему и сыграем.
3: Угу.
2: Только давайте что-нибудь более креативное. А не те, кто был на море, против тех,
3: давайте,
2: кто никогда не был.
3: Если вы теряли что-то дорогое в море, но я имею в виду украшения, телефоны, камеры,
2: давайте,
3: кошельки, паспорта, ну что-то дорогое.
2: Давайте, давайте.
3: Против тех, кто не терял ничего.
2: Потому что у них ничего нет.
3: Либо всегда перестраховывается.
2: Ну да.
3: Отправляйте ваше имя, контактный телефон и пояснение, за какую команду вы будете играть. Разыгрываем, Александр.
2: Разыгрываем, друзья, экскурсию на наше радио, на следующую экскурсию на наше радио, которая пройдет уже в октябре.
3: Ждем ваши заявки, пишите.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Жили Сити Рей. Для тех, кто живет активно. Простор и динамика. Экономичность и технологии. Все это новый Жили Сити Рей. Уже в Диалог Авто. Получите свои индивидуальные условия на покупку Жили в этом месяце. Подробности в Жили Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не оферта. Акция действует, пока автомобили есть в наличии. Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Давайте играть. Кто у нас на связи?
3: Евгений на море не терял ничего. Евгений, доброе утро.
4: Доброе утро.
2: А на море-то были, чтобы терять что-то?
4: Был.
2: Ага.
4: Чего еще раз?
2: Я говорю, вы на море-то были, чтобы что-то терять?
4: Был. И на нескольких морях был.
2: А, ну прекрасно.
3: Давайте отвечать на вопрос.
2: Сегодня четное число, преимущество у вашего соперника будет, поэтому ваша задача ответить как на можно больше количество вопросов. Именно это море считается самым теплым, самым грязным, и в него не впадает ни одна река. О каком море речь? Белое, красное, желтое.
4: Красное?
2: Да, в Красное море не впадает ни одна река с постоянным водотоком. Какое море в народе называют цветным? И связано это не с водой, а с его побережьем. Белое, желтое или Балтийское?
4: Желтое.
2: Это Балтийское море исторически из...

0: известно запасами янтаря, особенно на побережье Калининградской области, в соседних странах. И мы действительно ходили по этому берегу. И кое-кто в ноябре ходил там босиком. Вот, кому было очень жарко. Действительно, можно найти кусочки янтаря. Какое море известно тем, что его воды почти не смешиваются с соседним морем, образуя заметную границу, эффект двух морей: Баренцево и Карское, Северное и Балтийское, или Охотское и Японское?
1: Охотское и Японское.
0: Это Северное и Балтийское. У побережья Дании район Скагена можно наблюдать визуальную границу между водами Северного и Балтийских морей из-за разницы в солености, плотности и температуры. То есть отличаются моря. Да.
2: Чудеса.
0: Я в Дании когда был, мы это видели. Это удивительно.
3: Я как будто бы подобное видел где-то в передаче о путешествиях. Но там были какие-то экзотические теплые страны.
1: Ну, в ЮАР граница Индийского и Атлантического океана.
3: Может быть, сейчас врать не буду.
0: Ну, в общем, у вас один правильный ответ вашему
2: это
0: сопернику.
2: Тоже результат.
0: Да, вашему сопернику нужно ответить на один вопрос, чтобы победить.
3: Теперь те, кто что-то ценное терял в море. Телефоны, документы, украшения и так далее. Пожалуйста, вам достаточно на один вопрос будет правильно ответить, чтобы забрать нашу экскурсию сегодня.
4: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, давайте. Андрей, на связи у нас обручальное кольцо в медовом месяце в море потерял. Андрей, доброе утро.
3: Да, доброе утро.
4: Ну и как? Жена-то не бывшая теперь?
3: Нет, 20 лет прошло вместе. Был шторм, искупались, вылазил, кольца нету. Потом на следующий день, последний день отъезда, думаю, ну, нырну, посмотрю. Плыву в первый заплыв, смотрю, 5 рублей лежит. Я думаю, ну, хоть что возьму. Подплываю, а это кольцо мое.
2: Ничего себе, вот это история с счастливым кольцом.
4: Интересно.
2: А скажите, жена-то, вот когда вы потеряли и сказали ей, что потеряли, она не восприняла это как плохую примету?
3: Не, у нее чуть хорошая, поэтому сказал, ну ничего страшного, что поделать.
4: Ну, действительно, что можно.
2: Вернемся, знаешь, как в море бросают монетку, чтобы вернуться.
3: Так и кольцо. Кстати, не вернулись.
4: В акватории Белиза. В Карибском море есть крупный карстовый провал, ставший культовым местом для погружений. Как он называется? Большая голубая дыра, БГД, Белизский желоб или карстовая небесная воронка?
3: Белизский желоб.
4: Это большая голубая дыра. Очень красиво выглядит на фото. Не поленитесь, посмотрите.
3: Хорошо.
4: Название, конечно, не самое красивое. В русских летописях на один вопрос вам нужно ответить. В морских преданиях Белое море нередко называли именно так. Из-за сурового климата и того, что значительную часть года оно покрыто льдом. Как его называли? Суровое, хладное, студеное.
3: Студеное.
4: Да, абсолютно верно, студеное. Чем Саргассово море отличается от других морей? Там наименее соленая вода, в нем нет живых организмов или находится прямо посреди океана? У меня ощущение, что
3: посреди
4: я...
3: океана.
4: Что я это когда-то рассказывал. Да, находится посреди океана, тем и знаменито.
2: У меня каждую программу такое ощущение, Александр. Но, может быть, мы где-то это слышали.
4: Не-не-не.
2: Где-то это читали, наверное.
4: Периодически сбой в матрице, может поэтому быть, дежавю. Может. Ты вспомни. Может. Об этом уже рассказывали.
2: Поздравляем, Андрея.
4: Да, поздравляем и вручаем вам экскурсию на наше радио.
2: 10:25 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

хватит хлеба. Да 100 грамм без них нельзя, что нам плакать. Здесь не срам, чего страдать, рай не сля.

0: Наша реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
4: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая – еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от .банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
9: Фантастика. Бизнес и быть. .банк.
10: АО Программа лояльности для клиентов ООО «Банк». Подробности на .com 18+.
11: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
12: Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
13: «Мир». Каждый день в твоих руках.
14: Реклама. АО «НСПК» 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/мирпэй. «Мирпэй» – мобильное приложение от платежной системы «Мир».
15: Я «Пирелли» беру в колесо.ру.
16: Дорогой, а что это ты напеваешь?
17: А это «Пирелли» в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
16: О, нам давно нужна зимняя резина.
18: Я «Пирелли» беру в колесо.ру.
19: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
20: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО

0: стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
1: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифры при поддержке правительства России. Подробнее на сайте форум «Цифровые решения.рф». Социальная реклама о национальной приоритете. ИН 974-7633. Возрастное ограничение 12+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, 10:37 в столице. Всем доброе утро, всем здравствуйте. 24 сентября сегодня. Сегодня уже четверг. До 18 градусов тепла обещают нам синоптики, переменную облачность.
3: Александр,
2: до 21.
3: Бывает такое у тебя, что ты плохо спишь?
2: Ну, редко, но бывает.
3: А психолог указала на необычную причину плохого сна.
2: Какая?
3: Психолог Анна Геррера Бранза или Бранза заявила, что неряшливые люди могут плохо спать. На необычную причину бессонницы она указала, собственно, в одном из своих исследований. По словам Браны, у аккуратных людей обычно наведен порядок в каждой комнате, в том числе и спальне. Организованная спальня снижает когнитивную нагрузку, поскольку головному мозгу не нужно обрабатывать визуальные стимулы. Горы одежды, разбросанные по разным поверхностям предметы, открытые ящики, бумага, мусор и так далее. Это снижает уровень кортизола и способствует спокойствию, пояснил психолог. А у тех, у кого все валяется, где-то что-то недоедено, где-то что-то висит, лежит открыто, да, ну, такой беспорядок. И они смотрят на все это и беспокоятся, и не могут спокойно спать.
2: Ты хочешь сказать, что я неряха, что ли? Я что-то не понял.
3: Нет, я не хотел сказать, что ты неряха. Я просто хотел узнать, бывает ли у тебя так, что
2: плохой сон,
3: плохо спишь, да.
2: Слушай, вот, я...
3: Может быть, ты не задумывался?
2: Дело в том, что я... Вот, у меня жена удивляется, что я даже сплю в современных реалиях. Я сплю, как убитый. Хотя не все с животными просыпаются.
3: Но дело в том, что ты последние сколько лет? 30, наверное, просыпаешься в...
2: Рано утром.
3: Рано утром.
2: Поэтому ночь для меня, да, она очень важна.
3: Ну, Александр у нас еще адепт дневного сна, он может себе позволить, в отличие от всех нас, поспать несколько часов.
2: Ну, не несколько часов, а 45-полтора часа, 45 минут, полтора часа, поэтому, я думаю, любой человек себе... Слушай, а в современных реалиях, вот ты понимаешь, Леонардо да Винчи, когда вот мы говорим там, вот раньше, он спал по 15 минут. То есть несколько раз по 15 минут в течение дня, потому что ему суток не хватало. Там Микеланджело не мылся, потому что он считал, что это пустая трата времени. Это в тех реалиях. Потому что они гении. А не гению, ну, обычному человеку, как я. Зачем мне вот это все?
3: Просто для информации эта новость была. Если у вас беспорядок в спальне и вы не высыпаетесь, попробуйте навести порядок, и, может быть, будет лучше.
2: Да, не суетитесь.
3: 10:41 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, 10 часов 48 минут в столице.
3: Хотели вам напомнить, что сегодня Международный день крановщика. Вот тут просят поздравить крановщиков. Мы в начале часа говорили об этом. Я не знаю, наши крановщики знают ли вообще о том, что сегодня день крановщика. И, честно говоря, вот сейчас полез проверять.
2: Наверняка знают.
3: Сегодня не нашел вот день крановщика. Есть Международный день караванщика. Но, мне кажется, это немножко другая профессия.
2: Мне кажется,
3: может быть,
2: другая.
3: Вы опечатались, и сегодня Всемирный день моря говорили, да, Международный день караванщика. Так. Поздравляем всех причастных и кто отмечает профессиональные праздники.
2: Сейчас мы узнаем день крановщика.
3: День крановщика в России, Александр. А пока Александр смотрит и проверяет, хотелось бы вам напомнить.
2: Ежегодно 4 июня.
3: Летом отмечался.
2: День крановщика или машиниста крана, как правильно говорить. Ну, так вот.
3: Так что караванщиков сегодня поздравляем.
2: А у нас есть знакомые караванщики?
3: Я не знаю, Саш, ничего не могу сказать. Наверное, есть.
2: Вообще, что как нужно, чтобы стать караванщиком? Имеется в виду караван верблюдов?
3: Нет, я думаю, что это караван, когда суда, например, караваном идут.
2: Какие суда караваном идут?
3: Корабли.
2: Караваном?
3: Да.
2: Идут корабли?
3: Ну да, несколько сухогрузов, например, или паромы.
2: Ну, может быть. Вообще караван — это верблюжья тема.
3: Да, в качестве даты празднования выбрали день рождения известного британского мореплавателя и навигатора. Хорошо. Ладно, давайте, Александр, всем хорошего дня, до завтра, берегите себя.
2: Любим вас.
0: Съемники на нашем радио. Наша погода.
4: Сегодня в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
5: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
6: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Наша реклама.
8: Ищете уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
8: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в «Тренди».
8: «Тренди.рф».
10: Бронь столов 225-44-33.
11: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Записывай, запоминай.
12: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
7: Наше.
13: Наше.
7: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В эфире «Столичные новости», в студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Особо крупная партия наркотиков изъята в Московской области. Как сообщил Центр общественных связей ФСБ, задержан 25-летний россиянин, который причастен к организации международного контрабандного канала поставок кокаина из Латинской Америки в государства Европейского Союза. В сообщении отмечается, что наркоделец был задержан сотрудниками ФСБ с поличным при транспортировке 311 килограммов наркотика. Более 7 тысяч автобусов, электробусов и трамваев начали готовить к работе в холода. Транспорт проходит сезонное обслуживание, сообщил заммэра Максим Лексутов. По его словам, специалисты проверят работу систем отопления и климат-контроля, проведут диагностику основных узлов и систем, осмотрят стекла, резиновые уплотнители и другие элементы, которые защищают салон от холода и влаги. Российская столица становится популярной у молодых туристов из Китая. Как рассказали в Комитете по туризму Москвы, портрет китайского туриста постепенно меняется, и в последнее время стало больше молодых путешественников в возрасте от 18 до 35 лет, которые приезжают не в составе туристических групп, а самостоятельно. Во время пребывания в Москве они активно интересуются культурой и неочевидными туристическими объектами, в частности, кинопарком «Москино». Парк «Лосиный остров» приглашает гостей на экологический фестиваль. Как рассказала глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева, фестиваль «Эко Москва» состоится 26 сентября. Посетителей парка ждут две программы. Одна посвящена пониманию редкости и красоты экосистемы Лосиного острова. Профессиональные биологи и ботаники проведут для гостей экскурсии. Вторая часть программы представляет из себя концерт. Глава департамента напомнила о том, что в парке нельзя издавать громких звуков, поэтому там состоится камерный концерт для фортепиано и виолончели. Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с начала осени. Температурный минимум составил 16,5 градусов, что на 9-10 единиц выше климатической нормы. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. По его словам, так тепло в ночь на 24 сентября в столице не было уже 77 лет. Тепло сохранится и сегодня днем. Столбики термометров в городе поднимутся до плюс 20 градусов. Однако возможен дождь и ветер с порывами до 17 метров в секунду. Завтра, по прогнозам синоптиков, столицу ждут холодные перемены в погоде. Днем будет лишь около плюс 15 градусов. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Седан или внедорожник? Механика или автомат? Право или леворукий? Электрокар или гибрид? Столько вопросов и всего одна экспертная программа, чтобы в этом разобраться. Тест-драйв по-нашему с Андреем Ломановым. Еженедельно свежие обзоры, яркие новинки, сравнительные тесты и экспертные материалы по эксплуатации и обслуживанию вашего автомобиля. Каждую среду с 7 до 8 вечера наш путеводитель по миру автопрома. От создателей подкаста «Историс», программ «Летопись» и «Чартова дюжина». Авторский проект Андрея Куренкова. «Фонотека» на нашем радио.
3: Каждую неделю максимально просто, интересно и познавательно о последних музыкальных новинках. Пополняем «Фонотеку».
2: Релизы отечественной инди и рок-сцены достойные вашего внимания. Слушайте каждый четверг в 10 вечера в эфире нашего радио и в разделе «Подкасты» на наше.ру.
3: И как говорил один мой давний знакомый, хорошей музыки должно быть много.
2: Каждый вторник нарезаем тяжелые треки. Жесткий диск Алексея Петровского. Программа о современной альтернативной рок-музыке. Ночная шок-терапия с запалом на всю неделю.
4: Редкая дичь. Короче, все как мы любим.
2: По вторникам с 23 часов на нашем радио. Каждую пятницу с 7 вечера и по субботам с 12 дня самый честный хит-парад отечественной музыки. Голосуй за любимые песни. Слушай 13 лучших в итоговом выпуске. С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням с 7 до 11. Подъемники на нашем радио.
1: Бьется сердце. Так звучит наше радио.

0: Наша реклама.
1: Нужна в баню печь? Звони в Тимир Печь. Тимир Печь предлагает банные печи собственного производства в селе Кощаково Пестричинского района. Звони 843-240-37-40. 843-240-37-40.
2: Сотый экстра на АЗС и Ликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС и Ликом. 790 километр трассы М7.
3: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
3: Наше радио.

0: наша реклама.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду. За спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
6: Фантастика. Бизнесу быть. Точка Банк. АО Точка. Программа лояльности для клиентов ООО Банк Точка. Подробности на точка.ком. 18+.
7: Наше радио представляет. Внимание! Группа Good Times отправляется в большое путешествие по стране. Короли фитнес-рока, властелины танцполов и главные специалисты по хорошему настроению снова в дороге. Good Times в большом туре по стране.
8: Ищи свой город в официальных сообществах группы и на сайте gtband.ru. 18+.
9: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
10: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321-0+.
11: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
12: Наше радио.

0: наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.

0: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Ищите уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
6: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наша.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. 231 мирный житель России погиб от атак ВСУ в августе. Такие данные привел посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Как говорится в его ежемесячном отчете, за прошедший август от обстрелов украинских формирований пострадал 1841 мирный житель. 231 погиб, включая 21 ребенка. 1610 получили ранения. Среди них 101 несовершеннолетний. Дипломат отметил, что это самые высокие показатели с начала года. Австралия расширила санкции против России. Как указано на сайте МИД страны, в ограничительные списки включены 33 физических лица, 35 организаций и 38 судов. Среди попавших под санкции, в том числе банки и оборонные предприятия, экс-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков и президент Федерации спортивной борьбы Михаил Мамиашвили, а также Нахимовское военное училище и детские лагеря «Смена», «Орленок» и «Артек». Ситуация по острым респираторным вирусным инфекциям, гриппу и COVID-19 в России является спокойной и прогнозируемой. В этом уверен академик РАН, врач Геннадий Онищенко. Резкий скачок заболеваемости в последние дни он связывает с тем, что 7,5 миллионов детей сели за парты, к учебе также вернулись порядка 3 миллионов студентов. Ранее Роспотребнадзор опубликовал статистику по заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 по итогам 38-й недели. Согласно данным ведомства, в стране зарегистрировано 734 тысячи случаев заболеваний, что почти на 34% выше показателя предыдущей недели. Роскачество проверило шерстяные тапочки, которые продаются на маркетплейсах. Для проверки были отобраны более 600 товарных карточек на Wildberries, Озон и Яндекс.Маркете. Почти у 500 из них выявлены нарушения в маркировке и оформлении разрешительной документации. В частности, продавцы используют недопустимые термины, подменяя понятие «шерсть» на «мех» или «овчина». Кроме того, у четверти карточек товара отсутствует информация о производителе. По словам экспертов, это создает риски для потребителя и способствует распространению фальсификата. Отмечается, что далее тапочки отправят на лабораторные исследования. Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz угрожает закрытием двух заводов в Германии в случае отказа сотрудников от бесплатной сверхурочной работы. Как сообщает местная пресса, в рамках сокращения затрат на оплату труда в Германии руководство концерна требует от сотрудников согласиться на увеличение рабочей недели с нынешних 35 до 40 часов при сохранении прежнего уровня зарплат. А популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Как же непривычно слышать этот джингл, господи.
2: Да ничего боже. Страшного, мы привычки, к этому привыкли. Вот, привычно будет и еще без одного человека тоже.
1: Это правда.
2: Да, мы сейчас немножко все в шоке, и вся братья артистическая, и вся журналистская братья, конечно, в шоке
1: от того, ухода. Что, да, вчера утром не стало нашего друга и коллеги Сергея Васильевича Соседова. Я думаю, что все уже слышали эту новость. Ага. Но, тем не менее, мы действительно всей индустрии пребываем в глубочайшем шоке, потому что ничто не предвещало, абсолютно неожиданное, несчастный случай, трагедия. Нет слов, абсолютно нет слов, потому что мало... Ну, знаете, что я вам так скажу? Я вам так скажу, я знал, я его не просто знала, мы приятельствовали достаточно долгое время. И что меня, наверное, больше всего поразило, так это то, что все звезды, с кем он взаимодействовал, оставили о нем только хорошие отзывы, только как о приятном и утонченном, и глубоко чувствующем человеке, даже те, о ком он отзывался крайне нелестным образом. Я считаю, что это наивысшая степень мастерства, когда ты построил свою карьеру на таком как бы обаянии отрицательного, на негативном маркетинге, если можно так сказать, и тем не менее вся индустрия тебя любила и обожала. Это большая потеря, и я думаю, что Дмитрий...
2: Нет, я тут с этим согласен целиком и полностью. Сейчас тоже стояли на улице под, в общем, падающими листьями вместе с нашим новостником, вот Олегом Виноградовым, а они вместе работали на, в общем, какой-то другой радиостанции в течение нескольких лет, и, в общем, фраза была «гений». Вот, гений журналистики, да, вот так это было. Я с Сергеем Васильевичем дважды сталкивался в течение двух дней. У нас был такой, ну вот что-то вроде мастер-класса, где он читал, это было много лет тому назад, и я два дня брал у него интервью. Учил, разговаривал, наставлял. Это было умно, хорошо, грамотно, доходчиво, умница просто. Браво, браво. Ну и все мы, конечно, помним вот этот вот сумасшедший взлет на, по-моему, ТВ-6. Это было «Акулы-пера», где очень многие журналисты тогда, в общем, засветились, такие знаковые. И там был как раз тоже Сергей Соседов. И вот, да, да, конечно. Ну вот, в общем, светлая память. В самом прямом смысле этого слова.
1: В самом прямом смысле.
0: Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, я тут Алиса Михайловна предложил, чтобы немножко развеяться, ввиду таких грустных событий для нас. Вот. Давайте тему с вами, ну, такую, давайте, обсудим. Да. Значит, смотрите. Тему я подпер у одного своего коллеги, не суть важно, он не будет злым, так что все нормально. Короче, мы любим свои вторые половины. Мы их обожаем, естественно. Наши дети тоже для нас святые и так далее и тому подобное. И родители тоже, конечно. Вот. Но бывают вещи, или не вещи, или действия какие-то, которые мы никогда им не позволим исполнить.
2: Так, ты о чем сейчас?
1: На русский язык перевожу. Нет, о чем-то хорошем. Что вы никогда не позволите сделать вашей второй половине? Ну, или за что-то взяться. Знаешь, там, например...
2: Смотри, вы, что вы никогда не доверите или что вы никогда не позволите?
1: Что потому вы что никогда не... ну как?
2: Ну, потому что, смотри, я никогда не позволю как бы Сереге без необходимости для жизни и как это... Если не идет речь о спасении как бы,
1: ну,
2: себя
1: да.
2: или мира, да, угу. то как бы никогда не разрешу ему прыгать с парашютом. Вот никогда.
1: Не-не-не, нет. Я вот имею в виду из таких простых бытовых вещей,
2: то
1: которые,
2: что
1: знаешь,
2: вы не
1: там,
2: доверите?
1: Что вы не доверите, да-да-да. При всей вашей любви, при всем том, что ваша вторая половина просто хороший человек и классный, может быть, лучше на этой планете, и мы можем с этим согласиться, но вот эту вещь вы никогда не позволите. Ну, там, я не знаю, мыть...
2: Разобрать белье по цветам на стирку?
1: Да, например. Потому что у меня стирается все в едином барабане, и все нормально, и все... Серое?
2: Прикиньте, девчонки, очень многие мужики реально думают, что вот есть черное, есть белое, а есть цветное. И как бы, ну, вместе запускают зеленое с красным, синим, с желтым.
1: Я так и делаю, у меня носки разноцветные, и все, и какая разница. Вот, ну ладно.
2: Через 5 стирок все становится одного серо-бурмалинового цвета, Митенька.
1: Ну, носки исчезают раньше, к сожалению. Вот, да это может так быть все, что угодно.
2: Доверите?
1: Да. Что вы не доверите своей второй половине. Любя.
2: Да, конечно, любя. Угу. Ну вот ты бы что не доверил?
1: Так мне сначала надо кому, да, кому.
2: Хорошо, давай в таком случае. У нас достаточно слушателей без вторых половинок. Давайте ближайшему родственнику. Это может быть мама.
1: А я же так и сказал. Мама, дети.
2: Хорошо, давай, что ты не доверишь маме? Наталья Яковлевна, слушайте внимательно.
1: Она сейчас слушает. Мы сейчас не разговаривали. Сейчас... Мамань, привет тебе большой.
2: Так.
1: Вот.
2: Никогда не доверишь. Давай.
1: Никогда не доверишь. Телки-моталки.
2: Опасный момент.
1: Не-не-не, в этом плане я прям уже давно воспитанный стаей. Вот, я уже взрослый человек и могу говорить такие вещи. Да ты знаешь, на самом деле, мне так повезло дико, что я могу доверить ей все. Вот, абсолютно. Она вот, ну, как-то могет все. И выручить до сих пор, и дельным советом может, и готовит прекрасно, и я очень ее жду, потому что в квартире бардак. Я очень хочу доверить своей маме, хотя бы там привести в порядок квартиру. Она сейчас слышит, сейчас такая медуль крутит, скорее всего. Знаешь, какой кухиш, на тебе, сынище. Вот, спасибо тебе большое, мамаш. Вот, да не знаю, кому. Ну, я не знаю. Ну, не знаю.
2: Мне кажется, все-таки есть что-то, что Наталья Яковлевна, он вам сейчас... не может доверить, но, судя по его бегающим глазам, испуг.
1: Нет, это просто уже возрастная трясучка такая в глазах у меня. Это все нормально.
2: Я поняла.
1: В общем, друзья.
2: Да. Трясучка.
1: Пишите,
2: так, а что
1: пожалуйста.
2: Я не доверю своим папе?
1: Давай.
2: Один раз я... На самом деле, ты знаешь, папе можно доверить что угодно.
1: О, видишь?
2: Вопрос результата.
1: Вот.
2: Вопрос результата. Наверное, единственное, что я не доверю своему папе, это отличать и всякие видео от настоящих.
1: А, ну, так и прекрасно. Тоже папа художник. Он, собственно, давно визуальные вот эти
2: он
1: вот искусственные...
2: Всему верит.
1: Конечно. Поэтому здесь вот тут вот, ну, не совсем корректно, потому что он как бы человек другого склада. Поэтому...
2: Один раз я доверила папе отправить котов на поезде. Эту историю знают многие.
1: Да? Коты, не тем поездом.
2: Коты поехали не тем поездом, без билетов. Но папа был очень убедителен, поэтому, повторюсь, папе можно доверить что угодно.
1: Ну вот, видишь.
2: Вопрос результата.
1: Да. Что он, маме, я сейчас сижу думаю, да на все, мне кажется, слушай.
2: Давай ты,
1: ну никогда не доверю своей маме что-то делать у меня в машине.
2: Ага.
1: Да. Она однажды пропылесосила мне двигатель.
2: Хорошо, что не помыла твой компьютер,
1: да,
2: смыла.
1: Да. Вот это было такое, но это было вот бог с ним. Да, ну это было так, нормально. Мойка у меня такая была, знаете. Вот, друзья, пишите, пожалуйста, через наших ботов, ваших мессенджерах, чтобы вы, что вы никогда не доверите, ну, ибо знаете, что будет плохо вашим любимым и близким. Пишите, давайте.

0: наша реклама.
1: Нет предела совершенству, особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимано-Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все для отделки и обустройства. Выгоде нет предела, только в Лимано-Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanopro.ru.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
6: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
7: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
8: Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама. АО «НСПК» 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/мирпэй. «Мирпэй» – мобильное приложение от платежной системы «Мир».
9: Алло, ну, как там с бизнесом?
10: Что? Вы кому звоните?
9: Твоему бизнесу звоню.
10: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
11: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифры при поддержке правительства России. Подробнее на сайте форум «Цифровые решения.рф». Социальная реклама, оно национальный приоритет. ИН 970-4-7633. Возрастное ограничение 12+.
12: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
13: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
14: Так, друзья, мы у вас просили, чтобы вы никогда не доверили вашей второй половине, ну, либо вашим близким, любимым людям, будь то дети, папы, бабушки, дедушки, будущие инопланетяне, ну, с кем там дружите, если вы Катя Лель.
15: Привет, пишет нам. Угу. Один раз доверил жене написать объявление своих услуг. Получилось, как будто реклама не сварщика, а так. Гламурного стилиста. Еще не доверю свои вещи раскладывать, потому что в упор буду смотреть в шкафы и ничего не найду.
14: Так, здравствуйте, дневники. Я, наверное, никогда не позволю своей второй половинке отдых на... А, ну тут вы так, я понял. Отдых на Мальдивах.
15: А что, боитесь там встретить Волочкову?
14: Да, там же вообще просто. Ладно, ну шутим. Давайте уже оставим... как ее зовут, господи? Волочкову зовут как?
15: Анастасия.
14: Анастасия, давайте Настю оставим в покое. Анастасию. Анастасия, так, звезда
15: моя. Поверь мне, у нее все хорошо.
14: Я верю в это. Якобы пусть все будет. Пусть у всех хорошо все будет. Я за это.
15: Привет, любимым душнилкам. Никому никогда не доверю что-то разобрать на моем столе. И вообще любые мои вещи. Я человек творческий. Мой беспорядок только выглядит таковым. В нем столько логики, пишет нам неожиданно Аня из Москвы.
14: Да, но это правда. Ведь у тебя так же, нет?
15: Да.
14: Или ты вот то, чтобы четко все?
15: Нет.
14: Я, если занимаюсь каким-то разными проектами, связанные там с музыкой, еще с чем-то, у меня бардак. Но если я сажусь писать прозу, у меня четко должно быть. Знаешь, вот лампа, ноутбук, я. И пустота в башке.
15: Башке, ага. И как помнишь, этот Губка Боб, который пытался написать сочинение, он долго-долго выводил первую букву, прокрастинировал, на все отвлекался.
14: Вот это я. Так был бы давно уже не хуже Льва Николаевича. Так, я могу точно сказать...
15: Махом лев.
14: Да. Спасибо. Я могу точно сказать, что лучше не доверять мне. То, что я не люблю делать. Гладить, например. Вот, однажды нагладила мужу классические брюки наизнанку. Они были очень крутые, стрелки внутрь. Ура, теперь муж сам себе гладит.
15: Стрелки внутрь.
14: Я даже себе представить, мне даже больно это представлять.
15: Это такая вертикальная жопка вдоль всей штанины. Ой, боже мой, привет всем. Не доверяю маме заботиться ей о своем же здоровье. Вечно приходится подпинывать ее в сторону больницы, пишет нам Леха. Да, это, кстати говоря, мамы очень любят довести до тех пор, пока не станет уже слишком поздно. Поэтому реально раз в полгода, дорогие друзья, у кого есть взрослые родители. Чекапайте родителей,
14: особенно мамы, пап. Пап прям так тем более.
15: Особенно мамы и пап. Мне очень нравится формулировать сегодня мысли Дмитрий. Особенно мамы и пап, дорогие друзья. Пихайте, пожалуйста, раз в полгода. Просто как по расписанию. Прозвенел будильник, идем на чекап. Тем более, что диспансеризация сейчас у нас от государства бесплатно. Все это можно сделать.
14: Итак, друзья, а чтобы вы никогда не доверили своим близким? Ну, потому что знаете, что из этого выйдет не то, что должно было бы выйти. Пишите через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наше радио. Над полем. Тишь да гладь, и так не хочется сегодня умирать.

0: шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Так, Алиса Михайловна, слушай здесь. Привет, дневники, не по теме. Послушал песню «Татуин» совместно с Алисой Михайловной. Вокс, я восхищен. Спасибо, Алиса и Рома.
2: Спасибо.
1: Вот, Михайловна еще не видела это сообщение. Я вот его прочел, поскольку думаю, ну, нужно приятное делать людям, тем более те, которые близко.
2: Тем более таким неприятным, скажи, да, как Алиса Михайловна.
1: Нет, я так не скажу. Я не доверяю своей второй половинке ехать за рулем на дальние расстояния. Пишет нам кто-то. Привет, ребята, и вам тоже большой привет.
2: А что это?
1: Ну, потому что мало ли, что там на дальние расстояния. Может быть.
2: Мне кажется, это так удобно, меняешься по очереди, едешь и... Ладно. Добрый день, никогда не доверяю никому доделать мою работу. Если получится хорошо, то значит он молодец. А уж если не получится, так это, конечно, я виноват.
1: Ну,
2: это есть логика,
1: да,
2: вообще железобетонная.
1: Всем привет. Я бы много чего не доверила, но муж все равно это делает. А я только потом говорю, что пам-пам-пам, а Сережа молодец.
2: А посмотри, как хорошо написано. Я бы много чего не доделала.
1: Не доверила, да.
2: Не доверила. А как там вторая строчка?
1: Но муж все равно это делает.
2: Я бы много чего не доверила, но муж все равно это делает. Прекрасно. Попробуйте зарифмовать дальше. Я уверена, что у вас хорошо получится. А главное, от души.
1: А вот смотри, кормить своего друга крокодила не дам никому, и попугаев.
2: Я вчера наткнулась случайно на видео, в том кабинете, в котором мы всегда смотрим видео.
1: Крокодила кормили попугаем?
2: Нет, там мужчина кормит рыбок и говорит, вот смотрите, как рыбки меня приветствуют. А ведь когда-то я просто хотел купить живой корм, и в углу зажатый маленький крокодил напуганный смотрит на этих рыб в ужасе и старается от них убежать через сквозь стенку аквариума. Просто вот мужчина купил крокодилу живых рыб для живого корма, ну, в качестве живого корма. Они расплодились, выросли и теперь пугают того, кто должен был их съесть. Как много у наших сограждан крокодилов дома, а?
1: Да, здравствуйте, дорогие. Я мужу никогда не доверяю выбирать подарки детям. Если не забудет, то выберет муть. Главное, чтобы по деньгам нормально было.
2: А вот тут сообщение, если бы не было подписано «Тольяттинский таксист», то я подумала, что это мой папа написал. Здравствуйте, никогда не доверю уборку в моем гараже, это мой бардак. Тут твистеры, тут воблеры, тут лодка во главе святыня, мотоцикл.
1: Угу.
2: Так же, как и мне запрещено быть на кухне. Взял нож с магнитной вешалки, порезал, смотришь, а места на вешалке уже нет.
1: Да. Привет, ведущий. Жарить стейк. Вот лучше я сам. Ну и плов тоже готовить, пишет нам кто-то. Почему не подписывайтесь вообще? Давайте подписывайтесь.
2: Привет. Своему мужу не доверяю развешивать вещи после стирки. Однажды попросил, и все вещи, как из одного места. Мятые, сохли долго. Не расправил даже. Как достал из машинки, так и повесил. Слушайте, скажите спасибо, что повесил. Мог бы просто комом положить. У меня так один раз... Я не буду говорить, кто пытался повесить мои вещи. Не муж, сразу говорю. Но кофта протухла. Я потом ее восстанавливала очень долго. 4 раза перестирывала с какими-то очень термоядерными средствами. А потом высушивала в барабане в течение 2 суток специально долго сушила.
1: Кофта завышила?
2: Ты знаешь, теперь она в мелкую дырочку, но я делаю вид, что это модно, что это да.
1: Что это Баленсиага. Баленсиага.
2: Но она не написана монохром, поэтому делать вид, что это Баленсиага, очень сложно.
1: Ну ладно. Доброго дня. Очень сильно не люблю, когда трогают мои вещи в своем бардаке. Я хозяин. Понятно. Поэтому не доверяет эту уборку. Все,
2: Антон из Самары пишет нам. Родителям не доверю. Какие-то банковские сложные дела без меня. Вопрос безопасности. А жене не доверю варить фирменную солянку. Мое и только мое.
1: Сам мою окна в квартире, моя ненаглядная, довольно неуклюжая, за детей страшно. Это смешно, ладно. Это черный юмор, но мы его принимаем. Одобрямся. Так, дальше что у нас?
2: Я сейчас вспомнила, как в 90-е детьми мыли окна. Да.
1: Кто? Не надо, все, ладно.
2: Бумеры.
1: Да,
2: не доверяю своей девушке готовку дома. Лично, готовлю лично я.
1: Я
2: это
1: так
2: она
1: понимаю,
2: вас так любит, поэтому, да?
1: Или что? Или просто вы это пробовали и поняли, что нет, никак. Маме не доверяю, тяжелый труд, потому что всегда стараюсь быть для нее примером и помогать во всех моментах жизни. Пишет нам Димон из Толбовой. Так, что у нас с счетом, Алиса Михайловна? Не доверяю своей семье мариновать и жарить шашлык. Тоже есть такое, правильно. Я считаю,
2: не доверяю,
1: что это мужское
2: прокачка
1: дело.
2: Персонажа в Skyrim. Это уже пройденный этап.
1: А что такое? Каждый раз новая юбочка, а он был мужиком, да? Понятно.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается ясная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
4: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
5: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Более 13 лет ответственной работы. Клиника Муратова. Вы в надежных руках.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Наша реклама.
8: Грязный пуховик, как бывший. Стыдно показывать людям, но почему-то все еще рядом. Пора расстаться. С грязью.
9: Стирка пуховиков в MyLaundry за один день 1200 рублей. Вернем чистым, без выяснения отношений.
10: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
11: Грандиозное трибьют-шоу One Vision. Легендарные хиты группы Queen с симфоническим оркестром. 27 сентября, 19.00. ГТРК Корстон. 6+.
12: Записывай, запоминай.
13: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В эфире «Столичные новости», в студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Каждый десятый участник программы «Московский чекап» оказался с признаками преждевременного старения. Как рассказала заммэра по социальным вопросам Анастасия Ракова, по результатам прохождения всех этапов проверки здоровья, их биологический возраст оказался на 5 и более лет выше паспортного. В таких случаях запускается дополнительная программа с более глубоким набором исследований. Ракова отметила, что с момента запуска к программе «Московский чекап» присоединились около 1,5 миллиона москвичей. Программа доступна всем совершеннолетним горожанам, прикрепленным к столичным поликлиникам. На Берилевской линии метро начали строить станцию Москворечье. Она расположена в районе Москворечье-Сабурово, который ограничен руслом Москвы-реки, железнодорожными путями и крупными автомагистралями, что осложняет его связь с соседними районами. Как рассказал мэр города Сергей Собянин, новая станция сделает Москворечье-Сабурово доступнее и усилит транспортный каркас юга столицы. Москворечье – это 9-я из 10 станций новой Берилевской ветки. Многоквартирный дом по программе реновации появится в Гальянове. Его построят на Амурской улице на месте расселенной пятиэтажки 1966 года постройки. Проект дома согласован, рассказал глава Москомэкспертизы Иван Щербаков. Корпус будет включать 160 квартир, которые подготовят к заселению и сдадут с полноценным качественным ремонтом. Прилегающие к дому пространства планируется комплексно озеленить и благоустроить. Отмечается, что новый дом органично впишется в существующую инфраструктуру района с уже развитой городской сетью социальных, транспортных и объектов для отдыха и занятий спортом. Новый сезон профориентационных встреч для школьников начнется 26 сентября. Встречи будут проходить на базе Центра профессии будущего. Как рассказал глава службы занятости населения Москвы Андрей Тарасов, девятиклассники и их родители смогут узнать о перспективных профессиях и актуальных трендах рынка труда. Специалисты также помогут ребятам сориентироваться в образовательных программах столичных колледжей. Участие в программе бесплатное, однако нужна предварительная регистрация. Средние расходы иностранных туристов в Москве почти в 4,5 раза превышают расходы россиян. Об этом сообщили в Минэкономразвитии России. Там уточнили, что зарубежный гость тратит за поездку в Москву около 200 тысяч рублей, а российский турист – порядка 46 тысяч. При этом туристы из Индии и Арабских Эмиратов высоко оценивают российские заведения общепита. В то же время почти половина китайских туристов воспринимают русскую кухню как тяжелую еду. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья.
2: Добрый день, дорогие
1: друзья. Да, здравствуйте, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Прекрасные погоды стоят. Я уже Михаилу не говорю, бери мужика своего, да. Мужа, который муж. Идите, у вас рядом ботанический сад.
2: Мужик
1: сходите. Сейчас
2: муж.
1: Просто, да, да, сейчас там фантастика. И вообще, ну что это такое, ехал на работу, 21 градус. Летом такого добра не было, понимаете?
2: Фантастика.
1: Как? Фантастика, да. Так, ну ладно, это мы о хорошем поделились.
2: Это мы. Это мы ох.
1: Так, давайте поговорим на немножко другую тему, Михаил. В каждом из нас, даже в очень добром человеке, ну, не в каждом, конечно.
2: Как ладно. Пел мой бывший начальник, где-то внутри, в каждом из нас есть бесконечный космос. Отличный совершенно, у него были первые альбомы.
1: Да, в открытый космос в ее голове, это еще один там тоже певец Павел Кашин есть тоже. Ладно, про космос в голове. Смотрите, делали ли вы когда-то кому-то что-то назло? Причем не разово. Систематически. Делали ли вы это или нет? Вот, допустим, у меня есть такой приятель, который знает, что долгое открывание шелестящих пакетов, разворачивание фантиков, конфет, потом сворачивание арахиса и прочее, прочее, вот этот вот звук меня выводит из колеи. Причем доводит до белого коленя буквально через 15 секунд. И с хитрой рожей, извините, тут как бы по-другому не скажешь, делается это намеренно. Причем все в компании знают, что сейчас будет взрыв. Вот. И тем не менее он это делает.
2: За что?
1: Чуть матом сейчас не вякнул. Но
2: я не из этих.
1: Наш министр вот, иностранных дел, который может сказать, ему простят, так ваши бусики слышны, Михайловна. Приходите трахтеть, Михайловна. Приходите трахтеть и шелестеть. Видите, да, все.
2: Вот взрывается. Но я-то не специально.
1: Конечно. Я прям так поверил. Так вот, делали ли вы кому-то что-то назло? Михаил, у вас было такое?
2: Вот я, честно тебе сказать, я не припомню. Прям, чтобы
1: но
2: назло.
1: Это нужно,
2: я...
1: Но это нужно систематически,
2: да,
1: понимаешь?
2: У меня,
1: да,
2: просто
1: это вот тоже
2: такой
1: очень
2: тип,
1: странно.
2: Что я, наоборот, избегаю конфликтов. То есть, прям для меня это чувствительная тема. Если я знаю, что человек что-то не нравится, точно назло делать не буду. Но... У меня была, значит, первая свекровь.
1: Так.
2: Я не уверена, что это было назло, но, uh-huh. но она знала, что нам не нравится, значит, как она это делает, что она делает. Но и мы ей об этом сказали неоднократно, причем сказал даже не я, а мой первый муж, то бишь ее иный сын собственный. Но она продолжала это делать все равно. А делала она вот что. У нас был фильтр-кувшин.
1: Так.
2: Она внутреннюю часть доставала, вот когда отфильтруется вода полностью, она доставала внутреннюю часть, разворачивала и устанавливала поперек кувшина, чтобы как бы не касался фильтра воды.
1: То есть вот
2: воды.
1: Там вот эту пипку вытянутую, да?
2: Да,
1: зачем она это делала?
2: А у нее был железобетонный аргумент о том, что вылезут обратно, значит, все грязинки, бактерии, микробы из фильтра.
1: Прям нас смыло, вернемся назад.
2: Да. То есть она думала, что их тут чисто физически туда забивает, и они там такие забитые сидят, а потом они могут очухаться, прийти в себя и вылезти оттуда и залезть уже в отфильтрованную воду.
1: А, все, понял. Тогда понял, все, осознал. Ладно, друзья, пишите, пожалуйста, через наших ботов, в ваших мессенджерах. Признавайтесь, давайте. Можете не подписываться. Вот в данном часе можете не подписываться. А так хотелось бы узнать ваши истории. Делали или не делали кому-то что-то назло?
0: Наша реклама. В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
0: Записывай, запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наша.

0: шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Так, друзья, мы с вами говорим о делании на зло. Ну-ка. На зло, да.
2: Вот, и честно Ленский, говоря, мне на зло заказал, значит, себе кликер с уточкой, а мне не заказал. Ну и кто ты после
1: я
2: этого?
1: Я два заказал, теперь я тебе принесу, приеду,
2: нет,
1: принесу.
2: Нет, ты себе второй заказал.
1: А хочешь, я тебе жабу принесу? Хочешь жабу, зеленую
2: жабу? Да у меня жабу.
1: Жаба
2: вот сидит напротив меня и вещает сейчас, и вещает что-то, и вещает.
1: Вон? Ладно. Так, друзья, я, честно говоря,
2: зеркало
1: думал...
2: Мое.
1: Зеркало твое, да. Я, честно говоря, думал, вы сейчас будете немножко так, чтобы мы что-то делали на зло, ты, такие, знаете, ничего, нормально, все наши. Все когда-то, ну, не все, конечно, но кто-то делал на зло. Привет, душнило. В подростковом возрасте на зло родителям не переставал курить. Бросил позже и по своей инициативе. Ну, странное зло, конечно, ну ладно, да. Напомню, Минздрав предупреждает чрезмерное употребление. Короче, курение вредит вашему здоровью, а чрезмерное употребление алкоголя тоже нехорошая штука.
2: Привет, делаю не одному конкретному человеку, но когда вижу машину, припаркованную сразу на два места, паркую рядом с ним вплотную к водительской двери.
1: Угу.
2: Так он потом вас же и поцарапает, не очень-то...
1: Ну, понимаю, но тут видно уже, тут уже так вообще наболело, накипело, что уже не жаль свою ласточку. Добрый день, любимчики, здравствуйте. Считается, что одному и тому же таксисту прокалывал по 4 колеса чуть ли не каждый день в течение недели за то, что парковался при входе на детскую площадку. Мы этого не слышали, мы этого не видели. И от комментариев наше радио отказывается. Все.
2: Привет, не матерюсь на жаргон 90-х, никто не отменял. А моей жене это режет уши. Во время ссор я спецом выражался, о чем мне стыдно до сих пор. Хорошо, что прошел этот период, сдерживаюсь.
1: Наша привет. Делал на зло бывшему начальнику всякие пакости. А я ему говорю, как нужно сделать, а он считает, что нужно сделать по-другому. В итоге, ну, в общем, все получалось так, как говорил Олег из города Тулы. А на зло ты что ему делал? Что ты делал, Олежка? Скажи, пожалуйста.
2: Ну, он ему говорит, Олежка, отдохни, он ему на зло работает.
1: Работает, да, такой.
2: Как вообще, как...
1: Да. Вот тоже очень хорошая штука. Я вот не знаю, как к этому относиться, но теперь мне тоже хочется вначале завести жену, а потом делать то же самое. Добрый день. Специально не закрываю зубную пасту. Очень нравится наблюдать, как боевой хомячок, в скобках жена, бесится от этого. Пишет нам Володя
2: вы
1: из
2: Ишматурии. Меня выбесили, Володя.
1: Хорошая штука.
2: Хомячок пишется через букву О. Живите с этим. Здравствуйте. Бесил свою девушку неправильным произношением ее населенного пункта. Вместо лучки говорил лучки и знал, что ее это бесит. Специально делал назло, притворяясь, что случайно. Теперь она моя жена. Господи, давайте поставим памятник всем женщинам. Вот ну какой женщине придет вот в голову специально издеваться своей мужчиной.
1: Любой.
2: Да ну.
1: Диеты. Когда она худеет, худеет вся семья.
2: Вот это неправда. Это вы мужчины выдумали для анекдотов. Ни одной такой не знаю женщины, наоборот, готовит. Вот сколько людей свои кулинарные предпочтения. Сколько? Один хочет блинчики, другой оладушки, третий кашу, четвертый гречку, там, не знаю, еще что-нибудь. Всем готовят разные. Вот сколько я знаю женщин, вот она приготовит 7 завтраков, сама поест какую-нибудь сухую корочку, но вот чтобы я худею, поэтому все не едите, нет. Нет, современные жены так не делают.
1: Приветствую. Мой супруг назло повторяет самовыдуманное слово. Классно, самовыдуманное слово. Малорчик означает молодец. Ему кажется, что я шучу, будто мне это слово не нравится. Я же прям чувствую вот это вот, знаешь, вот как если подкипает, уже прям пенка слетает, понимаешь, как уже хочется за этот малорчик, да. Ладно, погнали дальше.
2: Доброго дня, любители хорошей музыки. Я назло родителям вышла замуж 21 год, через полгода развелась. Еще через год снова вышла замуж, еще через полгода опять развод. Ну, не складывалось, назло. Сейчас третий раз замужем, у нас трое детей, ждем четвертого, видимо, тоже назло. Но на это, нет, на этот раз не назло, а ради счастья.
1: Вот, да. Доброго дня, душненькие. Лет 13 назад, когда работал барменом в одном заведении, если мне сменщик оставлял срач в баре, то я, когда уходил на выходной, выкручивал звук на колонках на максимум, а на паузу ставил AC/DC. Он первые разы от неожиданности заболевал медвежьей болезнью, потом привык, пишет нам Сергей из Москвы.
2: Привет нашим. Вот смотри, вот тут вот прям мне в пику ответ от женщины. Абсолютно. Привет наши. Нарочно, назло никому ничего не делаю. Но могу делать то, что знаю, что это раздражает. Например, Моего мужа раздражает, как я сюсюкаю с кошечкой. Но я-то по-другому не могу. Она же такая лапочка, такой хорошенькая, такой мягенькая, такой миленькая, такой пушистенькая, с такими большими глазками.
1: Слушайте, какие... давайте честно.
2: А он с ней, простите, как разговаривает. Уважаемая кошка. Я забыла, в каком сериале было это. Тут у нас дети кошек. Три кошка ребенка.
1: А тут фикус.
2: Там
1: помню.
2: Мужчина настолько пытался быть брутальным, что избегал слова котят.
1: А, не знаю. Ну, честно говоря, мы очень странно выглядим, когда так сюсюкаемся с животными. Я тот же человек, точно так же делаю с собаками, с котом, поэтому, да. Так, друзья, пишите, пожалуйста, что и кому вы делали назло. Не разово. А вот, ну, систематически вас как-то подмывает, и вы ничего не можете с собой сделать, и мы вас вообще не осуждаем, а вы нам пишите через наших ботов в ваших мессенджерах. Все работает.
0: Наша реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
3: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-1605. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2019.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от .банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
8: Фантастика. Бизнесу быть. .банк.
3: АО .банк. Программа лояльности для клиентов ООО «Банк». Подробности на .com 18+.
9: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
10: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
3: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321-0+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Так, мы вас спросили, когда вы систематически кому-то делали что-то назло? Не потому, что вы злой человек. Нет, ни в коем случае. Ну, просто бывает такое, находит иногда. Все мы не без изъяна. И на солнце есть пятна, да, Лиза Михайловна?
2: Ну, только на тебе нету.
1: Есть.
2: Великолепен.
1: Есть, да.
2: Еще раз здравствуйте.
1: Я сейчас так, что смыл зубную пасту с щеки, так что есть.
2: Ладно.
1: Было. Так,
2: ладно.
1: Погнали.
2: А еще раз здравствуйте, дневнички. Иногда, когда всей семьей с завтраком, специально долго размешиваю сахар, стуча по стакану. Жену и маму это напрягает. Да что с вами не так, мужчины?
1: Назло отказываюсь жене после ее «не хочу». Красавчик. Я бы пожал твою мозолистую руку, но мало ли где она была. Ладно. Не надо говорить за всех жен, пишет нам кто-то. Это вот к
2: так
1: разговору. Это насчет того, что если жена худеет, худеет весь дом, включая кота, собаку и фикус. Так, у нас в пригородных электричках контролеры, когда оформляют билет, как будто специально переспрашивают станцию назначения и еще добавляют в одну сторону. А я говорю, обратно мы вернемся не все. Ну, слушайте, это их работа. Здесь, да, как бы. А вот вы себе представьте, как мы их бесим. Мы зайцы. Ну, ладно.
2: Что?
1: Ничего, ладно.
2: Привет. Я тоже стараюсь избегать конфликтов, но когда мне бибикают сзади, на мой взгляд, без причины, я начинаю ехать медленно, могу вообще встать. У человека закипает, а я на спокойных щах не подписываюсь.
1: Да мы знаем ваше имя, господи. Оно на П начинается. Да.
2: Какое?
1: Я не могу сказать, ты чего, нас закроют к чертям. Это сейчас шутка была.
2: Не, на самом деле у меня тоже такое бывает, что, ну, когда тебе сигналят, ты просто вот человека что-то там, вот что-то вот ему не имется, ты ничего не нарушил, никого ничего там не... Вот хочется в этот момент остановиться, открыть дверку машины, выйти, подойти к его машине и сказать, у вас что-то случилось?
1: В общем, искренне спрашивать надо.
2: Я искренне
1: буду
2: спрашивать.
1: Это вот еще мигающие фарами, знаешь, вот эти вот еще.
2: Да,
1: вот тоже,
2: да,
1: тоже, да,
2: да, да, да.
1: Ты
2: ваш,
1: едешь
2: у вас что-то
1: на,
2: произошло,
1: в общем,
2: вы
1: грани...
2: Вы мне посигналили, что-то не так, давайте это обсудим. Я что-то нарушила.
1: Не надо, не надо, не надо. Мало ли, ну, слушай, а может быть и правда, но всякое же бывает в жизни у человека. А если вот ему реально плохо, и вот ему сейчас бесит все, и...
2: Это или психотерапевту,
1: хорошо,
2: это психоаналитику.
1: А если ему срочно нужно, может,
2: если он едет к психоаналитику.
1: Да. Ну, это последние часы приема. Или, может быть, у него там кошка жены рожает, понимаешь? Мало ли что может быть. Он едет принимать роды. Всяко бывает в жизни вообще. А если это, допустим, слуга народа, он едет издавать законы, чтобы мы жили лучше, понимаешь? Поэтому ему надо быстрее, и он тебе бибикает. Понятно?
2: А всех о нас думает Сталин в Кремле.
1: Так, вот это вот не надо. Так, привет, душнилки. Я вообще вредятина по жизни, но больше любила бесить старшего брата, особенно песни «Три танкиста». Пела, но разведка доложила точно и пошел. А сама бежать. Несколько лет подряд это делала недавно. Вспомнили, смеялись до слез, особенно это и пошел. Анька нам пишет, Аньке 53 годика уже.
2: «Три танкиста выпили по 300», пел у меня папа.
1: Добрый день, Алиса и Дмитрий. Здравствуйте. Я сама не делаю назло, но вспомнила, когда мне. Я со школы ненавижу, когда меня зовут Верка. Меня в школе дразнили Веркой Сердючкой. И моя старшая родная сестра это знает. Когда мы с ней схлестываемся в каком-то неприятном диалоге, она специально называет меня Веркой. А у меня падает забрало. Надо найти ответочку, что ли, пишет нам Вера из Пензы.
2: А сестру-то как зовут? Вы
1: да,
2: напишите, мы поможем вам найти ответочку.
1: Да.
2: Конечно.
1: Вспомнил мой двоюродный дедушка, звал меня всегда Демьян Бедный.
2: А тебя это бесило?
1: Я не знаю почему. Потому что мы на самом деле были бедные, знаешь, а у бедных же, ну вот, вот эта вот гордость, что если его называют бедным, это прям вот очень подгорает, очень подгорает. А вот тоже хорошая фраза. Здравствуйте, живу хорошо, назло всем злопыхателям.
2: Да вы зло, вот, кстати говоря, да. Вот то, что я назло продолжаю делать, это я продолжаю жить и работать. Вот.
1: А, друзья, что вы перманентно делали назло кому-то? Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается ясная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Мечтаете о квартире?

готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар строит. Звоните 207 10 35 207 10 35.

0: Запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наша.
1: Что мы делали прошлым летом, я забыла. И звонки ни к чему, скажу больше, лучше не надо.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. О встрече Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите Большой Двадцатки в США говорить пока преждевременно. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, решение еще не принято. Общаясь с журналистами, он также отметил, что наша страна намерена максимально эффективно продолжать участие в работе Большой Двадцатки и всех мероприятий этой площадки. Как отмечает сайт nsn.fm, ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон пригласил Владимира Путина на саммит G20, который пройдет в середине декабря в Майами. Комитет госбезопасности Беларуси опроверг информацию о задержании группы диверсантов. Как сообщил белорусский телеграм-канал «Народный антифейк», новость была опубликована в поддельном аккаунте КГБ Республики. Вброс сделали глубокой ночью, чтобы максимально затруднить журналистам проверку информации. В сообщении говорилось о том, что КГБ пресекло деятельность группы, которая готовила диверсию на одном из стратегических объектов России, а Белоруссию они использовали в качестве транзитного маршрута. В отеле, где стало плохо музыкальному критику Сергею Соседову, изъяли записи с камер видеонаблюдения. Как сообщили в администрации отеля «Дархан» в якутском городе Нерюнгри, записи изъяты следственными органами. Там также уточнили, что Соседов не упал с лестницы, как писали некоторые СМИ, а ему стало плохо на лестничной площадке. О смерти журналиста, телеведущего, одного из самых узнаваемых и резких голосов российского шоу-бизнеса, стало известно накануне. Соседов скоропостижно скончался на 59-м году жизни. В Нерюнгри он приехал, чтобы возглавить жюри конкурса моды и красоты. Мероприятие запланировано на завтра. Его организаторы уже вносят изменения в торжественную часть конкурса. Система цифрового рубля сейчас оперативно настраивается. Как признала глава Банка России Эльвира Набиуллина, есть шероховатости и некоторые технические сложности. По ее словам, это естественно при проектах такого масштаба. При этом банки-участники очень оперативно вместе с ЦБ отрабатывают эти ситуации, подчеркнула глава регулятора. С 1 сентября можно открывать цифровые кошельки через мобильные приложения крупнейших российских банков. Дополнительные программы поддержки педагогов появятся в регионах России. Об этом в эфире НТВ сообщил глава Минпросвещения страны Сергей Кравцов. По его словам, в стране делается все для того, чтобы повышать зарплату учителей и вводить в регионах различные социальные программы. Кравцов также уточнил, что учителям гарантированы выплаты за классное руководство – 5000 рублей ежемесячно. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграм, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Что мы с тобой в этом часе, дорогой, мы будем обсуждать? Потому что была у нас твоя тема, но она какая-то очень грустная и тяжелая.
2: Грустная, да, я знаю. Да. Но я сейчас нашел информацию для, скажем так, любителей...
1: Ну-ка.
2: Старья. В хорошем смысле
1: чего?
2: Этого слова. Ну, там... мы не про Прохор Шаляпин. Нет, нет, нет. Ни в коем
1: случае. Старья!
2: Да.
1: Матерь Божья.
2: Короче, ладно, все, давайте не будем. Я глупость сказал, и не хочется сейчас вратипедалировать эту информацию. Короче, друзья, для тех, кто любит... Во-первых, серию романов о Ведьмаке Андже Сапковском. Он сейчас работает над новой книгой по этой вселенной, и выпустит он ее до конца 27-го года. Так что те, кто фанаты, ура, ура, ура. Далее. Я помню, что все, ну вот вряд ли Михаил видел, но мы все видели. В детстве показывали фильм «Гремлины», где были магваи, которых нельзя кормить после полуночи, нельзя мочить водой и так далее. Но потом так они милые, а потом, если сделаешь вот то и то, то вырастет фигня такая, что мама не горит. Короче говоря, «Гремлиным 3» быть. И вообще их выпустили, ну как, они вообще как бы сняли там, да. Вот, их выпустят только в ноябре 20... хотели выпустить в ноябре 27-го года, но теперь только 6 октября 26-го. Вот, режиссером триквела станет Крис Коламбус, постановщик культовых фильмов «Один дома», «Гарри Поттер и философский камень». И ранее сообщалось, что так актер Зак Гиллиган, который сыграл в первых двух фильмах серии главную роль, готов вернуться к третьей части, но возьмут ли его, кто ж там знает вообще, конечно. Ну и теперь...
1: Ну-ка.
2: Помнишь, клуб Диснея мультики показывали? Ну, ты точно должна помнить. Ну, прекрасно. Короче, стриминговый сервис, теперь это стриминг, Disney Plus утвердил перезапуск мультсериала об одном супергерое. У Михайловны спрашивать не буду, она не сможет мне сейчас
1: Дональд
2: просто...
1: Дональд Дак?
2: Вот, видите?
1: Черный
2: да.
1: плащ?
2: Да!
1: Серьезно?
2: Да, абсолютно. Короче, согласно сюжету, главный герой...
1: Это не
2: герой...
1: одно и то же?
2: Нет.
1: Это же утки.
2: И что? Это, как сказать, ты и Тамарина Отьева. Вы же певицы, но вы же разные, понимаешь? Хотя обе поете джаз, поэтому не надо вот это.
1: Джаз!
2: Джаз! Весь этот джаз. Так, согласно сюжету, главный герой, он же темнокрылый селезень, проводит, нифига себе, долгоиграющая утка, 35 лет запертым в альтернативном мире, где никто не знает о его подвигах. Ну, короче говоря, просто ссылку его сделали, все, нафиг, в Горике. Так, однако появляется бунтующая девочка-подросток Даки, которая знает о его прошлом. Он там 35 лет, а девочка все еще подросток. Ну, тут же, короче, особо не заморачивались, да, как я понял? И им, собственно, предстоит
1: какие-то свои сны при температуре.
2: Да, это так и есть, но это же все же такое.
1: Так.
2: Вот, чтобы преодолеть старых врагов, антиплаща и мегавольта. Главного героя, самого черного плаща, озвучит американский актер Марк Хэмилл, который сыграл, ну, знаете вы его прекрасно, все, Марка Хэмилла и в «Бесстыдниках» он играл и так далее. Прекрасный, прекрасный драматический актер, кстати. Ну, и комедийный тоже. В общем, он будет черным плащем. Ну, и так далее. Когда выйдет, пока что неизвестно. Вот такие новости я вам сейчас только что принес. Полный утячий клюв.
0: Наша реклама. Нужна в баню печь? Звони в Темир-печь. Темир-печь предлагает банные печи собственного производства в селе Кощаково Пестричинского района. Звони 843-240-37-40. 843-240-37-40. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Казани 500-54-20. Наше радио.

наше радио.

0: за сценой.
1: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня узнаем, какую старинную песню заново открыла для слушателей Ольга Арефьева, и поговорим о новом релизе группы «Седьмая раса». Ольга Арефьева представила новый сингл «Rose Red Rose». Песня продолжает серию работ артистки, в которой она обращается к старым европейским мелодиям и переосмысливает их в собственной музыкальной манере. Релиз получился символичным. «Rose Red Rose» вышла в день рождения артистки.
2: Это английская песня 16 века. Ее сейчас знают только в виде детской песенки. Первый куплет поют каноном. А я нашла длинные, серьезные варианты ее текста и составила из них свой. И сделала русский перевод. «Роза, мой цветец, ты пойдешь ли под венец?» К сожалению, он пока еще не записан. Держите кулачки, чтобы это получилось. И вообще, не трачу времени даром, я перевела много уже средневековых песен, кантик и разного фольклора на русский язык. Получилось очень красиво. Ждите записи и концертов.

0: Ждем новых переводов и релизов от Ольги Арефьевой. А послушать свежий сингл уже можно на всех цифровых платформах. Группа «Седьмая раса» представила новый трек «Покой». Городская романтика и легкая меланхолия соединили в свежем треке. По мнению музыкантов, это идеальное настроение для начала осени. Саша Растич рассказал о треке подробнее, не приукрашивая историю его создания.
1: Ну, каких-то сказочных историй про написание этой песни я сочинять не буду. Я просто написал песню в акустике. Потом мы собрались с ребятами, аранжировали ее, записали демку. Вот, и впоследствии на разных студиях прописали инструменты и свели все это у Николая Баринова, нашего бессменного звукорежиссера студийного. Вот, и получилась такая межсезонная зарисовка о вечном.

0: Новый сингл «Покой» уже можно послушать на любой удобной цифровой площадке. И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наш.ру и в телеграм-канале наше_ru. Снова отправимся за сцену уже завтра. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Так, Алиса, да. Тебе будет должно стыдно.
2: Мне?
1: Абсолютно, конечно.
2: Абсолютно.
1: Потому
2: мне
1: что ты
2: стыдно.
1: Меня не поправила.
2: А
1: Марк Хэмилл, он не в «Бесстыдниках» играл, он играл
2: вообще
1: Люка Скайуокером.
2: Да, он играл его, это правда.
1: Да.
2: Но я не смотрела «Бесстыжих», я без понятия, кто там кого играл.
1: А тот не играл, да. Да, вот. Но они, правда, похожи, мне кажется, особенно с возрастом, как-то не одинаково. У них как-то рисунок морщин общий, понимаете? Это как Кира Найтли и, забыла, и Натали Портман. Они же,
2: они вообще не похожи.
1: Да, конечно. Конечно.
2: Да, конечно.
1: Да, конечно.
2: Ну, вот кто похож, так это Сидни Суини и Аманда... Забыла фамилию. Они обе глазастенькие.
1: Я согласен с тобой, Аманда забыла фамилию.
2: Они сыграли, они очень похожи, действительно.
1: Верим.
2: Сейфрид. Аманда Сейфрид.
1: Ну и ладно. Вот, короче, друзья, нашел тут еще новости. Оказывается, жаль, что я, как всегда, в пролете, в прямом и переносном смыслах, в смысле этого слова, был объявлен...
2: Конкурс поэтов?
1: Открытый набор на космонавт. Еще
2: ты
1: апреле...
2: ростом не получился, Митька.
1: Да и по возрасту тоже уже старперистый такой стал. Короче говоря, друзья, то же самое, ну, слушай, там же есть какие-то возрастные рамки. Хотя, ну да, ну там надо еще учить.
2: Ведь рамки приличий.
1: Да, а я очень неприличный человек. Короче говоря, с апреля месяца и по 30 июня принимали заявки, и в этом году подало рекордные 12 тысяч россиян. Из них 350 человек прошли первичный отбор. Ну, а там, естественно, что... в общем, подать заявку на участие можно было, оказывается, через госуслуги. Заходишь туда, там бабах, и ты космонавт.
2: У меня там только голосование было. Я выиграла какие-то баллы.
1: Потрать их? Баллы же вам. Откуда же вы без баллов-то? Ага, абсолютно. Так, я бы продолжил. Чуть дальше. Значит так, кандидаты должны иметь высшее образование в области точных наук, естественных или медицинских, владеть иностранными языками и соответствовать требованиям по состоянию здоровья. Их возраст также не должен превышать 35 лет. Но все, как бы уже все это дело закрылось. 350 человек пока что отобрали. Ну, а далее мы очень скоро узнаем состав наших новых, ну, нашей новой космонавтской
2: команды. А что, если тебя там не будет, то зачем нам это все?
1: Зачем нам космос, если Ленского
2: там в нем нет?
1: Да.
0: Наша реклама. Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от .банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
3: Фантастика.
4: Бизнесу быть. .банк. АУ .банк. Программа лояльности для клиентов ООО «Банк». Подробности на .com. 18+.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито. С проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру. 12+.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
10: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
11: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
12: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Так,
2: дорогие друзья,
1: да.
2: Вчера было сразу два дня рождения у артистов, которые, в общем, один из которых точно вы слышали на нашем радио, второго, может быть, иногда слышите на нашем, а иногда, может быть, и не слышите. Значит, первый артист — это Саша СТ, наш дорогой Александр Степанов.
1: А, Степанов, поэтому СТ. Я думал, что-то значит, стерка какая-нибудь, понятно.
2: Так. Степанов, да, Александр Степанов, его фамилия, значит. Значит, был он у нас в гостях года полтора, наверное, назад. Вот, и отметил 38-летие. То есть этот человек с госнаградами младше меня. Представляешь, как обидно. Как
1: а тебе это уже больше?
2: 39. Мне почти 40. Да.
1: Объявляется вакансия. Так, ладно, что?
2: Вакансия на что? На 38-летнюю?
1: Да, на 37.
2: Я поняла. Вот, и второй...
1: Стареете вы что-то прям на работе, Алиса Михайловна. Прям вот как-то на глазах взрослеете.
2: А я из тебя пример беру. А второй артист, догоняй. Который... Нет, спасибо большое, я подожду. Старший вперед. Значит, второй артист, который вчера отмечал свой день рождения, между прочим, юбилей, это Степочка Марсель. Мой дорогой, как сказать, земляк в какой-то степени. Конечно, он где-то на крайнем севере родился, но учился он в Санкт-Петербурге. А уж если ты учился в Санкт-Петербургском университете культуры и искусств, то все, считай, коренной ленинградец.
1: А, во как у вас это можно?
2: Да.
1: Ага, хорошо.
2: Просто ленинградцы через кулек записываются.
1: Все, я понял. А просто так в культурную столицу не попасть, только через кулек, конечно. Здесь прям, да, здесь прям вот, ладно, здесь вот принимается.
2: Ну, я вот через две недели планирую попасть в культурную столицу, потому что, дорогие друзья, напоминаю вам, злоупотребляя своим служебным положением и медиаприсутствием, что 9 октября в Санкт-Петербурге в джаз-клубе Игоря Бутмана на канале Грибоедов состоится мой джазовый концерт, и буду я там петь не просто так, а буду я там петь с мировыми звездами джаза, виртуозами, квартетом Олега Натальи Бутман. Натали, выдающаяся пианистка, абсолютно. Абсолютно. Мы немножечко обновили программу, поэтому, если вы уже были на нашей программе, все равно приходите, будет много интересного. И, как известно, ни одна джазовая программа, ни один джазовый концерт не похож на другой.
1: Это правда, там же они же не могут. Они же зачем создали джаз? Чтобы, потому что они не могут спеть одно и то же дважды одинаково.
2: Абсолютно не можем, это просто противоречит, скажем так, сути джаза.
1: Да, да, да.
2: 10 же октября в Москве состоится концерт, уже моя основная программа с основным моим составом. А вот у Дмитрия Сергеевича
1: 2 декабря
2: состоится тоже сольный концерт. Насколько мне известно, есть билеты.
1: Билеты есть у меня в телеграм-канале.
2: Есть билеты в телеграм-канале,
1: да.
2: Ленский жив. И вот, нам...
1: Спасибо большое, это приятно.
2: Подписывайтесь, пожалуйста, на наши соцсети. Вообще там много интересного.
1: Алиса,
2: мы можем наконец-то посмотреть, как мы выглядим вживую, чем мы вообще еще из себя представляем, чем интересуемся.
1: Надеюсь, вы не отпишетесь после этого.
2: Телеграм-канал Алисы Вокс, там есть билеты и все, что вам интересно узнать про закулисье сценической жизни.
0: Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается ясная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Наша реклама.
5: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
6: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «СЗ-станция спортивная 2». ООО «СЗ-станция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
4: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
4: Наша.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. Сильный восточный и юго-восточный ветер накрыл столичный регион штормовыми порывами до 19 метров в секунду, что соответствует 8 баллам по шкале Бофорта. В среднем он составляет от 8 до 12 метров в секунду. Как предупредили в комплексе городского хозяйства Москвы, сохраняется угроза падения деревьев, идти против ветра становится трудно. Горожан просят быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями. Штормовой ветер в столице начнет стихать после 6 вечера. По данным Росгидромета, завтра температура в Москве опустится до 13-15 градусов, ночью 7-9, местами небольшой дождь. Система образования столицы уже включает больше 2000 зданий детских садов, где работают свыше 20 тысяч воспитателей. Об этом рассказал Сергей Собянин в преддверии Дня воспитателей и дошкольных работников, который будет отмечаться в воскресенье. По словам мэра, за последний год в Москве построено свыше 500 детских садов, большинство в кварталах новостроек. Новые образовательные объекты возводятся и в центре города. Так, в Пресненском районе 1 сентября открыли детский сад Романовской школы. Новое предприятие по производству систем радиационного контроля для энергетики и медицины появится в особой экономической зоне Технополис Москва. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Максим Лексутов. Завод будет выпускать дозиметры, радиометры и другое оборудование. Такая продукция применяется для обеспечения безопасности на электростанциях, в больницах и на транспорте. Площадь предприятия превысит 19 тысяч квадратных метров. Завод строит резидент столичной ОСЗ компания «Дозатех». В Москве эвакуировали студентов и сотрудников как минимум 14 учебных учреждений, 13 из которых университеты, сообщают СМИ. Среди заведений, где прерван учебный процесс, ГИТИС, Химико-технологический университет имени Менделеева, Госуниверситет просвещения, РГУ имени Косыгина, Московский международный университет. Также эвакуированы все 5 кампусов Московского государственного университета спорта и туризма. На местах работают правоохранительные органы. Психолого-педагогический университет перевел студентов и сотрудников на дистанционный режим после поступления анонимного сообщения с заминирования. Услышать кельтские арфы и создать осенний декор можно в парках Москвы в выходные. У горожан также будет возможность, в частности, принять участие в гимнастике цигун, сообщили в департаменте культуры. Жители и гости столицы смогут посетить экологические музыкальные фестивали, принять участие в тренировках по зумбе, побывать на экскурсиях. Так, 27 сентября в 17 часов в усадьбе Воронцова состоится концерт «Сквозь века и океаны. Волшебство трех арф». В музее-заповеднике Царицына с 25 по 27 сентября пройдет ежегодный фестиваль «Прекрасная барокко». Гости смогут посетить 3 концерта в атриуме Хлебного дома. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, здравствуйте, друзья.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Слушайте, зря я хвалила, оказывается, насчет погоды. Я все еще, я как англичанин продолжаю говорить о погоде. Оказывается, эта ночь, которая была, вот сейчас она закончилась, сейчас уже день идет, вы же понимаете, видите, вот раз светло, значит день, когда темно, значит ночь. Была самой теплой в сентябре, и такой ночи уже просто не будет. А я ночью в елке выбегал, вот, и это было фантастика просто. Ну что? Ну, у меня есть елки, я могу туда в них выбежать. Короче говоря, дубак такой следующий на улице. Не ходи в Окс гулять, заболеешь, вдруг на работу не придешь. Да. Короче, нашел новость, оказывается.
2: Надеюсь,
1: оказывается.
2: От меня не избавишься.
1: МВД, наша полиция выложила ролик у себя, где, ну, собственно, полицейский находился на службе, и к нему подошел котенок и начал тереться об его ноги. А потом такой подумал, да, моя человека, и залез к нему на плечи. Все, дальше история как бы не раскрывается, но в итоге этот полицейский забрал котенка. Да, я понял. Да, так понятно. Так вы так и ходите с этим сухим кормом и лотком. Я понял. Да, прям все свое ношу с собой. Короче, он залез к нему на плечи, полицейский, недолго думая, в общем, и забрал его домой. Все сейчас счастливы, ролик очень сильно завирусился. Можем посмотреть в интернете, КТ милое, абсолютно, полицейские нормальные. Нормально, ну как мужик, ну парень себе и все, парень. Вот, хороший, с добрым сердцем, понятно? Все, это я рассказал свою новость.
2: Понятно, спасибо. Ну мне тоже кошачьи новости попались на глаза.
1: Так мы же специально так договорились сделать, ну ладно. А, я вслух сказал, вот елки-моталки. Так.
2: Да, три эксперимента на IQ вашего кота, который вы можете провести у вас дома. Дело в том, что зоопсихологи годами изучают интеллект наших домашних животных, чтобы понять, как они мыслят. И для кошек разработали специальные когнитивные тесты. Это не шутка. Из интернета это реальные лабораторные методики. Поэтому, если вы готовы проверить своего хвостатого гения, так, берите лакомство, слушайте условия и загибайте пальцы.
1: Погнали. Да. Хочу. Давай.
2: Значит, погнали. Набор, который вам понадобится, это одно легкое полотенце или плед, один плотный лист бумаги или журнал, и любимое лакомство кота или паштет, ну и секундомер. Ну, в принципе, если вы умеете считать секунду, то можно и без секундомера. Зовете своего хвостатого на ковер и начинаем тестирование. Значит, тест номер раз. На скорость реакции. Набрасывайте на кота легкое полотенце или плед, пока он спит или сидит на полу.
1: И засекайте
2: время, через сколько он оттуда выберется. От 1 до 5 секунд. 3 балла гений. Можем сразу записывать в гении. Возился до 15 секунд. 2 балла норма.
1: Лег, уснул и счастлив.
2: 1 балл дзен-буддист. Такой вариант тоже есть.
1: Класс.
2: Не поверишь.
1: Класс. Так.
2: Значит, тест номер 2 на постоянство объекта. Покажи коту его любимую игрушку или паштет. Ну, лакомство, да? Теперь на его глазах медленно...
1: Съешь его.
2: Спрячь под лист бумаги, под плед, под подушку, ну, под что-то как бы, ну, под журнал, и оставь это как бы вот...
1: Конечно, паштет накрой подушкой, а потом жена придет и устроит тебе этой подушкой.
2: У тебя нет жены, Митя. Сразу полез лапой под объект. 3 балла, идеально пространственное мышление. Посмотрел на бумагу, потерял интерес, ушел. 2 балла, здоровый пофигизм.
1: Ну, либо сытый.
2: Начал искать игрушку у тебя в руках. 1 балл, потому что объект стерт из его матрицы.
1: Зато любимая.
2: Третий тест. Мелкая моторика. Положи лакомство под низкий шкаф или диван, туда, куда пролезает только кошачья лапа, но не голова. Сразу туда залез лапой, технично выгреб еду. 3 балла, инженер. Попытался достать зубами, лизал диван, кричал на шкаф. 2 балла, упрямый тактик. Посмотрел на тебя глазами кота из Шрека, требовал помощи. 1 балл, манипулятор. Ну, по-моему, кстати, вот это не говорит о том, что он манипулятор, а говорит о том, что он тебя раскусил.
1: Абсолютно. Просто он тобой правит и знает твои слабые точки.
2: Ну да, это манипулятор.
1: Да.
2: Не к тому, что он просто не будет играть в твои дурацкие.
1: Хорошо, допустим.
2: Итог, считаем баллы. 8-9 баллов. Профессор, у него развита логика, он легко взломает автокормушку. Будь осторожен. Спи с открытыми глазами, хочу добавить. 5-7 баллов. Обычный кошачий гражданин, умный, но ленивый. 3-4 балла, мягкий кабачок. Интеллект не его конек, зато он очень красивый.
1: Вот, я ж про это и хотел сказать. Ребят, неужели вы правда будете меньше любить своих КТ?
2: Ну, интересно же.
1: То есть будешь проверять всех твоих троих? А если они все вот троечку покажут и все, вот что ты будешь делать с ними?
2: Любить? Так вместе-то 9.
1: Давайте паштет.
2: Понимаешь, какая штука? Вместе-то 9.
0: Наша реклама. Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме. Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио. Так бьется сердце.

0: шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Так, друзья, просто, Михаил, буквально пару слов скажите, я сейчас тут буду кашлять.
2: Да, пока Ленский кашляет.
1: Да, пару слов достаточно. Во-первых, друзья, всем любителям этого новость, пожалуйста, не слушайте, потому что в Мюнхене в самом разгаре Октоберфест. Я что-то психанул, думаю, ну он же Октобер, почему сентябрь, а почему это... Нет, оказывается, в этом
2: Синтобр.
1: Году... Да, Синтоберфест. Он проходит с 19 сентября по 4 октября. Ну, какой-то мини-октобер. Да, скорее всего, вот он там... Это такая просто новость, зачем я вам ее рассказываю, ну, может быть, поедете, может быть, любите. А кроме того, друзья, в Сиэтле, в городе в таком, открылся магазин неудобств.
2: Бывший, это как?
1: Да, вот. Бывший культовый маркет 7-Eleven вот, превратили в необычную арт-инсталляцию. А здесь все сделано так, чтобы повесить покупателя. Товары разложены в хаотическом порядке. О, прям
2: как мой магазин. Прям.
1: Да, да, прям как в каждом вот близлежащем магазине. А ценники перепутаны, а тележки едут только в бок. А создатели, собственно, предполагают относиться к мелким бытовым проблемам с юмором. Да мы так и относимся. Приходишь, берешь тележку, которая
2: и
1: идет
2: как?
1: В бок.
2: Начинаешь с юмором относиться.
1: Да, потом видишь эти ценники перепутанные и думаешь, смешно, смешно.
0: Наше радио. Это навсегда.

0: Наша реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
0: В этом весь ты.
1: В этом весь ты.

0: .bank. ao. banк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес поможет.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от .банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
6: Фантастика.
7: Бизнес быть. .банк.
8: .ру. Программа лояльности для клиентов ООО «Банк». Подробности на .com 18+.
9: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

лишь выключать. Ты знаешь Бродского, я знаю, как молчать. Вот так наизусть молчать.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Ну что ж, дорогие друзья, все хорошее когда-нибудь и рано или поздно заканчивается.
2: Мы хорошие.
1: Мы великолепные,
2: Мить. До завтра закончились.
1: До завтра, дорогие друзья, пока-пока.
2: Да, далее вечернее шоу 10 баллов. Хорошего вам вечера. Пожалуйста, берегите себя. До встречи завтра.
0: Наше радио. Это навсегда.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается ясная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Грязный пуховик, как бывший. Стыдно показывать людям, но почему-то все еще рядом. Пора расстаться с грязью.
3: Стирка пуховиков в MyLaundry за один день 1200 рублей. Вернем чистым, без выяснения отношений.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в «Тренди».
4: «Тренди.рф».
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Записывай, запоминай.
10: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наше радио. Музыка поколения.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Фейком назвали сообщение украинских СМИ о якобы предстоящих трехсторонних переговорах с участием Украины в Нью-Йорке в пресс-службе спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Как подчеркнул представитель Дмитриева, никакие трехсторонние встречи в Нью-Йорке не запланированы. Как сообщает Рейтер со ссылкой на источники, Дмитриев встретится в США с представителями президента Соединенных Штатов Стивом Виткофом, Джаредом Кушнером и другими. Визит согласован с Владимиром Путиным и должен пройти в Нью-Йорке в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. Собственника торгово-сортировочного комплекса «Солнечное» в Стерлитамаке, при пожаре в котором погибли люди, арестовали. Сам предприниматель свою вину не признал. По его утверждению, система пожарной безопасности в комплексе работала штатно. По предварительным данным, в последний раз проверка пожарной безопасности в комплексе проводилась в 2021 году. Тогда здание не было оборудовано автоматическими установками пожаротушения и обработано огнестойкими средствами. В результате пожара в «Солнечном» 22 сентября погибли 4 женщины, пострадали не менее 11 человек. Жители Стерлитамака организовали мемориал в память о погибших. Начало продаж iPhone 18 мошенники использовали для создания новых схем обмана, предупредила лаборатория Касперского. Эксперты выявили поддельные веб-сайты, на которых предлагается приобрести новые смартфоны со скидкой. Такие ресурсы действуют на разных языках, включая русский, английский, португальский, арабский. Смартфон могут предлагать приобрести по предоплате или за биткоины. В обоих случаях сайты оформлены под дизайн официального интернет-магазина Apple. Покупатель убеждает заплатить и оставить личные данные. Однако клиенты товар не получают, а их информация может быть использована аферистами в дальнейшем. Блогер Оксана Самойлова подала иск об ограничении в родительских правах ее бывшего мужа рэпера Джигана Дениса Устеменко-Вайнштейна после сообщения о стрельбе в их доме. Об этом РБК сообщил ее адвокат. Ранее некоторые телеграм-каналы сообщали, что в ночь на 4 июля Джиган открыл стрельбу по персоналу в подмосковном коттеджном поселке и почти 10 часов удерживал людей. Позже подробности подтвердила и Самойлова. Сам музыкант вину отрицает. Он уверяет, что просто снимал видеоролик, а хейтеры все представили так, как сочли нужным. Джиган и Самойлова развелись официально 1 апреля после 13 лет брака. Более 117 мероприятий вошли в культурную программу 12-го Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур «Петербургские сезоны». Как сообщила министр культуры Ольга Любимова, из них 71 театрально-концертные и 46 выставочных. В частности, сегодня на сцене Мариинского театра национальный балет Кубы имени Алисии Алонсо представит балет «Жизель». Сегодня-завтра состоятся выступления Академического театра балета Бориса Эйфмана, приуроченное к 80-летию мастера. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Что, уже начинать надо, да?
2: Пора, давай.
1: Ну, какие-то неподготовленные.
2: Говори здравствуйте.
1: Здравствуйте, ребята. Короли вечернего эфира застаты врасплох.
2: Не знаю.
1: Что не знаю?
2: Ты же знаешь, мы всегда собраны, сконцентрированы.
1: Это понятно. Всегда, кроме этого раза.
2: Ну, бывает, да. Ребят, привет. Рады.
1: Здравствуйте.
2: Рады, что вы по ту сторону на наших замечательных радио.
1: Остап так и не придумал.
2: Но, тем не менее, добро пожаловать в лучшее вечернее шоу в обозримой вселенной и невозримой, судя по всему, тоже.
1: Ну что?
2: Это мы гипотетически предполагаем, потому что никто не знает, что там.
1: Ну, как я знаю.
2: Что, в необозримой части вселенной?
1: Все, что придумаешь, там возможно все.
2: Это правда.
1: Начнем.
2: Но вот этого там нет.
1: Почему нет? Все есть.
2: Нету. Там точно, я точно. Я, знаешь, чую.
1: Как говорил герой прекрасного фильма «Место встречи изменить нельзя». Бабу не обманешь.
2: Бабу
1: не обманешь. Сердце чует.
2: Прекрасно. Это я иногда жене говорю, знаешь, только, когда она была права. Ребят, возьмите на заметку. Прямо комплиментище.
1: Давайте, кстати, начнем с чего-нибудь менее остроумного. Традиционно проверим наши музыкальные маячки, что они...
2: Музыкально-литературные, наверное, в этом случае.
1: Да.
2: Тем более, что сегодня красиво. Давай, зачитывай.
1: Традиционно зачитываем вам часть какой-то прекрасной вам известной песни и ждем от вас сообщения через сайт наш.ру или через наших ботов в мессенджерах, чтобы эту песню узнали, чтобы нам прислали, кто поет, откуда, как, про что.
2: Да, не важно, хоть продолжите строчку.
1: Да. Итак, вот. И когда легко и просто выхожу на перекресток, 100 автобусов в ряд неподвижно стоят и гудят машины, красоте салют, леди, как вас зовут?
2: Прекрасно.
1: Вот, собственно, ребята.
2: Вообще, честно говоря, ладно, я не буду палить сейчас, скажу об этом в следующем выходе. Да.
1: Вот, ребята, ждем ваши сообщения. И на следующие 4 часа загружаемся в ваши радиоприемники, чтобы нести разумное, доброе, вечное.
0: Наша реклама.
3: Папа, а мы все купили к школе?
4: Ну, почти. Осталось только прикупить новый Тенет. В Диалог Авто сейчас действует специальная скидка. 10% для учителей и родителей. Все это в преддверии учебного года.
3: А маме тоже Тенет купим?
4: И маме купим. В Диалог Авто. Подробности и адрес автосалонов уточняйте на сайте dialogauto.ru.
0: Сотый экстра на АЗС и Ликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС и Ликом. 790 километр трассы М7. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, сегодня, как и всегда, тест на музыкальное единозвучие никем, ну, за редким исключением, не завален. Все молодцы,
2: да, песню
1: угадали,
2: да.
1: Потому что сложно ее не угадать.
2: Да, ну, ты знаешь, я вот не хотел говорить перед тем, как мы раскроем карты, но то, что ты зачитал, мне кажется, это могла бы быть очень современная...
1: В другом прочтении.

0: табаков там в женском платье. И больше мне еще понравилось, вот там был кот, который в таком в мундире.
1: Кот там очень зачетный.
0: И танцевал.
1: А вот этот вот мужчина, который чем-то помогал детям и Мэри постоянно, я уже забыл.
0: Дядя.
1: Он какой-то вот странный.
0: Но он же Паганелли играл.
1: Да.
0: Он же актер, да.
1: Актер, да.
0: А что, почему странно?
1: Ну вот он как
0: хиппи.
1: Он.
0: Примерно про него Леонов сказал. Я ему говорил, портвейн с водкой не мешай. Он заладил. Коктейль, хиппи волосатая. Ну что, про что мы сегодня, Андрей Георгиевич?
1: Слушайте, мне сегодня пришло приглашение пройти диспансеризацию.
0: Так.
1: За последние 50 лет таких предложений мне не поступало. Ну, в детстве, естественно, диспансеризацию мы все проходили, потому что мы жили в советской стране, попробую не пройти. А потом...
0: Последний раз ты ее проходил, наверное, лет в 14, когда тебя переводили в подростковую поликлинику.
1: Нет, последний раз я ее в военкомате проходил, если это можно назвать диспансеризацией, но тем не менее...
0: Какая-никакая
1: диспансеризация. Ну, типа все равно, да, что-то осматривали, хотя бы там давление, глаза посмотрели. Вот. И сейчас мне впервые пришло приглашение пройти диспансеризацию. И, честно сказать, я весь в смятении. Мы сейчас с напарником посмотрели, какие врачи доступны по диспансеризации. И, в принципе, честно сказать, врачи, которые уже очень актуальны для нашего с напарником возраста, их там как раз и нету. Но, тем не менее, есть всевозможные ЭКГ и тому подобное. И вот, знаешь, во мне до сих пор борется два противоречия. Потому что, ну вот, зубы я лечу, понятное дело, не в районной поликлинике. Mm-hmm. Да? В этом году я прошел очень серьезное исследование зрения, прямо огромное. Все хорошо, но понятно, что в районе мне бы даже половину не смогли бы сделать исследований, которые сделали.
0: Подожди, зачем ты их делал? Тебя что-то беспокоит?
1: Меня беспокоит мою жену, потому что у нее там нашли много, она говорит, вам тоже стоит в этом возрасте провериться.
0: А вам зачем? Тебя что-то беспокоит?
1: Нет, меня вообще ничего не беспокоит.
0: Нет, так я тебе сейчас, как состоявшийся доктор, скажу, если тебя что-то не беспокоит,
1: я тебе как автоэксперт скажу, если в машине еще ничего не сломалось, не надо ее чинить.
0: Нет, не об этом. Ее нужно технически обслуживать, менять масло и фильтр.
1: Да.
0: Здесь то же самое в организме. Если ни клапана нигде не застучали, ничего не... шатуны не разваливаются, то...
1: Да,
0: потому что как только ты пойдешь в наш возраст, тебе там... глубоко в тебя присматривают этим. А если взять... Если взглянуть вооруженным взглядом, да... то мы увидим.
1: Лучше, конечно, 5.
0: Лучше, конечно, 5 звездочек, да. Так вот, если взглянуть глубоко и копнуться, Андрей Германович, ой-ой-ой.
1: Я знаю.
0: Поэтому в панику впадать нельзя.
1: Вот, и поэтому во мне борются два противоречия. С одной стороны, в общем-то, эта штука-то точно полезная, хуже-то не будет. Ну, посмотрим, я какие-то врачи, да.
0: Померяют давление, снимут ЭКГ.
1: Снимут ЭКГ.
0: Сделают общий анализ.
1: С другой стороны, там нет врачей, которые нам полагаются, не полагаются, конечно, но уже интересны по возрасту. И это очень обидно, потому что тогда бы я точно пошел. Вот, напарник, какое у тебя отношение к такой диспансеризации? Ты ходишь, обращаешься к врачам или все равно занимаешься самодиагностикой, самолечением?
0: Ох, вопрос сложный. Ну, во-первых, я женат на врачи.
1: Хорошо, до женитьбы что-то делать. Давай, сейчас отбросим, потому что у тебя, блат.
0: По симптоматике.
1: Ты ходишь по симптомам.
0: То есть, если меня что-то беспокоит, я, конечно же, я суслик-паникер, я тут же бегу к врачу и говорю, доктор, мне кажется, уже все. Четвертая стадия, мне уже...
1: Ну, понятно. Это
0: доктор говорит,
1: родильные горячки.
0: Да, с вами мы еще поработаем.
1: Понятно.
0: Вот. Вообще, люди делятся на две категории. Одни ходят к врачам регулярно, а другие... Особенно, знаешь, вот, мне кажется, женщины ходят к врачам регулярно.
1: Ну, женщины чаще, конечно, ходят, да.
0: А мужики, вот нас туда уже ведут на поводке, вот на веревочке.
1: На скорой, как правило.
0: Как телят вот этих вот. Вот ты правильно сказал, на скорой. Ребят, девчат, давайте сегодня поговорим. Вот вы к врачам часто ходите? Просто узнать.
1: На диагностику.
0: С вами все в порядке? Или пока не заболит, что к ним ходить?
1: Да.
0: Давайте
1: вот какая у вас позиция, есть какие-то, есть и жизнь примеры, с удовольствием их можете дополнить ими свое сообщение. А мы с напарником их почитаем.
0: Пишите через сайт наш.ру.

смешал весь этот мир, добавил в сущность ложку человека. Без ноготы, без ксивы и квартир, лишь на секунду.

0: и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы сегодня про диспансеризации и прочие врачебные процедуры, призванные продлить наше здоровье и продолжить как-то улучшить качество жизни с вами. Посещаете или нет?
2: Да, каждый день хожу к врачам, целый день там провожу, сам не лечусь, только других. Так вы бы написали, вы ходите на диспансеризацию или нет?
1: Да, кстати.
2: Товарищи врачи.
1: На диспансеризацию можно не ходить, пишет нам Денис из Екатеринбурга. По опыту, как только начинаешь говорить о проблемах, также направят к врачу за пределами диспансеризации. В общем, рассчитано на здоровых.
2: Если что-то подозрение какое-то есть, направят к другому врачу.
1: Совершенно верно.
2: И нормально.
1: Терапевт отправит, как бы, ну, по своему
2: терапевту. В любом случае отправит куда-то.
1: А потом, если у вас вдруг выявится что-то там, вас отправят к узкому специалисту.
2: Я сама сильно болела, и врач сказал, что в этом возрасте и мужу надо на всякий случай провериться. Записал его против его же воли. Mm-hmm. Обнаружили предраковую опухоль и вовремя, как сказали, удалили. Так что водили нас, как телят, на обследование и будут водить.
1: Правильно. Здравствуйте, дорогие мужчины. Идите на диспансеризацию. Глубоко смотреть не будут. Я недавно проходила, все ласковые, любезные. Будьте знать, норм у вас все ли.
2: То есть просто пройтись поздороваться, я так понимаю.
1: Вы же еще курильщики. Мы, кстати, мы за здоровый образ жизни с напарником, мы бросили.
2: Да, на диспансеризацию не ходила ни разу. А судя по сообщению, месяц назад прошла я ее и даже могу посмотреть итоги.
1: А вот это вот, ну ладно, об этом мы как-нибудь в другой раз поговорим. Потому что
2: это не медицинская тема совершенно.
1: Это называется левак.
0: Наша реклама. Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от .банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
3: Фантастика. Бизнесу быть. .банк. АУ .точка. Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на .com 18+.
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито. С проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО НСПК. 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
9: Георгий Чевчан. Лидер команды Такаяма Форвард Авто. Двукратный чемпион мира по дрифту.
10: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
11: Я Пирелли беру в колесо. Колесо.ру. На-на-на.
12: Дорогой, а что это ты напеваешь?
11: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
12: О, нам давно нужна зимняя резина.
11: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
13: Я Пирелли беру в колесо.ру.
7: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
0: Наше радио представляет. Внимание! Группа Good Times отправляется в большое путешествие по стране. Короли фитнес-рока, властелины танцполов и главные специалисты по хорошему настроению снова в дороге. Good Times в большом туре по стране. Ищи свой город в официальных сообществах группы и на сайте gtband.ru. 18+.
14: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, про диспансеризацию
2: мы сегодня. Хожу в больницу диспансеризации не потому, что за ЗОЖ. У меня один сын, и судя по тому, как меня достали мои родственники, думаю, я его трогать вообще не буду. Вот и лечусь потихоньку, пишет нам Ольга из Воронежа.
1: Ничего не понятно, ладно. Доброго дня, короли. К врачам хожу в том случае, если понимаю, что все. Ахтунг. Руки-ноги отвалились, органы отказали. Последний раз проходил медосмотр, когда переводился из детской поликлиники во взрослую, когда проходил медкомиссию в армию.
2: То есть
1: более 20 лет назад, Сергей из Москвы.
2: Да, абсолютно точно так же. Ребята, объясните. Ну вот приду я и спросят, жалобы есть? Скажу нет. Дальше что, пишет нам Сергей из Матич.
1: Ну, Сергей, а если жалоб нет, то все хорошо. Дело в том, что если есть какие-то, не то чтобы жалобы, а намеки на жалобы, то об этом нужно сказать врачу, что, знаете, иногда, не то чтобы у меня всегда, а вот иногда голова кружится там, или еще, или что-то вот где-то вот...
2: У всех голова иногда кружится, это не симптом.
1: В смысле?
2: Ну, кружится у всех голова, но если давление резко поменялось.
1: Нет, Андрей, у меня не кружится голова.
2: Вот если у тебя кружится,
1: конечно, ты просто ложишься и вздремнуть чуть-чуть на диванчик в студии.
2: Если, вот она у тебя не кружится.
1: Если у тебя кружится голова, то это прекрасно. Вот о чем нельзя умалчивать при визите к врачу. Он говорит, что у меня иногда кружится голова. И тогда он уже тебе как бы...
2: Спросит, как часто?
1: Совершенно верно. Ты вот ему и говоришь, что я не могу сказать, как часто, я не записываю. Сколько раз в неделю? Он тебе вот так вот скажет. Или в месяц.
2: Или в год.
1: Или в год. Угу. Ну, то есть, из зависимости от этого, ну, то есть, вы понимаете, да? То есть, не то, что там нужно приходить и себя строить мужика, что я вот мужик, и у меня ничего не болит.
2: Это бессмысленно. Зачем это нужно? Только себя обманывать.
1: Конечно, конечно.
2: Вот.
1: Привет, Наша, мне 49. Толком не знал, где у нас поликлиника. До мая этого года. Сломала ногу, попала в больницу, потом в поликлинику и понеслось.
2: Угу.
1: Обследование мне выписали тонну. А я не против. Бесплатный полный чек. Кап никому не повредит. Раньше я была здорова, теперь здорова с подтверждением. И мы им желаем еще долгих лет такого же здоровья.
2: Неоднозначное утверждение, что женщины чаще бывают у врачей. Как правило, это мужчины. Что бегут показывать врачу свои части тела? Женщинам этим некогда заниматься. Им с детьми уроки делать и ужин готовить надо.
1: Какое-то ложное утверждение.
2: Ну, я тоже, кстати, с ним не согласен. То, что мужики очень плохо переносят температуру 37,2, это правда. А вот то, что бегут к врачу сразу, мне кажется, как раз мужиков только скорая помощь
1: проводит. Женщины как минимум два раза в год ходят в смотровой кабинет. Как минимум. А мужики, извините, никогда. Зуб болит примерно 5-6 день. Главное, с обезболивающим не перестараться и перетерпеть, пишет Александр. Саш.
2: Ох. Саш, потом там начинаются, к сожалению, другие проблемы, вот. Потому что там начинает разрушаться вся пульпа вокруг этого умершего нерва.
1: Да там такое может быть.
2: Там такое, там может воспаление начаться.
1: В челюстно-лицевую зайдите, да. Там вам покажут наглядно.
2: Что, дырочку сделают, этот нервик дернут, и все, и пойдете как огурчик домой.
1: Хожу к врачу только когда нужен больничный, а так, если ничего не отвалилось, то и фиг с ним.
2: Заболел палец на ноге, пришла к врачу. Врач говорит, подозреваю, у вас там такой диагноз, назначил МРТ, УЗИ, рентген, консультацию еще двух врачей. Всех прошла, подтвердили диагноз, с ним живут, не болит, не мешает. Но только не на том пальце смотрели, поэтому с тем пойду снова по кругу.
1: О, как любопытно. Привет, ребята, навеяло. Нет здоровых людей, есть недообследование, совершенно верно. Согласен с Андреем, работает, ничего не беспокоит, не трогай. Я даже давление не измеряю, хотя чуть постарше вас.
2: Добрый вечер. Была на медосмотре, ну, та же самая диспансеризация. Пришла к неврологу, сказала, голова болит. Ну, говорит, болит. И что? Сказала врач, пишет нам Настя.
1: Ну, как и что? Ну, плохой врач, что я могу сказать?
2: Да.
1: Ну, наверное.
0: Наше радио.

огромных стен. Места нет для других систем. Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, продолжим?
2: Да, конечно. Всем нашим привет. Я, может быть, сходил бы к скулапам, но в нашем городе, не буду называть, откуда я, попасть даже к терапевтам — большая проблема. Так что,
1: узнали.
2: Да, так что только если сильно прижмет. А благо редко прижимает. Фу-фу-фу, пишет кто-то из наших слушателей.
1: Мужик пойдет к врачу только тогда, когда у него копье из спины торчать будет.
2: Ну да. Раз год прохожу бесплатную диспансеризацию летом, пока никого нет в поликлинике, а потом еще 3-4 месяца сдаю кровь как донор, при этом получаю полный анализ крови, который через ИИ очень о многом рассказывает. Всем добра. А это самолечение, между прочим, ну, самодиагностика.
1: Да, примерно 40 лет каждый год обязательное посещение уролога. Идешь как на висельницу, мужики поймут. Ну и раз год к стоматологу, Сергей.
2: Раз год к стоматологу, это еще у вас все хорошо. Каждый год прохожу ТО в обязательном порядке в поликлинике. С годами, конечно, внимательнее стало относиться к своему здоровью. За супругом тоже присматриваю, к врачам записываю, если надо.
1: Мужчины шутят. Мужчина попадает к врачу в трех случаях. Привела мама, привела жена, привезла скорая.
2: Это известная тема. Это если хочешь быть здоров, обходись без докторов. Если хочешь сытым быть, ешь один ты в темноте. Даже если болит, не всегда иду. И, как правило, схожу раз, станет немножко легче и забиваю.
1: Да, ну, в общем, ребят, мы сегодня ни в коем случае ничего не агитировали.
2: Да
1: не,
2: мы просто решили узнать, как у вас.
1: Да, мы просто решили поинтересоваться. Дискуссионный клуб. Надо, не надо. Каждый же имеет свою точку зрения.
2: Конечно.
1: И имеет возможность, так сказать, трибуну получает в десятибалльном шоу, высказать свою точку зрения. Извините, если ваша точка зрения сегодня не прозвучала, не потому, что мы ее как-то там замалчиваем, просто времени
2: мало, не хватило, да.
1: А мнений слишком много.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается ясная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
4: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
5: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Наша реклама.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, студия Евгения Федотова с выпуском московских новостей к этому часу. Эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу в столице остается стабильной, соответствует текущему сезону. Пик сентябрьского подъема по риновирусу пройден, а число заболевших уже снижается, сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова. Так, за начало текущей недели число заболевших детей снизилось на треть по сравнению с тем же периодом прошлой недели. В целом по городу зарегистрировано на 20% меньше случаев ОРВИ. В структуре вирусов среди заболевших сохраняется типичная для текущего сезона картина. Доминирует риновирусы. Около половины от всех случаев. Чаще всего заболевания протекают в легкой форме. Две новостройки по программе реновации построить на востоке Москвы. О согласовании проектов сообщил глава Москомэкспертизы Иван Щербаков. Здания возведут в районах Измайлова и Новогиреева на месте расселенных пятиэтажек 60-х годов постройки. Квартиры сдадут с чистовой отделкой в соответствии со стандартами программы реновации. На первых этажах разместятся коммерческие помещения. Прилегающую территорию обустроят, соберут детские спортивные площадки, высадят деревья. Кроме того, создадут безбарьерную среду для маломобильных граждан. Новые дома будут располагаться в микрорайонах с развитой транспортной и социальной инфраструктурой. Пятая выставка, посвященная импортозамещению в реставрации, открылась в историческом здании типографии Ивана Сытина. Как сообщили в Мосгорнаследии, юбилейная экспозиция занимает рекордные 6 тысяч квадратных метров. Участие принимает более 40 российских производителей реставрационных технологий и материалов, а также свыше 80 непосредственных производителей работ по реставрации. Выставка открылась в соревновании молодых реставраторов среди студентов средних, специальных и высших образовательных учреждений по 11 компетенциям. Команда отдела навигации столичного метрополитена подготовила более 1000 указателей для пассажиров новой Рублево-Архангельской линии. Разработку этих элементов начали еще несколько лет назад. Тогда совместно с архитекторами определили места размещения. Конструкцию установили в тех точках, где пассажиры определяют дальнейший маршрут, сообщил заместитель мэра Максим Лексутов. Больше всего их создали для станции Звенигородская. Программа опеки животных в московском зоопарке, которая начала формироваться с 2014 года, на сегодня охватывает треть обитающих здесь животных. Об этом рассказала гендиректор московского зоопарка Светлана Акулова. По ее словам, теперь в программе участвуют не только состоятельные люди и крупные компании, но также средние, мелкие, индивидуальные предприниматели и семьи с детьми, бабушки с дедушками. Опекун получает карточку, возможность посещать московский зоопарк с друзьями, родственниками столько-то раз, в зависимости от суммы. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый день, ребят.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу. И здесь мы уже не будем закроем нашу, так сказать, полемику относительно того, посещать ли.
2: Завершим диспансеризацию, я так скажу.
1: Это правда, да.
2: Давай так.
1: Потому что будет совершенно другого рода.
2: Вот. Умничать будем в этом часе. Не получится.
1: Можно и так сказать. Будет последний на этой неделе титул умника не разыгрываться. Потому как четверг. В пятницу мы титул дня не разыгрываем. В пятницу у нас, то есть завтра у нас будет ваша любимая Пихтория.
2: Будем... Ты прямо адмирал сегодня. Ну, не капитан уже,
1: Я же объясняю, адмирал. Почему мы... Может быть, кто-то забыл, что мы...
2: Что сегодня четверг.
1: Нет, такие есть. Это как бы вводная часть. Угу. Сегодня четверг, а завтра пятница. А в пятницу мы не разыгрываем.
2: Да.
1: Ну, так точно. Ну, что с ним делать? Ладно, ребята.
2: Да, ребят, просто у нас накрыло народного ополчения.
1: Меня ничем не накрывало. Это вас что-то накрыло.
2: Меня наоборот, меня уже отпустил. Все, ребята, ждите. В этом часе будем разыгрывать титул умника дня. Почетный и последний на этой неделе.
0: Наша реклама.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
0: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
0: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-3024-26.
7: Грандиозное трибьют-шоу «One Vision». Легендарные хиты группы Queen с симфоническим оркестром. 27 сентября, 19.00. ГТРК «Корстон».
8: 6+.
0: Записывай, запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, ребята, мы готовы пригласить вас принять участие в розыгрыше последнего на этой неделе титула «Умника дня». Нужна первая.
2: Да, нужна, конечно, напрямую.
1: Давай. Ну, все помнят эту фразу, когда посещаешь терапевта чаще всего, что он говорит: «Дышите, не дышите». Ну, такой стереотип.
2: Дышите, не дышите.
1: Да. Дышите, не дышите. Автор, пусть будет 15-го сообщения, будет сегодня первым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

0: успеть за 60 секунд.
1: Ну что, давайте начнем разыгрывать титул умника дня. Почетный, переходящий. Первым за него будет бороться сегодня Глеб. Глеб, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Глеб.
3: Добрый вечер.
2: Добрый.
4: Ну, добрый вечер.
2: Да, тоже подойдет.
1: Глеб, у вас сейчас есть возможность выбрать себе экзаменатора. Андрей.

0: Германович или Игорь Владимирович? С кем будете играть?
1: Ну, я уже играл в этом году 2 раза. Так. С Игорем Владимировичем. Мы не проигрываем. Давайте победу руку менять не будем.
2: Давайте посмотрим.
0: Коней на переправе не меняют. Минута времени. Начинаем первый раунд. Поехали. К какому океану относится Восточно-Китайское море?
1: К Тихому.
0: Правильно. Сколько локтевых костей в организме здорового человека?
1: 2.
0: Правильно. Уменьшительной формой какого имени является имя Люся?
1: Людмила.
0: Правильно. За национальную сборную какой страны выступает футболист Алексис МакАлистер?
1: Ирландия.
0: Аргентина. Существует ли химический элемент с названием оганенсон?
1: Нет.
0: Существует. Какая физическая величина вычисляется путем деления силы, которая действует перпендикулярно поверхности, на площадь этой поверхности?
1: Давление.
0: Правильно. Сколько букв А в слове «волокитчик»?
1: Ни одной.
0: Правильно. Кто является автором фантастического романа «Остров Крым»?
1: Пусть будет Грин.
0: Аксенов. В каком мультфильме звучала песня со словами «Ты и я такие разные, ты и я такие разные, но горячей дружбой связаны мы с тобой»?
1: Дальше.
0: Это «Голубой щенок», а дальше уже все, у нас время закончилось.
3: 5 из 9 я фиксирую.
0: 5 из 9, хороший вариант. Да. Хороший результат. Спасибо большое, Глеб. Большое вам спасибо, хорошего продолжения дня. А в скором времени мы пригласим второго игрока, проведем второй раунд и узнаем, кто заберет себе последний на этой неделе титул.
4: Наше радио.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, давайте продолжим.
2: Интеллектуалы, откликнитесь. Следующая кодовая фраза будет звучать, понятное дело, так. Откройте рот, скажите «а». Но дышите, не дышите, больше же ничего не скажете.
1: Скажите «а».
2: Скажите «а». Ну, хотите, просто скажите «а».
1: Скажите «а», ну что, откройте рот как-то долго.
2: Да нет, коротенькая фраза на самом деле.
3: Проходите, ну, раздевайтесь.
2: Тихо. Это другую тему будем обсуждать, тогда возьмем такую.
3: Итак, ребята, автор 15-го сообщения «Скажите А» будет вторым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
0: Наша реклама.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
6: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования РЭ. Рынковые платежи от 24.08 по 2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
11: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Неоферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
13: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
0: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
14: Да.
2: Да, ну что за фигня? Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
0: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
15: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
0: 12+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: Продолжаем разыгрывать последний на этой неделе титул «Умника дня». Во втором раунде мы будем играть с Ольгой. Ольга, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Ольга.
3: Добрый вечер.
1: Добрый. Итак, Ольга, ваш соперник Глеб сыграл с результатом 5 из 9. У вас будет Андрей Германович в качестве экзаменатора и помощника, и минута времени. Вы готовы?
2: Да. Поехали.
1: Столицей какого государства является город Аддис-Абеба? Эфиопия. В каком мультфильме прозвучала песня с припевом «А я не хочу, не хочу по расчету, а я по любви хочу»?
3: Летучий корабль.
1: Правильно. Кто является автором повести «Заповедник»?
3: Дальше.
1: Довлатов. Сколько букв «О» в слове «Бродобрей»?
3: Одна.
1: Правильно. Какая физическая величина вычисляется путем деления электрического напряжения на силу тока?
3: Мощность.
1: Сопротивление. Существует ли химический элемент с названием хризолит?
3: Нет.
1: Правильно. За национальную сборную какой страны выступает футболист Ламин Ямаль?
3: Дальше.
1: Испания. Уменьшительной формы какого имени является имя Зина?
3: Зинаида.
1: Правильно. Сколько лучевых костей в организме здорового человека?
3: Две.
1: Правильно.
2: Ну что,
1: мы нарушили Глеба историю. У нас сегодня боевая ничья.
2: Две раза лучевых. Что-то у меня вот сейчас...
1: Лучевых, конечно, две.
2: Мысль.
1: Вправо и влево.
2: Да, извините.
1: Товарищ доктор.
2: Локтевая, лучевая, да. Что-то во мне это сейчас.
1: Вот тут и тут.
2: Да, не, у меня чего-то это в голове. Помутнение в мозгу возникло.
1: Так что поздравляем
2: и Глеба, и Ольгу. Ольга, Андрей Георгиевич, будьте любезны, выделите умникам дня титул. Мы благодарим их за принятое участие. Всем напомню, если завтра вдруг захотите размять серое вещество, а в эфире у нас игры не будет, то можно это сделать просто у себя в смартфоне. Открываете мессенджер, каким пользуетесь, тележкой, Максом, открываете социальную сеть ВКонтакте, где вам удобно. Вбиваете в поиске «Умник дня» и, собственно, подписывайтесь и разминайте серое вещество. Там будет прям вот огромное количество, если вы еще не подписаны, огромное количество вопросиков, на которые можно поотвечать. Ну, так на все выходные, если не зададутся.
1: Да.
2: Вот. Кроме того, в мессенджере Макс можно узнать, что сегодня за день, чем он вошел в историю. Например, в 1838 году, 24 сентября, в устье реки Цемис началось сооружение укрепления, вокруг которого развернулось строительство города Новороссийск. Так что поздравляем. Что еще? А, в 1893 году в Санкт-Петербурге прошло первое соревнование по игре в ножной мяч.
1: Первое. То бишь футбол.
2: Совершенно верно. Ты можешь считать, что это день рождения российского футбола. Кто еще родился в этот день, чем он знаменит, вы можете узнать, ребята, в мессенджере Макс. Напомню, канал называется «Умник дня». Также в тележке, либо в социальной сети ВКонтакте. Находите, подписывайтесь и разминайтесь.
0: Наша реклама.
4: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
0: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
5: Нет предела совершенству, особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10%, совершенно без лимита по сумме на все для отделки и обустройства. Выгоде нет предела, только в Лимана Про.
6: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-1605. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
7: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
8: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
9: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, Андрей Германович, любопытного, есть что-нибудь в окружающей
2: действительности? Нет, ну вот у тебя спрашивают, а в Максе разве нет возможности опросники делать, вот как в тележеньке?
1: В официальных каналах нет. То есть в частных можно и создать частную группу, но ее тогда нельзя найти поиском. Туда можно только пригласить по ссылке. В общем, ребят, пока что не завезли. Я все жду, когда завезут. Но чего-то пока до сих пор.
2: Зато, друзья, вы можете оставлять свои комментарии к нашим замечательным пикториям.
1: О, да.
2: Там можете разыграться по полной. И мы с удовольствием с напарником читаем. Ну, правда, конечно, не оперативно, но раз не недельку мы заглядываем.
1: Сообщество «Пиктория на 10 баллов» в социальной сети ВКонтакте. Для тех, кто не в курсе, мы туда выкладываем пиктории, рассказываю о том, про каких-то людей, чьи имена и фамилии Word, скорее всего, не подчеркивает красным. И, кстати, завтра состоится очередная пиктория.
2: Слезливая?
1: Как многие любят? Нет, не очень слезливая, но такая, знаешь, с легким надрывом. Потому что я люблю как-то брать... ты вот любишь какие-то, знаешь, это «Эй!» что-то.
2: Я на позитиве.
1: Я люблю вот покопаться глубже в человеке. Вот попытаться понять логику поступка, почему так, что вышло, почему... Ну, в общем, как-то люблю вот глубокое погружение в материал.
2: Очень хорошо.
1: Вот так вот и живем, ребята.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается ясная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.
4: Как расшифровывается МУМ?
5: МУМ – мягкий уголок мечты.
4: МУМ – место уюта и мебели.
5: МУМ – мебель удержит мужа дома.
4: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
6: Грязный пуховик, как бывший. Стыдно показывать людям, но почему-то все еще рядом. Пора расстаться с грязью.
7: Стирка пуховиков в MyLaundry за один день 1200 рублей. Вернем чистым, без выяснения отношений.
8: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
0: Записывай. Запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20.

0: Национальная служба новостей представляет. Авторские новости.
1: Здравствуйте. Национальная служба новостей совместно с билетным оператором Кассира.ру представляет обзор самых интересных культурных событий выходных. Культурным гидом НСН сегодня выступил генеральный директор контентного кластера «Кион» Кирилл Тренин. Он рассказал о лидерах новой рок-волны, музыкальных и литературных трендах.
0: Авторские новости.
1: Эпицентр рок-н-ролльной жизни страны переместится в ближайший уикенд на восточные рубежи России. Группа «Звери» выступит в Благовещенске и Хабаровске. Вячеслав Бутусов отправится в Красноярск. Новосибирск. Чиж с компанией порадует фанатов во Владивостоке и Находке. А «Князь» даст панк-рока Петропавловску-Камчатскому. Кирилл Тренин назвал лидеров новой рок-волны и указал на сегодняшние тренды.
2: Современные школьники уже переосмысляют андерграунд нулевых, поэтому запрос на более раннюю музыку, скорее всего, будет только усиливаться за счет ее крафтовости и искренности, идущей в противовес генерированному ритму и сигналов. Безусловно, эти качества присущи новой волне музыкантов, таких как Капса, «Дайте танк», «Хаден Дан» и другие. Они экспериментируют с звучанием и подачей, ища свежий подход к созданию треков, появляющихся на стыке разных жанров.
1: Тренин также выбрал главных рокерш нашего времени.
2: На мой взгляд, Диана Арбенина входит в число главных рок-артистов современной отечественной сцены в целом, как и Зиверт, но уже в категории поп-музыки. Среди других знаковых представительниц рок-направления хочется отметить Жанну Агузарову. Ее уникальный вокал, зарубежный рок сложно представить без Эми Вайнхаус, Дебби Харри из «Блонди» и Бет Гиббонс, солирующий в «Портисхед».
0: Авторские новости.
1: В числе самых популярных театральных постановок выходных, по версии билетных операторов, Петр I в Малом театре, «Чайка» с продолжением Константина Богомолова в театре на Обронной и «Роман» с Максимом Авериным, Александром Домогаровым в театре Российской армии. А в Воронеже увидят Елизавету Боярскую в роли Марины Цветаевой в спектакле «137. Сны о страсти и смерти». А Кирилл Тренин назвал имена новых модных писателей.
2: Я бы посоветовал обратить внимание на роман Настасьи Реньжиной «Бабушка сказала сидеть тихо». Это психологический хоррор. Книга вышла некоторое время назад, но обрела феноменальный успех в этом году и в бумажном, и в цифровых форматах. Дополнительно я бы порекомендовал романы Веры Богдановой «Царствие мне небесное» и Сергея Шаргунова «Попович». Они вошли в список модного чтения на сегодняшний день, потеснив Александра Цыпкина, Виктора Пелевина и Евгения Водолазкина, которые остаются по-прежнему знаковыми авторами.
0: Авторские новости.
1: Новый киновикенд стартует в России уже сегодня. Его главной премьерой станет фантастический боевик «Девятая планета» с Юрой Борисовым. На экраны также выйдет историческая драма Романова «Преданность и предательство». Полную версию культурного гида читайте на сайте nsn.fm. Насыщенных вам выходных.
0: Национальная служба новостей представляет.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, ребята.
2: Добрый вечер, друзья.
1: Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу. Этот час у нас традиционно про вас, про нас и про Горгаз, как мы его называем. Ну, просто мы не придумали название, но общую концепцию эта фраза выражает, что это все как бы про нас с вами.
2: Да, абсолютно верно.
1: Дело в том, ребят, что нет ничего приятнее, чем прийти домой после работы, когда ты уже выполнил все свои социальные функции, и сесть посмотреть какую-нибудь киношку, какой-нибудь сериальчик, просто видосики какие-нибудь посмотреть. Но просто так вот сидеть и смотреть, оно как-то вот, ну...
2: Ох, ты сейчас об опасном начинаешь говорить. Я чувствую, ведешь ты как вкусняшка все это.
1: К тому, что обычно берется для просмотра телевизора.
2: Да-да-да.
1: Поскольку мы с вами уже люди взрослые, сформировавшиеся, у нас у каждого есть, ну, некий набор чего-то любимого, да, вот чтобы мы вот берем, допустим, хочу посмотреть телевизор. Я люблю с чаем. То есть я люблю...
2: То есть что, ты просто с чаем сидишь?
1: А, нет, подожди.
2: С водичкой?
1: Нет, чай.
2: Вот этой.
1: Чай. Чай это целая церемония. То есть заварить его, чтобы это вкусный был чай. Не абы какой, не пакетированный ни в коем случае чай. И, собственно, к чаю.
2: Вот, давай, чаю. Давай, про чай забыли. Давай перейдем ко второй части самого интересного.
1: Мне нравится всякого рода сыр. Мне нравится всякого рода сыр. Сыр с плесенью белый благородный или зеленый благородный.
2: Твердый сорта сыров, наверное.
1: Твердый не очень, я вот как-то побольше по плесневелым. Вот. И вот с виноградику к нему. Ну, то есть вот сыр прям вот идеально для просмотра.
2: Да, а потом ты удивляешься, почему ты вес не сбрасываешь. Виноград и сыр, это же вообще...
1: Я понимаю, почему я не сбрасываю. Все очевидно.
2: Ты знаешь, у меня очень многие годы был такой мацион вечерний. Я пока вот смотрел чего-нибудь, я съедал яблоко, иногда даже два.
1: Так.
2: Но если честно, вот я вечером, я про фрукты. Я не очень люблю. Ну, у меня...
1: Фрукторианец.
2: Фрукторианец, да. У меня жена очень любит как раз, как ты, вот сыр какой-нибудь с виноградиком.
1: Да.
2: А я в этом случае беру только виноградик, какую-нибудь мандаринку, что-нибудь еще. Я очень люблю перед сном похрустеть именно фруктами. Хотя, знаешь, в общем-то, это не очень правильно.
1: Ребят, а что любите вы взять вот под просмотр?
2: Кто напишет семечки?
1: Почему? Может быть, кто-то семки любит. Только какие? Черные, белые?
2: Полосатые. Тыквенные,
1: большие, маленькие.
2: Арбузные.
1: Любопытно знать. Вот, что любите под просмотр себе? Чаек, может быть. Может, бутеров каких-нибудь с колбаской.
2: Пряничек какой-нибудь мятный. Пряничек.
1: Тут вариантов-то
2: да,
1: много.
2: Да, да.
1: Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
0: Наша реклама. В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
3: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В Максидоме пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
0: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

Десятки стран и миллионы потенциальных клиентов. Выход на мировые рынки – это шаг вперед для любого бизнеса. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» дают реальные инструменты поддержки на всех этапах. От участия в выставках до заключения контрактов. 0,15 секунды. Столько нужно искусственному интеллекту, чтобы распознать паспорт на экране смартфона. Больше 100 языков. Документы 235 стран и юрисдикций. Сотни миллионов пользователей по всему миру. Но перед этим нужно решить вопрос. Как подтвердить происхождение и уникальность технологий? И сделать это преимуществом? Один из инструментов – программа «Сделано в России» национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Международные выставки и бизнес-миссии. Маркетинговая поддержка. Выход на маркетплейсы. Все, чтобы

0: проекты.рф и слушайте новую историю успеха в утреннем шоу уже в эту пятницу. Заявите себе. Найти партнеров. Показать свою продукцию миру. Используйте реальные возможности для развития экспорта. Трейлер создан при информационной поддержке национального проекта «Международная кооперация и экспорт». 0+.
1: Наше радио. Не знали.

0: за сценой.
1: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня узнаем, какую старинную песню заново открыла для слушателей Ольга Арефьева, и поговорим о новом релизе группы «Седьмая раса». Ольга Арефьева представила новый сингл «Rose Red Rose». Песня продолжает серию работ артистки, в которой она обращается к старым европейским мелодиям и переосмысливает их в собственной музыкальной манере. Релиз получился символичным. «Rose Red Rose» вышла в день рождения артистки.

Это английская песня 16 века. Ее сейчас знают только в виде детской песенки. Первый куплет поют каноном. А я нашла длинный серьезный вариант ее текста и составила из них свой. И сделала русский перевод. «Роза, мой цветец, ты пойдешь ли под венец?» К сожалению, он пока еще не записан. Держите кулачки, чтобы это получилось. И вообще не трачу времени даром. Я перевела много уже средневековых песен, кантик и разного фольклора на русский язык. Получилось очень красиво. Ждите записи и концертов.

0: ждем новых переводов и релизов от Ольги Арефьевой. А послушать свежий сингл уже можно на всех цифровых платформах. Группа «Седьмая раса» представила новый трек «Покой». Городская романтика и легкая меланхолия соединились в свежем треке. По мнению музыкантов, это идеальное настроение для начала осени. Саша Растич рассказал о треке подробнее, не приукрашивая историю его создания.
1: Ну, каких-то сказочных историй про написание этой песни я сочинять не буду. Я просто написал песню в акустике. Потом мы собрались с ребятами, аранжировали ее, записали демку. Вот, и впоследствии на разных студиях прописали инструменты и свели все это у Николая Баринова, нашего бессменного звукорежиссера студийного. Вот, и получилась такая межсезонная зарисовка о вечном.

0: Новый сингл «Покой» уже можно послушать на любой удобной цифровой площадке. И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наш.ру и в телеграм-канале наши_ru. Снова отправимся за сцену уже завтра. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы у вас спросили, чем любите похрустеть? Под киношку, под сериальчик, вечерком? Ну, после ужина, вот так, что называется, вдогоночку.
2: Ну, а клубнику толченую с молоком и свежим белым хлебом.
1: Ну, где же ее взять-то зимой?
2: Нет, клубника продается. Ну, она, конечно, сейчас такая. Ну,
1: она и цена, сейчас не зима. И вкус. Привет, я кофеман, алкоголь не употребляю и всем советую, поэтому у меня есть любимое сочетание – попкорн и кофе. Всем добра, Дмитрий, рабочий поселок. Кстати, Дим, а попкорн сладкий или соленый? С запахом, ароматом сыра или…
2: А вот ты какой любишь? Я люблю только сладкий, я не люблю соленый.
1: Я люблю соленый, вот, соленый. Вот этот с сыром якобы, ну, там, якобы. От сыра даже намека
2: сам
1: нет.
2: Сам делаешь или готовый покупаешь?
1: В смысле, сам делаешь?
2: Ну, можно в микроволновке делать.
1: Ну, конечно, только сам.
2: А, сам делаешь,
1: вот
2: да?
1: Вот этот, который уже приготовленный, это, ну, нет. Он должен быть горячим, попкорн, ты его ешь.
2: Конечно, с запахом.
1: Да. На всю квартиру потом, к сожалению, невозможно.
2: Кофе, к нему на вечер идеальные фрукты. Сейчас сезон инжира и нектаринов. Нектаринов, я так понимаю. Потом будут мандарины абхазские, семки, если есть, всегда идеальные. Любые, пока не кончатся. Сыры мягкие люблю. И утром.
1: Кстати, да, сейчас инжир хороший пошел. И манго.
2: Привет, манго Маша. Вообще сумасшедший.
1: Обожаю хрустеть под сериал с сухариками из белевской пастилы.
2: Угу. А тебе нравится белевская пастила?
1: Ну, это вкусно. Ну, прям так, чтобы я был каким-то...
2: Потому что для меня это в свое время было разрывом шаблона, потому что я все-таки всегда привык, что пастила это такое некое подобие зефира. Только...
1: Белая зефирка, да. Только, потом, да. Когда узнал, что пастила это не то чуть-чуть,
2: да,
1: было.
2: Да.
1: Я сейчас подсел на эти гофры, гофрированные мягкие вафли. Только они mm-hmm. есть, которые вот такие сэндвичем сделаны, посередине с такой с начинкой. Вот с молочком парочку за обед уминаю и, в принципе, как хорошо интересно. Себя чувствую.
2: У меня он после этого, он меня называет сластью.
1: Они не сладкие, Андрей, они не сладкие.
2: Ой, не знаю. Наш привет. Люблю вечером на кухне за столом перед небольшим телевизором поставить два блюдца. В одно насыпать семечки черных, другое блюдце под шелуху. И пусть она не всегда попадает туда. Главное потом все убрать.
1: Это правда. Главное получать от этого удовольствие.
0: Наша реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
3: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С картой Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тарифы PS3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
9: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
10: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так не удобно все их носить?
11: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
12: Мир. Каждый день в твоих руках. Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
13: Жили Ситирей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Жили Ситирей. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
14: Куда срочно перенести рабочие чаты?
15: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
16: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
17: Подробнее на сайте Bittrex24.ru. 16+.
18: Найти покупателей на мировых рынках. Представить свою продукцию на международных выставках. Получить необходимые документы. Выйти на зарубежные маркетплейсы. И начать поставки. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» помогает российским компаниям на всех этапах. От поиска партнеров до заключения контрактов. Откройте новые возможности для своего бизнеса. Узнайте больше о мерах поддержки на сайте национальныепроекты.рф. 0+.
19: Проще простого.
20: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
21: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И чем похрустеть под кино, под кинчик или под сериальчик, мы у вас спросили.
2: Может, любит под фильм пощелкать большие семечки соленые? Может, целую большую пачку уничтожить?
1: А вы? Чего про мужа-то? Я бедничать нехорошо. У меня целая морозилка мороженого. Только такое мороженое за фильм съедают 12 штук.
2: Ничего себе, 12 штук за фильм. Осторожней. Это, мне кажется, такое...
1: Многовато.
2: Там сахара просто очень много. А наш люблю вечером под сериал погрызть и похрустеть жареной кукурузой. Не путай с попкорном. Любишь жареную кукурузу?
1: Нет.
2: А вареную?
1: Терпеть не могу.
2: Понятно. Вот здесь мы с тобой, знаешь, на удивление, мы не во всем с тобой сходимся. Даже в большинстве случаев не сходимся, но здесь да.
1: Пенные и мясные чипсы, сплошной белок. Ну, и немножечко того, от чего талия увеличивается.
2: Еще пописал, и все нормально. У меня очень разносторонний вкус. По настроению могу и семечки полосатые с солью погрызть, и съесть весь шоколад с торта чародейка. Люблю сметану с медом и с орехами смешать, или мороженое с клубничным ликером.
1: Сластена?
2: Все зависит от настроения и просматриваемого. Жалко, что вы не подписались.
0: Наша реклама.
3: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от .банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
4: Фантастика.
5: Бизнесу быть. .банк.
6: АО .точка. Программа лояльности для клиентов ООО «Банк .точка». Подробности на .com 18+.
7: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства Stenot T4L. Больше технологий и комфорта Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
8: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования. Трая рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимости и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru/16+.
10: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
11: Дорогой, а что это ты напеваешь?
10: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
11: О, нам давно нужна зимняя резина.
10: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
12: Я Пирелли беру в колесо.ру.
13: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
14: Проще простого.
15: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
16: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, ребят, еще про вкусняхи.
2: Кинишку.
1: Покупаю белый хлеб на молоке, нарезаю кубиками, сушу. С чаем просто бомба. А семечки надо запретить на законодательном уровне. Еле слез с них.
2: Да, это вот, да.
1: Под киношкой любим с женой креветоны с пенным, Дмитрий, из Манитобы.
2: Прекрасная эта история. Говорит, купили две бутылки и пакетик семечек.
1: Бутылки так и не открыли, да. Муж приходит с работы, сухариками и чипсами себе, мне приносит мармеладки. Все, какие увидит в магазине. Плачу, не могу отказаться. Полвечера помираю в зале, потом лопаю эти мармеладки. И муж рад, и его чипсы никто, и за его чипсы никто не ругает. Едем в Шереметьево, стоим в пробке, дорогу перекрыли. Муж летит в командировку, надеемся, успеем. Ну, в общем, Настя, успеть вам.
2: Навожу кофе 0,5 кружку с крендельками, с солью или крекер с сыром или зеленью. И играю в танчики.
1: Смотрю киношки редко, но когда получается, это событие. На столе скумбрия, кальмар, орешки и пена.
2: О, скумбрия.
1: Вино, сыр. Алексей, 41 год. Я беру биттер с рыбой из осетровых на бутылочке с лимоном, а жена шампусик с шоколадом. Пишет нам Андрей из Пушкина.
2: И многие пишут про полосатые семечки. Не знаю, почему.
1: Я их не люблю. Ну, вот. Они грубые.
2: О вкусах не спорят.
1: Ну, да, это правда.
2: Спасибо, ребят, за сообщение.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается ясная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
4: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
5: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Более 13 лет ответственной работы. Клиника Муратова. Вы в надежных руках.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Наша реклама.
8: Грандиозное трибьют-шоу «One Vision». Легендарные хиты группы Queen с симфоническим оркестром. 27 сентября, 19.00. ГТРК «Корстон». 6+.
7: Записывай, запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
7: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Министерство финансов анонсировало с 1 октября изменения в семейной ипотеке. Ключевой фактор – дифференциация условий в зависимости от числа детей и региона проживания семьи. Ставки составят от 2 до 12%. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Максимальный срок субсидирования льготной семейной ипотеки в России составит 15 лет. В частности, для семей с 5 и более детьми, где хотя бы одному ребенку на момент заключения договора менее 7 лет – 2% годовых, а максимальная сумма кредита – 10 миллионов рублей. Для семей, где есть хотя бы один ребенок, не достигший 7 лет, 10% годовых и 6 миллионов рублей максимальная сумма кредита. Что касается столичных регионов Москвы с областью и Санкт-Петербурга с Ленобластью, процентные ставки и максимальная сумма кредитов составят 4% годовых и 18 миллионов рублей для семей с 5 и более детьми, для семей с 4 детьми 6% годовых и также 18 миллионов рублей, для семей с одним ребенком 12% и 12 миллионов рублей. Президент Владимир Путин выступил на совещании с правительством. Глава государства подвел итоги голосования на выборах Госдумы очередного созыва. По его мнению, они демонстрируют, что граждане связывают свое будущее с укреплением страны и рассчитывают на достижение всех поставленных государством целей. Путин также призвал правительство к проведению эффективной денежно-кредитной политики, без которой невозможно укрепление обороноспособности государства. В Госдуме появятся два новых комитета по цифровому развитию и искусственному интеллекту, а также по уголовному и административному законодательству. Об этом сообщил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. «Единая Россия» предложила сохранить за Вячеславом Володиным должность председателя Госдумы нового созыва. Его кандидатуру поддержал Владимир Путин, сообщил Медведев. Бюджет фонда обязательного медицинского страхования на 27-29 годы позволит добавить в систему ОМС отдельные методы высокотехнологичной медпомощи, сообщили в Министерстве здравоохранения. Увеличение субвенций позволяет не только нарастить объемы медуслуг, но и перевести в систему ОМС отдельные методы высокотехнологичной медпомощи, которые ранее не входили в базовую программу. Это существенно повышает доступность сложных видов лечения вне зависимости от региона проживания, подчеркнули в ведомстве. Киностудия «Союзмультфильм» совместно с разработчиком КБ Продакшн выпустила мобильную развивающую игру «Оранжевая корова. Стоматология» для детей от 3 до 6 лет. Игра создана по мотивам популярного мультсериала «Оранжевая корова». Она в игровой форме знакомит дошкольников с профессией стоматолога, правилами ухода за зубами и основами гигиены полости рта. Игровой процесс построен по принципу настоящего стоматологического приема. В игре представлены 9 персонажей «Оранжевой коровы», в том числе Бо, Зо, Муся и Медведь Михаил. Популярный канал «Радио.НС». Проникло все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, ребята.
2: Добрый вечер, друзья. «10-бальное шоу» выходит на финишную прямую.
1: Да, в финальный час короли вечернего радиоэфира проживают в ваших радиоприемниках. Надеемся, что день у вас прошел хорошо, движется к логическому завершению. Вы уже отработали, едете счастливы или, может быть, уже приехали. Вот то, что мы в прошлом часе обсуждали, у вас уже где-то приготовлено.
2: Да вон тут уже пишут, а мы с другом Мариком на даче, я пассажиром сижу, подтягиваю пену.
1: А что думает по этому поводу Марик?
2: Мне тоже интересно.
1: Будь я Мариком, я бы...
2: Вот терпеть не мог этот, когда ты кого-то везешь, а вот человек рядом с тобой, ну ты дождись меня, поступи по-товарищески. Мы сейчас приедем куда-то, распакуемся.
1: Золотые слова.
2: А вот это вот ты сидишь, в одно жало давишь, а я сижу, слюной давлюсь.
1: Ну не то, что слюной давлюсь, ну как ты знаешь...
2: Ну не по-товарищески.
1: Ребята, в скором времени вернемся, предложим вам что-нибудь пообсуждать или новости какие-нибудь найдем.
0: Наша реклама. Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
3: Грандиозное трибьют-шоу One Vision. Легендарные хиты группы Queen с симфоническим оркестром. 27 сентября, 19:00. ГТРК Корстон. 6+.
4: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: очередной раз чиновников. И, как я понимаю, медвежий патруль закончил свое существование. Это была подводка к довольно короткой новости. Дело все в том, что в Воронеже чиновники ввели ИИ-патруль. И называется система «Дозор». Она катается по городу и фотографирует всякие пакости. Ну, например, мусор валяется или граффити кто-то там на стене нарисовал. В общем, любые нарушения...
1: То, чего не должно быть.
0: Да, то, чего не должно быть. Но вот это замечательное, вот этот искусственный интеллект «Дозор», он, когда попытался найти конкретных нарушителей, он их не нашел. Ну, не нашел ничего лучше, чем выписать штрафы районным управам и мэрии. И причем эти штрафы уже выписаны на, ну, насколько, если верить информации, на 2 миллиона рублей. И теперь чиновники пытаются оспорить эти штрафы в суде.
1: Не, ну а как? Ну вы обязаны, ваши обязанности входят следить.
0: Ну, вот медведи, в общем, этот дозор не поймал, который...
1: Кстати, прессовали граффити. Говорят, у нас где-то вот Сибирь, там прямо какое-то нашествие косолапых. В этом году то ли шишка не уродилась кедровая, то ли еще чего-то. Они недостаточно зажировали за летний период и, говорят, ломятся к жилищам людей. Соответственно, это страшно, опасно, да. И, собственно, вот, ребят,
0: если... Голодный мишка — это очень страшный
1: зверь. Который не зажировал к зиме, да. как надо. В общем, ребят, мы вам там как-то, не знаю, ну, держитесь. Хотя глупо сказать, держитесь, ну...
0: Ну, не водить же медвежий патруль.
1: А с другой стороны, ну что, не поедем же мы вот сейчас на все не бросим службы?
0: Не, ну, думаю, что должны быть какие-то службы контроля, которые помогут медведям
1: зажироваться.
0: Чиновники,
1: там же есть чиновники!
2: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Хочешь, Андрей Германович, новость?
2: Ну, давай твою, потому что у меня прямо новость.
1: Я тоже начну с какой-то с эпиграфа.
2: Да, давай.
1: Корней Иванович Чуковский. А в жаркой Африке, что там?
2: Я Высоцкого помню.
1: В черной Африке, на черном Лим-Попо. В общем, там, ребят, какая-то началась дичь.
2: Прекрасный Гип-Попо.
1: Дело в том, что сначала в одной стране, где-то в Демократической Республике Конго, а впоследствии в Замбии, в Танзании, в Мозамбике, в Анголе, в Малави, в Кении, чуть ли не по всей Центральной Африке, начало распространяться... Я не знаю даже, как это... Короче, смотрите, какая штука. Дело в том, что африканские народы, ну, вот коренные африканские народы, они очень люди религиозные. Причем религиозные не в нашем понимании, да, они не принадлежат там какой-то конфессии магометанству или христианству. У них своя религия. Вот они верят в духов.
2: Ну, языческие у них в основном.
1: Совершенно верно. Религии, совершенно. Да. Те самые первобытные религии, про которые многие писали. И вот у них там шаманы, колдуны, и там сейчас... вспыхнула волна поверий о том, что есть колдуны, которые могут подойти к человеку, похлопать его по плечу или к мужчине и украсть или уменьшить его мужское, собственно, символ мужественности.
2: Какой-то то есть, подожди,
1: ладно, украсть. Ну, как бы
2: украсть
1: это...
2: вряд ли.
1: Уменьшить.
2: Это же...
1: На пару сантиметров, типа, опа! Опа! А сантиметрика-то и нету.
2: Нужно один хлопок, один сантиметр.
1: Я
2: или
1: не
2: как
1: знаю,
2: там идет?
1: Брат. Я не знаю. Дело в том, что там реально сейчас люди страдают, невиновные, которые просто... Вот идет человек, кому-то не понравилось, и кто-то появляется, какой-то провокатор. Держите!
2: Колдун, у меня уменьшился!
1: Было 18, стало 13! Хватайте его, граждане!
2: А на самом деле так и было.
1: Я не знаю.
2: Нет, я про 13.
1: Это как бы шутки шутками, но там человеческие жертвы. И тут же, что называется, новость вдогонку. Дело в том, что в Ботсване задержали зимбабвийца, у которого была полная сумка, извините, их. Полиция сначала говорит, значит, собственно, не слухи это были про неких колдунов, которые похищают.
2: Вот он и отобрал это все.
1: Мужские, да. Короче, устроили экспертизу, оказалось, муляжи. Используемые исключительно в ритуальных целях. Но можете представить, вот на секундочку, этих полицейских, которые слышали про вот эти вот беспорядки.
2: Слушай, напарник, я боюсь, что после этой новости будет еще у наших граждан еще одна фобия.
1: Не дай
2: тебя
1: бог,
2: в метро похлопали по плечу, и все.
0: Наша реклама.
3: За спасибо, я куплю за бонусы, спасибо, в отпуск я поеду, за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо, билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы spasibosberbank.ru в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
5: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
7: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
10: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
11: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран.
10: Не на t2.ru.
11: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7.

0: стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru/16+.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, у меня тоже еще есть одна новость из серии «Интриги, скандалы, расследования». Подводки, ребята, к ней не будет, но новость, конечно, очень странная. Дело все в том, что москвичка похитила друга мужа. Ты представляешь, что это такое?
2: Чтобы они
1: знаешь, что? Нет. Чтобы заставить друга мужа перестать дружить с ее мужем. Понятно, да, ступенька? То есть они, видимо, там дружили, ей этот друг не нравился, и она его похитила, чтобы он не общался с ее мужем.
2: А почему с мужем нельзя было поговорить?
1: Трудно сказать. Но, в общем, там была целая преступная махинация.
2: Детективная история?
1: Абсолютно. Один заманил этого мужика в квартиру где-то на Тверской.
2: Мужик, я думаю, что там лет 20 с небольшим.
1: Не могу сказать.
2: Вряд ли это 50-летний мужик, который...
1: Все может быть, знаешь, седина бороду без... в ребро. В общем, его заперли в этой квартире. А потом приехал организатор с подельниками, мужика удерживает, пока он не согласился прекратить дружбу. Вот, в итоге он согласился прекратить, а дальше всех задержали, и теперь, естественно, теперь им всем грозит уголовная ответственность, да, за удержание.
2: Я не могу понять, а почему нельзя было поговорить с мужем, сказать, слушай, дорогой, мне кажется, ты очень много уделяешь времени своему другу и крайне мало уделяешь времени мне. Если дело пойдет так дальше, мы пойдем с тобой в ЗАГС и просто разведемся.
1: Ну, видишь,
2: что-то
1: было в голове другое.
2: Может, они не просто друзья были?
1: Это мы не знаем.
2: Да.
0: Наше радио.

0: и Андрей Ломанов. Шоу 10 баллов на нашем радио.
1: Кстати, напарник, у тебя на следующую осень какие планы?
2: У меня на следующую осень? У меня на этот еще нет планов, а ты говоришь про следующую.
1: Я тут с Сережей Бабунцом переписывался.
3: Да, ты мне говорил, да. Он говорит, приезжайте в следующем году в Минводы, покатаемся на мотоциклах, тут мотоциклы найдем, вы только приедете.
2: Сереж, приедем, спасибо большое за приглашение. Наверняка это нас, ну, может,
3: передадут.
2: Вот. Да. Постараемся приехать с большим удовольствием. Тем более давно не виделись.
1: Вообще-то да. И, тем более есть тема на мотоциклах покататься.
2: Да, да еще не на своих.
1: А вот это, кстати, я об этом не думал.
2: И вот и подумай об этом. Ну, я думаю, что Сережа нам хорошую технику подберет, если мы поедем туда.
1: Вообще даже не сомневаюсь. Вот.
2: А вообще, конечно, там прекрасные для мотоциклистов места, потому что и серпантины, и грунтовые дороги интересные есть. И виды потрясающие. То, что из машины ты не видишь, на мотоцикле ты все твое.
1: Да. Давайте-ка, Андрей Геннадьевич, закроем мечтательные аппараты и отправимся в наше сказочное ЗамКадье.
2: Давай. Я не против. На самом-то деле там прекрасная погода должна закончиться. Надо ехать.
1: Традиционно всех обнимаем, некоторых даже целуем. И завтра услышимся, как обычно, после обеда в 10-бальном шоу. Придем, будем нести разумное, доброе, вечное. На сегодня все, ребята, расходимся.
2: Давайте, ребята, пока. До завтра.
0: Наше радио.

0: Ваша погода.
1: Завтра в Казани ожидается ясная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Грязный пуховик, как бывший. Стыдно показывать людям, но почему-то все еще рядом. Пора расстаться с грязью.
3: Стирка пуховиков в MyLaundry за один день 1200 рублей. Вернем чистым, без выяснения отношений.
4: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
5: Нужна в баню печь? Звони в Темир-печь. Темир-печь предлагает банные печи собственного производства в селе Кощаково Пестричинского района. Звони 843-240-37-40. 843-240-37-40.
6: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
8: Наша.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Правительство одобрило проект бюджета России на будущий год и на плановый трехлетний период, сообщила пресс-служба Кабинета министров. Ключевые приоритеты проекта бюджета – выполнение социальных обязательств перед гражданами, поддержка семей с детьми, обеспечение обороны и безопасности, помощь участникам спецоперации и их близким, достижение национальных целей, включая обеспечение технологического лидерства. Доходы федерального бюджета в будущем году составят 43,3 триллиона рублей, расходы запланированы на уровне 48,8 триллиона. Сообщил ранее премьер-министр Михаил Мишустин. В результате дефицит бюджета составит 2,2% валового внутреннего продукта по итогам следующего года. Исторически низкий уровень безработицы остается ограничителем для российской экономики. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников, представляя в правительстве прогноз социально-экономического развития на будущий год и на плановый трехлетний период. Он предупредил, что нынешние риски могут приводить к временным отклонениям от прогнозной траектории роста. По словам Решетникова, политику в экономике необходимо сосредоточить на повышении ее гибкости и устойчивости, а также перезапуске инвестиционного цикла. Французская актриса, певица и писательница Марина Влади, вдова Владимира Высоцкого, умерла в возрасте 88 лет. Об этом сообщили французские СМИ со ссылкой на ее родных. Марина Влади, урожденная Екатерина Марина Полякова-Байдарова, дочь русских эмигрантов, которые бежали во Францию от революции 17 года. Для российской аудитории Влади прежде всего известна как последняя жена поэта и актера Владимира Высоцкого. Она посвятила их отношениям книгу «Владимир» или «Прерванный полет». За карьеру актриса снялась в десятках фильмов, стала лауреатом премии Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль в 1963 году, заработав в картине «Супружеская жизнь». Китай в ближайшие дни направит больших панд Пин-Пин и Фушуан в США в качестве символа дружбы. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с американским президентом Дональдом Трампом. Си Цзиньпин отметил, что осуществление великого возрождения китайской нации, возвращение Америки былого величия могут двигаться совместно и призвал укреплять дружбу между странами с целью строить лучший мир вместе. Спортивный арбитражный суд получил апелляцию от российского фигуриста Марка Кондратюка на решение Международного союза конькобежцев отозвать его нейтральный статус, сообщила пресс-служба инстанции. Кроме того, КАС получил апелляцию Александра Степанова и Ивана Букина на отказ с предоставлением нейтрального статуса. При этом в суде сообщили, что обращение от Камилы Валиевой пока не поступало. ИСУ в конце августа изменил правила допуска спортсменов из России и Белоруссии к участию в серии Гран-при. Согласно обновленному регламенту, фигуристам из этих стран, обладающим нейтральным статусом, необходимо выполнить дополнительные условия для включения в список запасных. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: жить.
1: Наша реклама.
2: Холода не за горами, а значит, всем захочется теплых опций, комфортных поездок и жарких выгод на Хавейл и Чанган. Сейчас самое время заглянуть в диалог авто, выбрать авто своей мечты с максимальной выгодой и наслаждаться комфортом. Хавейл и Чанган уже ждут вас в диалог авто на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Не оферта.
3: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20.

0: Наша реклама.
1: Жили Ситирей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Жили Ситирей. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Трейдин и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Жили и на сайте geely-motors.com.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
5: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
6: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
7: Дорогой, а что это ты напиваешь?
6: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
7: О, нам давно нужна зимняя резина.
6: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
8: Я Пирелли беру в колесо.ру.
9: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
10: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается ясная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Наша реклама.
4: Как расшифровывается МУМ?
5: МУМ – мягкий уголок мечты.
4: МУМ – место уюта и мебели.
5: МУМ – мебель удержит мужа дома.
4: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
6: Ищите уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в тренде.
6: Тренди.рф.
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
0: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
0: Наше. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Правительство и Министерство финансов объявили основные параметры проекта федерального бюджета на будущий год и плановый трехлетний период. Согласно одобренному документу, расходы на 2027 год планируются в размере 48,8 триллиона рублей. Доходы на уровне 43,3 триллиона, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Таким образом, дефицит на следующий год закладывается на уровне 5,5 триллионов рублей или 2,2% валового внутреннего продукта. За пределами будущего года озвучена прогнозная цифра 48,4 триллиона рублей доходов в 2029 году. Бюджетный баланс в проекте на будущий год удалось обеспечить в том числе через расширение пятиступенчатой шкалы НДФЛ со ставками до 22% на пассивные нетрудовые доходы и консолидации расходов в определенных частях бюджета. Президент Владимир Путин выступил на совещании с правительством. Глава государства подвел итоги голосования на выборах Госдумы очередного созыва. По его мнению, они демонстрируют, что граждане связывают свое будущее с укреплением страны и рассчитывают на достижение всех поставленных государством целей. Путин также призвал правительство к проведению эффективной денежно-кредитной политики, без которой невозможно укрепление обороноспособности государства. Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин завершили переговоры в формате тет-а-тет в Белом доме, после чего стороны продолжили встречу в составе делегации. Президент США заявил, что переговоры с глазу на глаз прошли отлично. В свою очередь, председатель Китая выразил готовность работать с главой Белого дома, чтобы вести большой корабль китайско-американских отношений по устойчивому и долгосрочному пути. По словам Си Цзиньпина, Китай и США смогут преодолеть ловушку Фукидида. Это выражение описывает концепцию, когда новая держава, которая быстро усиливается, начинает угрожать позициям доминирующей настоящей момент страны. Из-за этого возрастает риск конфликта между ними. Си Цзиньпин объявил, что Китай в ближайшие дни отправит двух пан США в качестве жеста доброй воли. Это вызвало у Трампа улыбку. Марина Влади, французская актриса, певица и писательница, последняя жена Владимира Высоцкого, умерла в возрасте 88 лет. Влади известна по ролям в фильмах Марко Феррери «Супружеская постель», за которую она получила премию «Лучшая актриса» на Каннском фестивале в 1963 году. И Жана Люка Годара «Две или три вещи, которые я знаю о ней». Марина Влади, урожденная Екатерина Марина Полякова-Байдарова, дочь русских эмигрантов, которые бежали во Францию от революции 1917 года. Показ спектакля Антона Федорова «Дон Кихот» в Государственном театре «Нации» сегодня проходит без изменений, сообщили в пресс-службе культурного учреждения. Главную роль в постановке исполняет Тимофей Трибунцев, который почувствовал себя плохо перед показом, и за боли в спине ему вызвали скорую помощь. От госпитализации 53-летний актер отказался, уточнили в театре. Сейчас с Тимофеем все в порядке. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Грязный пуховик, как бывший. Стыдно показывать людям, но почему-то все еще рядом. Пора расстаться с грязью.
2: Стирка пуховиков в MyLaundry за один день 1200 рублей. Вернем чистым, без выяснения отношений.
0: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20.
0: Наше радио.

0: наша реклама.
1: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифры при поддержке правительства России. Подробнее на сайте форум «Цифровые решения.рф». Социальная реклама о национальной приоритете. ИН 974-7633. Возрастное ограничение 12+.
2: Самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка. Наше радио всегда с тобой, всегда рядом.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается ясная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Изменения в программе семейной ипотеки вступят в силу с 1 октября. Их анонсировало сегодня Министерство финансов. Ключевая составляющая – дифференциация условий в зависимости от числа детей и региона проживания семьи. Ставки составят от 2 до 12%. Максимальный срок субсидирования льготной семейной ипотеки – 15 лет. По информации ведомства, это сделает семейную ипотеку более адресной и демографически ориентированной программой. Одни условия действуют на всей территории России и отдельно в 4 столичных регионах – Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской области. Условия по льготной ипотеке на строительство частного дома останутся на уровне ставки 6%. Министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси обсудили провокации Украины в отношении Запорожской атомной электростанции. Об этом говорит в сообщении российского дипведомства по итогам встречи на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Они также обсудили удары Израиля и США по мирным ядерным объектам Ирана, которые поставлены под гарантии МАГАТЭ. В ходе встречи также обсуждались основные аспекты взаимодействия России с агентством. Стороны затронули другие вопросы повестки ООН, представляющие взаимный интерес. Все бюджетные места в педагогических вузах по итогам кампании нынешнего года заполнены. Приемная кампания завершилась с положительной динамикой, заявил замдиректора департамента кадровой политики Минпросвещения Сергей Антонов. Конкурс на место вырос по сравнению с прошлым годом. Всего было выделено 37 514 бюджетных мест по педагогическим направлениям. Средний балл единого госэкзамена поступивших на бюджет составил 72,8. На одно бюджетное место было подано в среднем 15 заявлений, при этом в прошлом году их было 12. По особой квоте в педагогические вузы принято около 1500 человек, по отдельной свыше 2500. Министр культуры Ольга Любимова дала старт приему заявок на 7-й всероссийский конкурс «СМИ. Культура. Слово» на полях 12-го Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. Конкурс направлен на распространение современных эффективных подходов к освещению культурных инициатив страны. Принять участие в нем могут представители СМИ, индивидуальные журналисты, блогеры, создатели сетевых медиапроектов, агентства и некоммерческие организации, а также пресс-службы органов исполнительной власти в сфере культуры в регионах. Киногероем, который точнее всех воплотил национальный характер на экране, назван Данила Багров, герой Сергея Бодрова-младшего из фильма «Брат и брат 2» режиссера Сергея Балабанова. Об этом сообщил генеральный директор «Газпром медиахолдинга» Александр Жаров, ссылаясь на результаты опроса. Именно в образе Багрова респонденты, по его словам, увидели сочетание трех ключевых черт – справедливости, стойкости и широты души. Участники опроса назвали персонажа Бодрова-младшего героем, который точно отражает свое время и остается понятным сегодня. Популярный канал «Радио.ру» КНСН проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью. Фонотека на нашем радио.
2: Пу-пу-пу. Друзья, официально зафиксирована самая релизная неделя года. И я очень удачно на нее заболел. В последний эфир сентября я хотел включить 23 новинки. Вау, это хотел. А вообще претендентов было под 100. Поэтому на раскачку сегодня времени нет. Давайте сразу к лотам, чтобы показать, рассказать и сыграть побольше. Андрей Куренков, наше радио «Топор».
0: Слушайте фонотеку, и вы узнаете,
3: как слону дробина, можно ли переехать грудь колесом, сколько граммов в параллелограмме и сколько пипетов должны быть параллельны, чтобы получился один параллелепипед.
0: Фонотека на нашем радио.
2: Павел Кашин выпустил второй в 26-м году альбом. А то и третий, если считать лайв. Рабочие названия «Золото и бетон», «Век женщины» в итоге трансформировались в «Жар-птицу». 7 новых песен, обложка сделана в ИИ, которому Павел неравнодушен, и все свои клипы теперь делает там. Но песни вроде бы пока что пишет самостоятельно. Да и зачем тут ИИ при таких-то объемах релизов? Цитируя Шевчука, «Мне не до сна, изо рта лезут ноты».
4: Все говорят, глобальное потепление, истребление краснокнижных птиц.

0: грустная получилась пластинка. Старость, глобальное офигение, да и век женщины недолог. Еще и проблемы навалились то с музыкой, то с бизнесом.
1: Я вот полтора месяца, я думал, что это беда и депрессия. А когда я вышел из четырех бед по очереди, четыре беды свалилось, я понял, что все не так уж плохо. Сначала в моем клубе, спортивный клуб, где я открыл сначала внутри, пошли трения, потом из-за снаружи соседи сказали, что у меня там бордели, стриптиз и бар. Они притащили меня на телепередачу, где выяснили, что нет, там только нет вот стриптиза, да, и женщин, продающих себе. Ну и алкоголя там тоже нет, и музыка ночью не играет. И потом мне пришлось расстаться с половиной своей группы и набирать новых ребят. Но это как вот у Биг Бедера любовь длится 3 года, так же и работа чаще всего длится 3 года. Ну это нужно принимать как данность, потому что все-таки назревают какие-то нервные моменты, и как бы ты не любил общую музыку. Особенно если есть, появляется в группе клановость и дружба, антидружба, то обязательно это должно взорваться. Я даже как-то я понял, что жизнь обновилась, и я в депрессии начинял красивых песен, сочинял. Правда, там всем достается от меня.
0: Кажется, при таком наборе забот должно быть совсем не до творчества. Но Кашин умело их преобразует в песни, и не как жар-птица, но как птица Феникс снова и снова восстает из пепла. Пока мы слушаем эту пластинку, на студии готовы еще 5 новых песен, которые войдут уже в следующий альбом. Интересно, до конца года успеет? Хорошо, что устает пока только лирический герой, но не сам Павел. Павел Кашин. Устал.

0: а могла выпустить совершенно другой номер. Он выходит завтра, но уже под вывеской «Афинаж». Почему так, объяснит Сергей Шиляев.
1: Многие слушатели знают, что помимо «Афинажа» у нас с Иваном Калининым есть еще один проект «Хулиганский и отвязный быдлоцикл», где мы вообще почти ничем себя не сдерживаем. Правда, в последнее время пришлось, скрипя сердце, сделать ребрендинг, ради жирных корпоративов исключить ненормативную лексику и даже переименоваться в БЦ. Но сейчас речь не об этом. Короче, песню «Отличник» изначально мы планировали делать для нового альбома «Быдлоцикла». Однако после первых набросков ее тупо стало жалко для пока еще столь андеграундного проекта. И показав набросок нескольким друзьям, мы поняли, никто ее с «Быдлоциклом» не ассоциирует. Песня вполне органично вольется в репертуар основной группы. Казалось бы, ну и хорошо. Но затем «Отличник» еще раз едва не стал объектом экспериментов. Меня давно преследует желание сделать такую песню, чтобы в ней, как в самом начале нашего пути, звучало только голос, акустика, бас и баян, ну еще барабаны. Но никаких гитар, синтезаторов, оркестров, хоров. И вот таким образчиком минимализма по «Афинажу» чуть не стал «Отличник». Хорошо, что мы вовремя одумались и поняли хитовый потенциал песни, пригласили крутых бэк-вокалисток и сделали песню в стиле русский брит-поп.
0: Остальные подробности в чартовой дюжине, а пока просто премьера. «Афинаж. Отличник».

0: «Дискотека» на нашем радио.
1: Группа Good Times на этой неделе выпускает новый альбом. Познакомим вас с ним в специальном уикенде на нашем радио и немного в «Чартовой дюжине». А еще в «Чартовой дюжине» мы расскажем про новый мини-альбом операции «Пластилин». Но так как специального уикенда не будет, то сделаем премьеру в «Фанатеке». Толя Царев сразу обо всем.
2: Мы выпускаем новый альбом, который получил название «Радости». Он будет состоять из двух частей. Каждая часть — это отдельная EP. Осенью 26 года выходит первая часть, и весной 27 года выйдет вторая. Лирический герой альбома — это обычный человек, который утонул в думскроллинге, в тревоге, в мелкой бесполезной суете. Мне кажется, это состояние многих из нас сейчас. Человек этот не знает уже ни чего он хочет, ни куда идет, ни что будет дальше. И в какой-то момент он теряет себя, теряет надежду, теряет веру. И здесь, как в песне «Радости», он вдруг встречает ангела в образе простого таксиста, который рассказывает ему о настоящей радости. За последние 6 лет я прошел путь от полного внутреннего краха и глубокой депрессии до вот состояния какой-то тихой, сокровенной радости, которая не ломается от внешних обстоятельств. Просто свет внутри. И я бы хотел поделиться этим. Возможно, сейчас кто-то проходит такой же путь, и кому-то эти песни, возможно, станут опорой.

собой. Оставим главный сингл альбома и его развязку «Радость» чартовой дюжине, а мы запремьерим другой трек с альбома, который вряд ли доберется до эфиров и хит-парадов. Операция «Пластилин», «Эфиралган».

0: Поэтому и название вчетвером. Сергей Хомяков.
1: Это последняя песня, записанная вместе с нашим гитаристом Олегом Барановым. Олег очень скрупулезный гитарист. Однажды мы записывали еще не придуманную песню. И так получилось, что Олег был вынужден уехать и оставил нам импровизацию, записанную под метроном. Мы все сделали, но у Олега поменяли местами все ноты. Остался только звук. Самое главное было непонятно, возможно ли теперь это сыграть. Олег вернулся, слушает. Говорит, а на гитаре кто играет? Ты? Что-то я не узнаю. Так ты же без барабанов писал. О, какой я молодец. И на следующий день все выучил. То ли не заметил, то ли виду не подал.

0: Отдельно отметим, что большую роль в релизе сыграл пятый, незримо присутствующий человек. Это участник-основатель группы «Иван Купала» Алексей Румянцев. Именно ему принадлежит идея релиза, название, компиляции и обложки. Алексей, спасибо за музыкальный альтруизм. А нет, есть еще один человек в этом альбоме.
1: Песня «Роберт Иванов» записана по ковидной технологии. Каждый отдельно у себя дома. Роберт Иванов был вымышленным персонажем. Но однажды нам написал настоящий Роберт Иванов. И похвалил. Это вдвойне приятно. Спасибо.
0: Спорт. Роберт Иванов.

0: «Дискотека» на нашем радио.
1: В плейлисте Венкова пополнение. «Любовь» – песня о внутренней опоре в тревожные времена. Музыкальный эксперимент от привычного инди-рока к электронной хаус-эстетике. Плавные меланхоличные куплеты сталкиваются с динамичным припевом, выражая контраст между давлением реальности и светлым чувством, которое дает силы жить. Кстати, экспериментов при работе над треком было куда больше.
2: Новый трек «Любовь» я спродюсировал полностью сам, и с помощью интернета я начал для себя открывать и постигать технические аспекты звукозаписи, потому что творческие аспекты я в целом для себя открыл и понял, как они устроены. Но с точки зрения продакшена я всегда немножко проседал, и сейчас мне стало интересно самому заняться этим вопросом. Ну и я изучил, что такое сайдчейн, что такое лейеринг, что такое сатурация. На мой взгляд, для первого раза получилось достаточно неплохо, и этот трек, он один из завершающих в грядущем альбоме, который выйдет в октябре. Этот трек про опору, и мне кажется, мне удалось здесь поймать соответствие формы и содержания, что, собственно, я считаю главным в творчестве.
1: Никите удачи, новые знания никогда не бывают лишними. Я надеюсь, прозвучавшая там выше сатурация все же в каком-то музыкальном значении, а не в медицинском, не дай бог. Ждем альбом. Плейлист Венкова. Любовь.

0: Ваша реклама. Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
1: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
2: В самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка, наше радио всегда с тобой, всегда рядом.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
2: Фанатека на нашем радио.
3: Я не знаю, когда в своей бурной жизни Глеб Викторов находит время для творчества, но у группы «Три дня дождя» вышел новый альбом. Называется он «У» или не так? Называется он «У» часть первая. Есть еще один вариант для вас, Глеб. У шлепок первый. В своем телеграме артист оставил комментарий, откуда мы узнаем, что У – это в честь книги 99-го года Эрленда Лу, которую Глеб увидел на заправке в Финляндии, хотя в оригинале она Л, что же увидел на заправке Глеб. В общем, придумано было это название для альбома еще в 2019-м. Хаски тогда опередил Глеба и успел назвать также свой мини-альбом. Но идея так и сидела все эти годы в голове Глеба, не давая покоя. Получилось 22 песни, и изначально не планировалось делить их на две части. Получилось само собой. Или, скорее, захотелось сыграть в каламбур с «У-частью». Сейчас вышла первая «У-часть» — это момент «До». Когда все начинается, музыка громче, ночь длиннее, впереди еще ничего не случилось, и кажется, что может случиться вообще все. Когда выйдет момент после, хотя это уже заявлено, в случае с Глебом, я бы сказал, что неизвестно. Но музыкант сообщает, что, цитата, «первую надо распробовать, а вторую пережить».

Первые же звуки пластинки сообщают нам о том, что песни были созданы без участия ИИ. Видимо, теперь это будет знаком качества, сродни без ГМО на упаковке продуктов. Альбом изобилуют фитами, Брутто, Лирик, Хофманита, Пирокинезис и другие молодежные герои. Рейв-рэп – что-то, что и сам музыкант не понимает, к какому стилю отнести. Наверное, это самый клевый альбом, который я мог бы сейчас сделать. Без игры в больших артистов, без попытки казаться ебнутее, чем я есть. «Три дня дождя» и «Пирокинезис». Магазин.

0: Дискотека на нашем радио.
1: Питерские инди-панки «Шоколадный торт» выпустили 6-й по счету альбом «Где твое чувство прекрасного?». В центре пластинки – интернационализм и мир без границ. От питерских окраин до берегов Шпрее, от французского шансона до британских трибун и сербских просторов. 12 песен о любви на расстоянии и умении замечать красоту в мелочах. С одной стороны, альбом получился очень личным. Лидер команды Ник сразу в нескольких номерах представляет себя гражданином мира, рассказывает о жизни в Сербии и даже подтверждает одной из песен, что он выучил местный язык. Предается воспоминаниям прошлых лет, много поет про Питер. С другой стороны, эту пластинку может примерить на себя плюс-минус любой современный молодой человек, где бы он ни находился. И я уверен, что большинство мыслей и мнений совпадут. Где-то эта песня с протестом, где-то с легкой меланхолией, но с неизменно жизнеутверждающим взглядом в будущее.

0: Отличная пластинка с гармониями, приличным вокалом и внятными текстами. Это то, как должна звучать актуальная панк-музыка сегодня, когда людям есть что сказать. Надеюсь, ребята все-таки добьются широкой известности. В эфир трек «Ребус. Берлинская стена». Название вроде бы конкретно описывает смысл, но все ли так однозначно?
1: Мне очень нравится история Берлинской стены. Ну, точнее как, понятно, что это большая трагедия, она не может нравиться. Нравится мне скорее ее падение, как достаточно простой и яркий символ. Разрушилась стена, разделяющая, по сути, родных людей. Тогда эта стена была буквальной, но в нашем мире и сейчас полно таких метафорических стен. Провожу ли я какие-то параллели? Не знаю. А вы о чем подумали?
0: Спасибо, Ник. А теперь, собственно, песня. Слушаем и думаем. «Шоколадный торт. Берлинская стена».

0: «Ипотека» на нашем радио.
1: Слушайте, у нас заканчивается эфирное время, но есть еще несколько новинок, которые хотелось бы представить. Поэтому, кому интересно, в полночь на 25 сентября на сайте нашего радио выйдет расширенная версия этого выпуска «Фонотеки». И кто хочет продолжения, приходите туда. А у нас в эфире финальный номер. На прошлой неделе получили сразу две неожиданных новости от Вячеслава Бутусова. Во-первых, вместе с группой «Орден Славы» он зачем-то переписал сразу половину недавнего альбома «Мертвец». А во-вторых, организовал новый проект «Бутусов Сологуб». Хотя как новый? Виктор Сологуб – это музыкант группы «Дедушки», с которого Вячеслава выходил четверть века назад совместный диск «Элизабарра Тор», откуда вы хорошо знаете как минимум песню «Настасьи».

2017 году музыканты объединялись еще раз и провели несколько студийных сессий для второго альбома, но по неизвестным причинам материал лег на полку и не выпущен до сих пор. Только лишь версия военной песни «Темная ночь», сделанная как раз Сологубом, выходила в 2020 году. А теперь новый проект. Мы пока не знаем никаких подробностей и планов музыкантов, но уже готов первый сингл «Персидский узор». Его и оценим. На сегодня наконец-то все. Спасибо Сереже XBB Марченкову, написавшему в этот раз прям целый сценарий выпуска. Я болел, хворал, снимался в подкастах и уже почти готов был отменить эфир, но на такой-то неделе этого никак нельзя было допустить. Сережа не допустил. А там и я разошелся. Спасибо за внимание. Мы в сезоне. Фонотека по четвергам в эфире. Хорошей музыки должно быть много. Пока. Бутусов Сологуб. Персидский узор.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается ясная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Наша реклама.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: «Джили Сити Рэй». Для тех, кто живет активно. Простор и динамика. Экономичность и технологии. Все это новый «Джили Сити Рэй». Уже в «Диалог Авто». Получите свои индивидуальные условия на покупку «Джили» в этом месяце. Подробности в «Джили Диалог Авто». На Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не отрыто. Акция действует, пока автомобили есть в наличии.
3: Записывай. Запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
3: Наше радио. Проверено временем.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Правительство и Министерство финансов объявили основные параметры проекта федерального бюджета на будущий год и плановый трехлетний период. Согласно одобренному документу, расходы на 2027 год планируются в размере 48,8 триллиона рублей. Доходы на уровне 43,3 триллиона, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Таким образом, дефицит на следующий год закладывается на уровне 5,5 триллионов рублей или 2,2% валового внутреннего продукта. За пределами будущего года озвучена прогнозная цифра 48,4 триллиона рублей доходов в 2029 году. Бюджетный баланс в проекте на будущий год удалось обеспечить в том числе через расширение пятиступенчатой шкалы НДФЛ со ставками до 22% на пассивные нетрудовые доходы и консолидации расходов в определенных частях бюджета. Президент Владимир Путин выступил на совещании с правительством. Глава государства подвел итоги голосования на выборах Госдумы очередного созыва. По его мнению, они демонстрируют, что граждане связывают свое будущее с укреплением страны и рассчитывают на достижение всех поставленных государством целей. Путин также призвал правительство к проведению эффективной денежно-кредитной политики, без которой невозможно укрепление обороноспособности государства. Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин завершили переговоры в формате тет-а-тет в Белом доме, после чего стороны продолжили встречу в составе делегации. Президент США заявил, что переговоры с глазу на глаз прошли отлично. В свою очередь, председатель Китая выразил готовность работать с главой Белого дома, чтобы вести большой корабль китайско-американских отношений по устойчивому и долгосрочному пути. По словам Си Цзиньпина, Китай и США смогут преодолеть ловушку Фукидида. Это выражение описывает концепцию, когда новая держава, которая быстро усиливается, начинает угрожать позициям, доминирующим настоящим момент страны. Из-за этого возрастает риск конфликта между ними. Си Цзиньпин объявил, что Китай в ближайшие дни отправит двух пан США в качестве жеста доброй воли. Это вызвало у Трампа улыбку. Марина Влади, французская актриса, певица и писательница, последняя жена Владимира Высоцкого, умерла в возрасте 88 лет. Влади известна по ролям в фильмах Марко Феррери «Супружеская постель», за которую она получила премию «Лучшая актриса» на Каннском фестивале в 1963 году, и Жан-Люка Годара «Две или три вещи, которые я знаю о ней». Марина Влади, урожденная Екатерина Марина Полякова-Байдарова, дочь русских эмигрантов, которые бежали во Францию от революции 1917 года. Показ спектакля Антона Федорова «Дон Кихот» в Государственном театре «Нации» сегодня проходит без изменений, сообщили в пресс-службе культурного учреждения. Главную роль в постановке исполняет Тимофей Трибунцев, который почувствовал себя плохо перед показом. Из-за боли в спине ему вызвали скорую помощь. От госпитализации 53-летний актер отказался, уточнили в театре. Сейчас с Тимофеем все в порядке. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: за сценой.
1: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня узнаем, какую старинную песню заново открыла для слушателей Ольга Арефьева, и поговорим о новом релизе группы «Седьмая раса». Ольга Арефьева представила новый сингл «Rose Red Rose». Песня продолжает серию работ артистки, в которой она обращается к старым европейским мелодиям и переосмысливает их в собственной музыкальной манере. Релиз получился символичным. «Rose Red Rose» вышла в день рождения артистки.
2: Это английская песня 16 века. Ее сейчас знают только в виде детской песенки. Первый куплет поют каноном. А я нашла длинный серьезный вариант ее текста и составила из них свой. И сделала русский перевод. «Роза, мой цветец, ты пойдешь ли под венец?» К сожалению, он пока еще не записан. Держите кулачки, чтобы это получилось. И вообще не трачу времени даром. Я перевела много уже средневековых песен, кантик и разного фольклора на русский язык. Получилось очень красиво. Ждите записей и концертов.

0: Ждем новых переводов и релизов от Ольги Арефьевой. А послушать свежий сингл уже можно на всех цифровых платформах. Группа «Седьмая раса» представила новый трек «Покой». Городская романтика и легкая меланхолия соединились в свежем треке. По мнению музыкантов, это идеальное настроение для начала осени. Саша Растич рассказал о треке подробнее, не приукрашивая историю его создания.
1: Ну, каких-то сказочных историй про написание этой песни я сочинять не буду. Я просто написал песню в акустике. Потом мы собрались с ребятами, аранжировали ее, записали демку. Вот, и впоследствии на разных студиях прописали инструменты и свели все это у Николая Баринова, нашего бессменного звукорежиссера студийного. Вот, и получилась такая межсезонная зарисовка о вечном.

0: Новый сингл «Покой» уже можно послушать на любой удобной цифровой площадке. И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наш.ру и в телеграм-канале наше_ру. Снова отправимся за сцену уже завтра. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

0: Наша реклама. Как расшифровывается МУМ?
1: МУМ – мягкий уголок мечты.
0: МУМ – место уюта и мебели.
1: МУМ – мебель удержит мужа дома.
0: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
2: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они – люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог авто на декабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог авто на декабристов. Не оферта.
3: Грязный пуховик, как бывший. Стыдно показывать людям, но почему-то все еще рядом. Пора расстаться с грязью.
4: Стирка пуховиков в MyLaundry за один день 1200 рублей. Вернем чистым, без выяснения отношений.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в «Тренди».
5: «Тренди.рф».
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
10: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
11: Записывай, запоминай.
12: Телефон рекламной службы в Казани 500-54-20.
11: Наше радио. Так звучит наше

0: Национальная служба новостей представляет. Авторские новости.
1: Здравствуйте. Национальная служба новостей совместно с билетным оператором «Кассир.ру» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных. Культурным гидом НСН сегодня выступил генеральный директор контентного кластера «Кион» Кирилл Тренин. Он рассказал о лидерах новой рок-волны, музыкальных и литературных трендах.
0: Авторские новости.
1: Эпицентр рок-н-ролльной жизни страны переместится в ближайший уикенд на восточные рубежи России. Группа «Звери» выступит в Благовещенске и Хабаровске. Вячеслав Бутусов отправится в Красноярск и Новосибирск. Чиж с компанией порадует фанатов во Владивостоке и Находке. А «Князь» даст панк-рока Петропавловску-Камчатскому. Кирилл Тренин назвал лидеров новой рок-волны и указал на сегодняшние тренды.
2: Современные школьники уже переосмысляют андерграунд нулевых, поэтому запрос на более раннюю музыку, скорее всего, будет только усиливаться за счет ее крафтовости и искренности, идущей в противовес генерированному ритму и сигналов. Безусловно, эти качества, присущие новой волне музыкантов, таких как Капса, «Дайте танк», «Хаден Дан» и другие. Они экспериментируют с звучанием и подачей, ища свежий подход к созданию треков, появляющихся на стыке разных жанров.
1: Тренин также выбрал главных рокерш нашего времени.
2: На мой взгляд, Диана Арбенина входит в число главных рок-артистов современной отечественной сцены в целом, как и Зиверт, но уже в категории поп-музыки. Среди других знаковых представительниц рок-направления хочется отметить Жанну Агузарову. Ее уникальный вокал, зарубежный рок сложно представить без Эми Вайнхаус, Дебби Харри из «Блонди» и Бет Гиббонс, солирующий в «Портисхед».
0: Авторские новости.
1: В числе самых популярных театральных постановок выходных, по версии билетных операторов, Петр I в Малом театре, «Чайка» с продолжением Константина Богомолова в театре на Обронной и роман с Максимом Авериным и Александром Домогаровым в театре Российской армии. А в Воронеже увидят Елизавету Боярскую в роли Марины Цветаевой в спектакле «137. Сны о страсти и смерти». А Кирилл Тренин назвал имена новых модных писателей.
2: Я бы посоветовал обратить внимание на роман Настасьи Реньжиной «Бабушка сказала сидеть тихо». Это психологический хоррор. Книга вышла некоторое время назад, но обрела феноменальный успех в этом году и в бумажном, и в цифровых форматах. Дополнительно я бы порекомендовал роман Веры Богдановой «Царствие мне небесное» и Сергея Шаргунова «Попович». Они вошли в список модного чтения на сегодняшний день, потеснив Александра Цыпкина, Виктора Пелевина и Евгения Водолазкина, которые остаются по-прежнему знаковыми авторами.
0: Авторские новости.
1: Новый киновикенд стартует в России уже сегодня. Его главной премьерой станет фантастический боевик «Девятая планета» с Юрой Борисовым. На экраны также выйдет историческая драма Романова «Преданность и предательство». Полную версию культурного гида читайте на сайте nsn.fm. Насыщенных вам выходных.
0: Национальная служба новостей представляет. Авторские новости.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер FS-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Наша реклама.
1: Папа, а мы все купили к школе?
2: Ну, почти. Осталось только прикупить новый Тенет. В Диалог Авто сейчас действует специальная скидка. 10% для учителей и родителей. Все это в преддверии учебного года.
1: А маме тоже Тенет купим?
2: И маме купим. В Диалог Авто. Подробности и адреса автосалонов уточняйте на сайте dialogauto.ru.
0: Проще простого.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20.
0: Наше радио.

его в дверь, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь.

информации наше радио. Л-номер FS-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.